Вечно. И слушаем песню «Pyramids in the Clouds», «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

Melodies Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров».

0: Шмаров. И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Скримин Джей Хокинс поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you until now.

Кримин Джей и Джинни Хоукинс, песня «We Love», альбом «My Little Shop of Horrors». Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный и называется просто «24 февраля 2022 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

0: Здорово!
1: Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 1989 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade», «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly» — «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Yes, mom and children.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love and love.
5: Ci sono parecchie cose che...

Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001 года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Nighthood 10-го, Foreverland 16-го, и последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика, и вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется «You'll never work in this town again». Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy — последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfie». «Становлюсь почти как Elfie».

Нил Хэннон, он же Divine Comedy, альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» — «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life», «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy и The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk, и это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу – знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Ксен Червенко. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по Эксо, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
15: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
18: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
19: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
18: Александра Бортникова провожают на пенсию.
20: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
18: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
21: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
18: Готов ли Путин ввести военное положение?
22: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
18: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, лег, и у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство, то есть мы, налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус уже имеется, но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами сохранения секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важная история» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся у власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такую важную ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, пример Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. А Сечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, то начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще

0: проводе бортников на пенсии, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну, то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России, вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ, ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК, поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов — это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
1: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
2: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Ну и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу Колхозник. В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ ФСБ, так называемый сечинский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
1: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
3: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году с ЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил с дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, он как рычит, как лев такой: «Это Седов».
1: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений борьба с так называемым политическим экстремизмом.
4: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, УБТП, и именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе

0: министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, я имею в виду вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
1: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил. Но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
2: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал бы, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, это та же разведка ФСБшная, вот, и переместили его ближе к администрации президента. Вот, он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
1: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
3: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
4: Восстановим.
3: Я создал фейковый аккаунт.
4: Определим.
3: Я пользовался чужой сим-картой.
4: Узнаем.
3: Я получал оплату в криптовалюте.
4: Сдеаноним.
5: Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку. Не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий. Такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
6: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
5: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов. Командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
7: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
5: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие с фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
8: Это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все.
5: Проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database с 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
9: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих буковках, она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
10: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
5: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
1: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
1: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
11: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98 году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломти, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стала нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход, ну, фактически там, в 30-е годы. Страна закрывается, это означает, что задача контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
1: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
11: Она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защита режима вообще не была целью ФСБ. Тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования, да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима. Это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
1: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
11: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ те годы. Ну, а не только при Бортникове, оно и при Патрушеве началось, да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. В общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
1: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальнику управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирован? А репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
11: Не, репрессии – это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессии – это последствия того, что задача ФСБ – обеспечить единовластное управление Путиным. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью и, в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Ну, это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну, тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимали, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известна ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел в АФБ он подал заявление об уходе, в Министерстве безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Ямпольский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
1: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
11: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достается. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них, ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу. Но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма. Потому что это представляет часто их агентуру. Вот. Ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
1: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
11: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов. И создавание каналов влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну не только западные, африканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается... ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
1: Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
11: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 1994 году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления, заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК. И со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшее в 95-м году ФСБой. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбой уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директор может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
1: Вы имеете в виду в том числе кто-то из телохранителей?
11: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения, от технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО, это больший круг людей, там больше кадров, хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это... То, что военная контрразведка может записать себе в актив, пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия, в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Совостенов.

Эта абсурдная картина тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26 года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили до гасіння пожежі, я не розумію.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию в Вивальди. Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.
3: Киношно русские не сдаются.
2: Киношное «Русские не сдаются» на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
4: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
5: И мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить, он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с нашей властью, и вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами. Откровенную дезу.
6: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно. Потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
7: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенькие дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, и иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
6: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое, такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно как бы наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще. Вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
8: Проведение специальной военной операции.
0: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
4: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
0: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
2: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
0: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день.
0: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
9: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось Лиманский навес, это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26-го года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
0: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
9: Ну, вполне возможно, что планировалась встреча двух клещей северного, вот который шел из к северу, вот эта северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья, где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
0: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
9: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса в 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот такое изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
9: Да, в общем, были, потому что после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, но уже, скажем, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. До этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
9: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что 250 человек – это практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
0: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
9: На линии фронта происходит и то, и другое на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но а ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Ну, это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле, ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потерь и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
0: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
9: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться выбомбить, ну, уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
0: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
9: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле, они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть, есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят максимальный, самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства. Я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
0: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
9: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно. Но пока у него это не получается.
0: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
9: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
0: Хорошо. Если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки? Возможно ли отставка Герасимова?
9: Возможно, дело в том, что, но при этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, военачальника, вплоть и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить, при том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военное качество претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максиму Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
0: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
11: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
19: Преступление и война.
20: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
19: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
21: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением. Потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
0: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
2: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
0: А как это по-немецки?
2: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
0: Ага,
2: то есть один смеющийся, один плачущий голос.
0: Да, да, да.
2: Глаз действительно, где нет возможности

0: точного немца иначе, чем западного немца, да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы. Угу. Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
1: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты о происхождении немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы смыслы...
0: Квартиры там, да. Есть да. Буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
1: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь идет о некой внутренней колонизации Востока с Западом?
0: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. На основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР,
1: Трабанту, да, и так далее.
0: Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений. Да. Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
1: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию?

0: Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
1: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупных европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
0: Да,
1: государство
0: ну да,
1: до этого в
0: 60-70-е годы,
1: да,
0: да,
1: конечно, Бисмарк,
0: 19
1: в
0: века.
1: зависимости от исторического периода, на территории современной Германии было от 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на четыре сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска. И американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
0: Да.
1: А понять баварца
0: это
1: часто
0: хохдойч, да, классический
1: хохдойч. Да, да, хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
0: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
1: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг. И поддержка эта действительно была высока. Но с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
0: Ну, понятно, да, это разные,
1: да,
0: судьбы
1: это
0: исторические.
1: Это очень по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
0: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
1: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германией часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
0: Ну да.
1: Там фашисты-реваншисты, а у нас их не может быть
0: Ну да,
1: по
0: фашизм там,
1: определению.
0: национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статую Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтер-ден-Линден, поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
1: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье, неонацисты.
0: О.
1: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественная дискуссия. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке сыграло большую роль.
0: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
1: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нам нужно сказать, играет профессионально в политике.
0: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
2: Ну, можно начать с спекуляцией, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который... Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. Шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что, если в Испании выборы в этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
0: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью, в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
1: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ, это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже так фигурально говоря и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
0: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
1: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некий такой, не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышло бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
0: Они системщики, они тоже часть этого Брандмауэра? Вагенкнехт, Делинке, левые?
1: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
0: Вы знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинке, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые прокоммунистические, про даже не знаю какие, даже не прокоммунистические, такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
1: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить, даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно, Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
0: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
1: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезисов, вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силой именно на всем германском пространстве.
0: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. И все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
1: Это уже происходит.
0: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях? Антимигрантской, антиевропейской и пророссийской.
1: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как бы вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
0: Да.
1: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%. Это огромное давление на весь политический спектр Германии. И основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
0: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
3: Да, а безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. А эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграции, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
0: Да, вот больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамданием в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно возревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
3: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможностей, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия СМЕР, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому, что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа? Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они, именно они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, не, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С точки зрения их правительства мейнстримные, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, больше толерантности и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
0: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
3: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер, да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили, да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционную для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
0: Ну да, это собственно, и фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет, насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
3: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится, ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот тенденцию к этим, к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно... Он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
0: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
3: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правополистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле,
0: Да,
3: представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что Нижняя палата, а, возможно, и Верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко в центр. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и может быть хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности в силу ограничений, которые на них накладывают и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
0: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да, и вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони, да, прекрасный, уже бессменный, да, рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
3: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема, но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация на самом деле в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, так это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока. Патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии. Тоже, то есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикально статус, ну, там, скажем, никто не становится радикальным, там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
0: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов, да, за последние годы сменилось.
3: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил всех разных премьер-министров.
0: Да. Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
3: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот, тех же самых процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году, и по сути тем, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр, то есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий,
0: да,
3: и дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
0: Да. Но он гений, конечно, политически, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа, его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
3: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это просто радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники. Все его как бы птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
0: Кстати, да, вот это самый, самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
3: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 2028 году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новая экономико-политическая модель на Западе.
0: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
11: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
12: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
13: Очень осторожно.
14: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
15: Я не употребляю информацию.
16: Не сказать, что отрицательно, но
13: с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
18: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
17: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
19: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
17: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
13: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами, телеграм-каналов.

0: летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свободы России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нет нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело.

0: дело, не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
0: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно, выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смс-ки.
0: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 96 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов, исследования ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России. За последнее время мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
3: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше, чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретно действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
3: Да, штрафы введены, и причем немаленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
3: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
3: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
3: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
3: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение, И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность как бы реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, да, что случится?
3: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионах действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая, да, редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
3: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к, ну, официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
3: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Вот. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионе. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советские периоды было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 2026 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
4: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет четверо во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И, в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
5: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
5: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей. И, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
5: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
5: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
5: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные, все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
5: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится, так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
5: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
5: Вы знаете, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что... Может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
7: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
6: Цитируй «Свободу».
8: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
9: Был такой грех.
8: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
10: Свобода – это возможность выбора.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Это Артемий Троицкий и 281 выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер – это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним «The Divine Comedy» — «Божественная комедия», проект Нила Хэннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона, кстати, тоже очень люблю этот город, Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «Эль Мирадор». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Galexico, альбом «El Mirador». «Melodies Echo Chamber» — это название группы француженки-парижанки «Melody Praché». Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется «Emotional Eternal» — «Эмоционально вечно». И слушаем песню «Pyramids in the Clouds» — «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

0: Melodies Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you until now.

Screaming Jay и Джинни Хоукинс, песня We Love, альбом My Little Shop of Horrors. Следующий альбом посвящен войне в

Украине и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный называется просто «24 февраля 2022 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 1989 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade», «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly» — «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Just moment, check.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love.
5: Ci sono

Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001 года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Knighthood 10-го, Foreverland 16-го, и последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика, и вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется «You'll never work in this town again». Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy — последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfi». «Становлюсь почти как Elfi».

Нил Хэннон, он же «Divine Comedy», альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондон-Дерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» — «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life» — «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен «Divine Comedy». И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy и The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу, знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Xan Cervenka. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки с бывшей партнершей по EXO, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка и видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
19: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
20: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
19: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
20: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
19: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
20: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
19: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
20: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
19: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
18: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
19: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
18: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
20: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
18: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже, что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще

0: отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы

0: дошли до этого проекта, до сестеры.
1: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала. Что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя Я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть, если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
2: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
1: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
2: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
1: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, ну, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
2: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
1: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь, а в целом аудитория меня благодарит своим вниманием, и я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем, то есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять мои услуги по продвижению, все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
0: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали мы, а кто вы помимо вас?
1: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
2: Разработчики у вас мужчины или женщины?
1: Разработчики у нас мужчины.
2: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
1: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
0: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
1: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, У меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась, у меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
0: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Тут на внимательные зрители пишут: профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с К. Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
3: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица, она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисам, большой банковской семье. В честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
2: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопрос, а вы будете мне растолковывать. Первое, и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
3: Гораздо проще думать про это по-другому. Что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000, от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму. Вот она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется, вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить за то, чтобы иметь эту бумажку. Но, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. Если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там тысячу единиц, оно бы стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500. То есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платит по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
2: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
3: Выплатить $105, да. Да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 1000, ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
2: Хорошо.
3: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
2: Окей, следующий.
3: И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет долговая расписка. Не знаю, сколько она, дорого ли она будет стоить, зависит там от вашего кредита, но это, в принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
2: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать средства, занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их прибыль людям или инвесторам?
3: Обещаю, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг американскому правительству? Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк, но в принципе вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательство американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
2: И это постоянный процесс, то есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг. И если у него нету сейчас, оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
3: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это в сущности правительство печатает деньги. Но основной способ – это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается – увеличивается, и из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же тысячедолларовое обязательство дают не 950, а 900 долларов. А потом будут, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
2: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит, и все об этом говорят, а то есть сейчас проценты по десятилетним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%, год назад были в районе 4.7%, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает, что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
3: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть вот когда мы слышим там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую они не могут напечатать. У США занимают только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе, как бы теоретически, не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь 900 долларов, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности, это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема, это плохо для политически для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять кредит для того, чтобы купить дом.
2: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означают, что кредиты, которые семьи берут на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
3: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы ориентируются, они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
2: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
3: Тревожит, да, и это вот как раз показывает, есть специальный термин, я даже не знаю, как это по-русски называется, bond vigilantes. Люди, как бы, что есть вот такая полиция облигаций, что когда правительство ведет себя безответственно, ну, в том смысле, что расходует больше денег, чем у него есть, то вот эти, не знаю, милиция облигаций, они начинают меньше платить за долг, и это посылает очень сильный сигнал правительству, что деваться некуда, нужно либо снижать расходы, либо повышать доходы. Но то, что мы видим в последние годы, правительство в целом у США довольно правое. Оно не хочет повышать доходы, оно не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для республиканских администраций. И при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило. Сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки, там закрыли USAID, кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами. И при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
2: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
3: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которую провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы – это USAID, это копейки, и поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами несокращаемые, если что-то уже решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться, и плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, как это сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот что будет через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось будет, что казалось незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
2: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов, и надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
3: Секундочку. На войну в Иране пока что потрачены копейки. Потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону. То есть это в районе 5% ежегодных расходов.
2: Но я имел
3: Растущие
2: в виду...
3: цены на нефть...
2: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
3: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики, но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
2: Но можно я возражу тут?
3: Она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
2: Она долг уменьшает, но, смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за 950 долларов ту тысячу обещанную долларов государства, но если за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент этот. То есть инфляция приводит к тому, что я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать, нет?
3: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко замылили разницу между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией. Это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
2: А вот то, что сейчас, недавно точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным как бы мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
3: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов, чтобы... Вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы, не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок. В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз или снизятся, или уже снижаются, что неправда, но он это говорит, что является просто полностью противоположным сигналом, потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать. ключевую ставку. То есть он в сущности говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Ну вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель традиционного Центробанка, видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
2: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимает государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
3: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности, связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением. Не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть, как бы та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему вот работает, и вот она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это вот тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И вот, соответственно, французский кризис, он может быть довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас можно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилось Франции.
2: Я хотел еще уточнить, вот что, вот все происходящее вот этот в Америке с процентами по бондам. Это не беспрецедентная вещь, да? Просто последние там, лет 10-15 они были достаточно низкими, но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, там в районе 15% было.
3: Тогда инфляция была высокая. При такой инфляции, которая была в 70-е и 15%, это может быть не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно, и это не катастрофично. Это часть жизни. Это требует действительно либо увеличения доходов, то есть увеличения налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все, в принципе, возможно и не катастрофично.
2: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
3: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах разобраться. Вообще вот удивительно, если посмотреть на дебаты, там, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях, как глубоко обсуждаются вопросы. Не то, что на глубоком уровне, Но действительно, вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли и Адама Бжезинского, которая показывает, они анализируют речи кандидатов, и они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И республиканцы, когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать расходы. Потом они приходят к власти, вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если сейчас демократы возьмут Конгресс, то все кандидаты от республиканцев в 2028 году будут только говорить о том, вот какие высокие ставки процентов, повторять то, что вы говорили, рисовать разные катастрофические сценарии, спрашивать, вы что, хотите превратиться во Францию?
2: Но при этом республиканцы считают, что лучшее средство борьбы с госдолгом – это быстрый экономический рост, да? То есть нужно снизить налоги, и рост все решит. Вы поднимете доходы так, что не нужно ничего
3: забывать. Вот у них цикл. Когда они не находятся у власти, то самое главное – это сократить госрасходы. Как только они находятся у власти, то самое главное – это рост, и значит, нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно, это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
2: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
3: Да, он обсуждается вовсю. И, конечно, если там соперник действующего сенатора или члена палаты представителей может привязать его голос, там, вот, граждане, недовольны растущими ставками, может сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет оппонент, вот голос за увеличение дефицита, вот таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого голоса вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
2: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости».
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище «Сандармох», где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
13: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналам запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
16: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Найки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком, а вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор

0: Но ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничения минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
2: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает, заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже не обратить внимания, что...

0: это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
0: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными, ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше, тоже из очевидного, лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. в некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наше обращение по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 96 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов, исследования ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
3: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
3: Да, штрафы введены, и причем немаленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта, даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве контроля рождаемости внутри семьи, потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
3: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и решила этим поделиться. Вот, в итоге, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Теперь в частных не сделают. Тем более хорошо, бесплатно тогда, женщина может получить эту медицинскую услугу.
3: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
3: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
3: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает. Врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, что случится?
3: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно, а сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
3: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти. просто потому, что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать?
3: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, запрет в регионе. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
4: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас в присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совет по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
5: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
5: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
5: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну, все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные, заказные, политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
5: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
5: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
5: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
5: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
5: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Так что может быть, тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, очень жаль. потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
7: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
6: Цитируй «Свободу».
8: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
9: Был такой грех.
8: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
10: Свобода – это возможность выбора.
6: Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гауфман. В истории русской культуры семья Прегель хорошо известна. Большинство читателей знают имя Софии Юльевны Прегель, поэтессы, мемуаристки, издательницы. Журнал «Новоселье», выпускавшийся с 1942 года, стал заметным явлением в литературной жизни эмигрантского Нью-Йорка. В последние годы все большую известность набирает имя художницы Александры Прегель, урожденной Авксентьевой. В естественно-научной среде оставил заметный след Борис Юльевич Прегель, родной брат Софии и муж художницы Александры Авксентьевой. В замужестве она стала Александрой Прегель. Борис Прегель был широко одаренной натурой. Ученый, предприниматель, меценат, общественный деятель, президент Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Американского географического общества, почетный член Французской академии наук, член Совета директоров Литературного фонда. Но главным делом Бориса Прегеля была ядерная физика. Он стоял у истоков американской ядерной программы. Не случайно к нему такой живейший интерес проявляли советские командированные, приезжавшие в Америку. В нашей сегодняшней программе Борис Юльевич представлен в еще одной роли. Он поет русские романсы, классические, городские и даже блатные песни.
11: Вы просите песен, их нет у меня. На сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется. Так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора. Новых я песен совсем не пою. Старые песни сбегаю, тревожат они душу больную мою, и с ними, ах, с ними сильнее я страдаю. Вы просите песен, их нет у меня, но сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора.
6: О семье Прегель нужно писать книги. И пишут, и издают труды, и исследуют. Но сегодня мы выбрали иной ракурс. Наша рассказчица Юлия Гауфман. Волею судьбы она оказалась наследницей Прегелей. Обо всем по порядку. Я в гостях у Юлии Владимировны в небольшом израильском городе Бершева.
9: Я родилась в Москве в 1943 году. Случилось тогда, когда моя мама, которая была в эвакуации с начала войны, вернулась из эвакуации уже с ребенком. Она в 1942 году родилась, у нее дочка, ее первая, моя сестра. В 1943 родилась я. А мама работала в правлении Госбанка СССР. И всю ее профессиональную жизнь она была связана с банком. Мой отец, инженер, не участвовал в войне, хотя он хотел пойти на фронт, но он работал на заводе главным инженером, и начальство, и партия желала, чтобы он... На этой должности он был важнее. В 43-м году я родилась, и так в Москве и осталась. Кончилась война, все, жизнь наладилась, я росла, была абсолютно... неинтересный объект для, так сказать, обсуждения. Стандартный советский ребенок. Училась в школе московской, тогда была 10-летка, кончила ее. Огромное впечатление на меня произвел в свое время мой учитель литературы, который, наверное, заложил очень такие важные понятия о том, что такое литература. То есть это впервые, пожалуй, было случай, когда я начала каким-то образом воспитать свой вкус, попыталась увидеть вещи со своим подходом.
6: Какое было окружение вашей семьи, родителей?
9: Это среднее middle class, то, что мы сейчас называем. Люди-профессионалы, зарплаты профессионалов, очень скромная жизнь, без всяких излишеств, без всяких острых ощущений. Но жизнь казалась абсолютно комфортной и нормальной, потому что, во-первых, мы не знали о существовании другого класса, который имел гораздо больше привилегий. И в основном все были такими, как и мы. И я могла потом уже позднее понять и проверить, насколько эта жизнь была... Я не могу сказать убогая, это немножко такое обидное определение, но она была действительно бесцветная. Люди не могли ничего себе позволить, но они не желали ничего.
6: Вот это было... Какие-то творческие люди были в окружении?
9: А творческих людей не было, но люди с творческими задатками были. Но это все было в проекции лояльности к власти, к литературе, к политике. Я очень мало помню своего детства и подростковые годы. Но одно воспоминание меня всегда преследовало. Когда я рассматривала фотографии моих родителей, знаете, кончали когда учебные заведения, институт, там, техникум, то делались массовые такие фотографии. И вот на этих фотографиях были вырезаны кружочки пустые. Потом я поняла, что это были фотографии тех людей, которые потом оказывались врагами. И вот люди, вот обыватели, узнав об этом, они делали... вырезали из этих фотографий их лица, изображения. И почему-то вот это на меня произвело ужасное впечатление. Как-то так, как-то вырезать это, погубить. Ну, я вот сравнительно недавно думала о том, насколько бесцветная была жизнь, насколько покорная, подчиненная вот общему такому ритму. И мне вдруг пришло в голову такое сравнение, что где-то с самого детства заморозили нас какие-то ощущения. Вот как были вот детьми, и не развилась у нас задатки того, что в каждом человеке существует сочувствие, сознание справедливости, сознание гордости, сознание честности. Этого ничего не было, не воспитывалось. В доме некогда было этим заниматься, а может, и не хотели. В школах, в детских садах не поощрялось даже. Вот эти вот зачатки, которые в каждом человеке должны быть, так уж, наверное, природа устроена, они как-то замерзли. И вот только после того, как люди освобождались или сами приходили к каким-то новым решениям, и время менялось, и помогало время, и новые события времени, или те, кто уехали в эмиграцию, эти чувства начинали каким-то образом оттаивать и начинали участвовать осознание мира, понимание.
6: Родители говорили о еврейской проблеме в стране?
9: Нет, никогда. Никогда не говорилось. Но каким-то образом это ощущалось. Никто никогда не сказал мне, что я еврейка. Никто никогда ни разу мне не сказал, не обвинил. Но я как-то это знала. Знала, потому что мама, имя было другое, фамилия была другая. И кроме того, уже при записи в детский сад надо было указывать национальность. Записывать в библиотеку. То есть в любом месте это пятый пункт. Так называемый пятый пункт, который никто даже не может понять, что это обозначает, кроме тех людей, которые прошли вот эту эпоху моего поколения.
6: Да. Как же так получилось, что девушка, росшая в таких как бы дистиллированных условиях, вдруг решилась на эмиграцию?
9: Я не решилась. Меня никто не спрашивал. Дело в том, что я была достаточно... Не самая послушная, вот моя старшая сестричка, она была примером во всем совершенно замечательный человек, и первая ученица, талантливая красавица, и радость, значит, всех окружающих. Я была немножко с чувством таким сопротивления, но все это было в семейных рамках, и меня очень заставляли, так сказать, следовать правилам еврейской девушке, чтобы не пропасть, надо получить высшее образование, поэтому меня заставили пойти в инженерный институт, чего я не хотела.

0: больше интересовался политикой, и более умел логичнее думать и не боялся, он действительно человек был без страха. Но в тот момент, когда он услышал, что вот первые грузинские евреи пустились в горы и сели в приемные ЦК партии, движение отъезда началось с этих событий, он сказал, что ему не важно, чем закончатся его попытки уехать. Он не боится ни тюрьмы, ничего, никаких преследований, но он обязан уехать из этой страны. Я думаю, что на него повлияла еще несправедливость в отношении себя. Он был блестящим совершенно математиком, побеждал в каких-то конкурсах всесоюзных по олимпиадах математических. А в университет, когда он начал со золотой медалью поступать, его завалили, потому что тогда была норма, по которой не проходил. Но он кончил пединститут, попал в аспирантуру Московского университета, так что он это все сделал и защитил диссертацию. Но вот эта вот обида и понимание очевидной несправедливости для мальчика такого, это, видимо, очень помогло ему как бы тоже взглянуть на реальность достаточно критично.
1: Какой был год на дворе, когда вы уехали?
0: Мы начали наши действия в 71 году. Вот. Но надо было какой-то реальный повод, почему человеку разрешили уехать. И этот повод назвали объединение семей. Вот. Никакой семьи у нас там, понятия не было, никаких родственников за границей, ничего. Но придумали, так, какая была безумная, совершенно неправдоподобная версия, но прошла она, что как будто его мама оказалась под оккупацией, родился ребенок, ребенок потерялся, обнаружился. И вот этот самый ребенок, значит, просит нас приехать, значит, объединить семьи. Вот, и были поданы бумаги, и удивительным путем очень мало кому это удавалось. И я думаю, что мой муж был первый кандидат наук, который мог покинуть вообще Россию, которому разрешили. Ну, было ситуации трагикомичные и трагичные, но по-настоящему нам страдать не пришлось. И месяца через 7 после того, как мы подали заявление, нас отпустили. Мы уехали в Израиль. Не зная ни языка, ни азбуки. Я не знала даже, где это на карте находится, понимаете. Вот. И когда мы приехали, были в аэропорту, тоже переезд был достаточно драматичный, потому что мы ехали через Вену, в Вене мы остались на несколько дней. Было страшно, присмотр за нами, чтобы не было никаких эксцессов международных, чтобы кто-то не повредил всему этому процессу. Я помню, когда мы высадились из самолета в Вене, в аэропорту, в терминале, такая довольно жалкая толпа, было пусто и блистающий с чистотой вот этот вот терминал, и такая толпа каких-то странных людей, странно одетых, каждый с приемником. И можно было слушать Запад, и поэтому жутко играла музыка, и все жевали какие-то жвачки, которые они вдруг сумели найти и купить, и в рот положить. И я говорю: «Слава», говорю, «кто это?» Это были грузинские евреи в основном ехали. Я говорю: «Слава», все говорит: «Юленька, это твой народ». Так же сказал. И я уже была, я, ну, это было достаточно с юмором сказано. Ну, вот тогда я каким-то образом начала понимать, что я должна быть готова к новой жизни. Это не Москва, это не центр Москвы, где мы жили. Это совсем другое. И не то, что я там тосковала и очень любила то, что я оставила. Я никогда по-настоящему не хотела возвращаться назад, потому что удалось сделать Советскому Союзу, это дать почувствовать мне, вот, москвичке, жившей в центре, и в культурной, интеллигентной семье, мне дать почувствовать, что я не принадлежу этому культуре. Я не мы, советский народ. Я другая.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Нашу программу сопровождают записи пения Бориса Юльевича Прегеля.

0: Поплыви хоть ты со мной, подруга семиструнная. На душе моей печаль, а ночь такая лунная.
1: Израиль 70-х годов – это было ваше, так сказать, первое зарубежье. Скажите, через какое время в 70-е годы начала меняться ваша оптика, ваш взгляд на окружающий мир? Когда вы стали смотреть не советской девушкой на происходящее вообще с человечеством, а вот все-таки уже израильтянкой? То есть, когда ракурс чуть-чуть стал меняться?
2: Дело в том, что я не сравнивала никогда. Я начала другую жизнь. Я абсолютно полностью погрузилась в изучение понятий, порядков нового существования. И дело даже не в ракурсе, а дело в том, в подходе к проблемам. Понимаете? В Советском Союзе не так уж важно было для советской власти, что Юля о них думает. Но я знала, что я должна поддерживать, думать позитивно. И я вдруг начала осознавать, что в свободном мире, вот в Израиле, например, я могу иметь свое собственное мнение, не совпадающее с мнениями соседей. У каждого свое было мнение. И они не стеснялись его высказывать. И не боялись. И отстаивали. Вот это, я думаю, что самое было существенное для меня. Какие-то вещи были очень некомфортные, я бы сказала. Одна из самых некомфортных вещей – это было необходимо сделать выбор. Причем с самого маленького до самого большого, начиная с того, какое платье купить, какого цвета, потому что в Москве не было этого вопроса, какое было, такое берешь, да, если было вообще. А надо было решать самой, что тебе хочется, что тебе нравится. И кончая тем, какую газету читать, какие статьи. То есть начало потихоньку вырабатываться чувство независимого мышления, скажем так. Не массового, а независимого мышления. Но во мне еще было очень много советского подхода, потому что я теперь, так сказать, думаю о том, почему и как. То, что это на самом деле невероятно комфортно было людям в Советском Союзе. Это был комфорт жизни, это была плата, дорогая плата, но жизнь была простая.
1: Знаете? Оказавшись за границей, вы обнаружили свою родню, семью Прегелей, правда? Кем они приходились вам? Что это было за родство?
2: Я вам расскажу, как это все произошло. Дело в том, что когда я еще была в Москве, то какие-то родственники встречались, и один из них, юрист такой, Сандомирский, фамилия его была, он говорил, моя кузина Сонечка из Парижа, рассказала, что она собирается приезжать, ну, рассказывала, у него кузина Сонечка, ну, есть замечательно. Вот я была уверена, что нет никаких родственников, ну, не могло быть. В России, в Москве, вот среди людей, которых я... Я была, нет родственников, кого-то бы они вообще не существовали, никто там за границей, нам близкие. А когда я приехала уже в Израиль, то мне папа написал, это с папиной стороны, с маминой там никого не оказалось, кажется. Папа написал, что Юленька, вот я никогда тебе не рассказывала, но у меня мой кузен Боря Прегель, живет в Америке, а Софья Прегель, его сестра, она живет во Франции. И у него даже была у папы фотография, где он вот с Сашей Прегель, у Бориса Прегель был младший брат, Саша, дядя Боря и отец, они вместе. И папа в детстве, он играл больше даже с этим с младшим братом, потому что Борис был старше. И я тебя очень прошу, если ты можешь, вот тебе адрес, Сандомирский дал адрес, напиши вот тете Соне, что вот вы приехали, и передавать мне привет. И мне было невероятно неприятно, ну не то, что неприятно, неловко, ну что там, бедный родственник, да, ну отец попросил отца, я очень любила, все. Я написала, что вот, уважаемая такая Софья Юрьевна, что вот мы... такие-такие, и сейчас приехали в Израиль, там, муж, там, дочка, и забыла про это. А потом вдруг она пишет, великолепно, чудесно, Юленька, родная, вы же настоящая моя племянница, я так счастлива. Я Боленьке послала письмо в Нью-Йорк и Саше, И Цицония написала, что я так хочу вас видеть, но я очень себя плохо чувствую. Она действительно тем же летом ее не стала. Она болела тяжело. Но она вот отправила письмо. И ну, что интересно, что они тоже понятия не имели, кто мы, что мы вдруг в Израиле. Но в те времена, я думаю, что это было очень приятное известие, то есть они каким-то образом косвенно проявили свою любовь к Израилю, хотя они проявляли свою любовь к Израилю в многих ситуациях и многими способами, но это было особенно, это родня в Израиле, это было что-то для них, видимо, важное. Но они, прежде всего, попросили нас встретиться с его, Александром Николаевичем, близким очень другом, Виктор Александрович Некто Залкин, который жил в Иерусалиме. И вот один прекрасный день вот этот Залкин Виктор Александрович приезжает к нам в центр абсорбции, где мы изучаем в Ашкелоне, иврит, чтобы понять, проходимцы мы какие, мы там остапаем бендеры или какие-то нормальные люди. Вот, прелестный человек, это один из самых образов милых и приятных моему сердцу, который я всегда вспоминаю с большой любовью. Он был представитель ЮНЕСКО от Израиля, и таким образом Борис Юрьевич с ним познакомился, был, дружил. И это Виктор Александрович петербуржец из Петербурга. Отец его был председателем сионистского общества петербургского. Сам он кончал академию, институт какой-то, приехал в Израиль. И у него карьера была инженерная, потом стала политическая. Культурнейший человек, совершенно невероятный, приятный культурный человек. И мы очень подружились с ним, и были, бывали у него в Израиле. В общем, в конце концов, я так поняла, что Борис Юрьевич не испугался новых родственников, а наоборот, захотел с нами ближе познакомиться. Это произошло через 2 года после нашего приезда, или 3 года. Он приехал вместе с Александрой Николаевной на...
1: Александра Николаевна – это его жена-художница.
2: Да, Александра, да, мы подходим к Прегель, уже произнесена была фамилия. Тогда еще это он был главной фигурой, и поэтому я ее как-то в тени держала. Но теперь уже пришло время ее вспомнить, действительно.
1: И все-таки, если можно, на один шажок задержимся. Скажите, пожалуйста, кем был Борис Юрьевич Прегель?
2: Борис Прегель, его мать была родной сестрой моего дедушки, значит. А отец был промышленником из Одессы, у него было какое-то свое производство. Это случился брак такой, как часто бывает, умная, приятная, воспитанная, бедная девушка вышла замуж за богатого человека. И вот брак, результат брака был вот это Борис и Софья, Александр, еще была сестра, которая была всю жизнь больна. Вот, и Борис, была возможность отправить его учиться в университет еще до революции в Бельгию. Он очень был способным человеком, и как предмет изучения он выбрал естественную радиоактивность. Это была такая достаточно экзотическая тема, но этому было интересно, он этим занимался, и потом продолжил это. Но тогда, когда изучалось и рентгеновские лучи, и радиоактивное излучение, фокус для изучения был использование в лечебных целях. И он, будучи уже специалистом солидным, когда попал в эмиграцию, то его взяла компания к себе на работу, бельгийская компания, которая принадлежали вот эти источники радиоактивных материалов, и он занимался распределением среди лабораторий, участвовал в опытах. В общем, он был важным таким звеном, его деятельность в развитии ядерной науки. Вот. Потом сложилась ситуация так, что жизнь его поставила даже на какие-то ключевые моменты истории. Во время Второй мировой войны, когда американцы, зная, что немцы работают над созданием ядерного оружия, стали наставить на то, чтобы Америка тоже включилась в это. И известно письмо Эйнштейна, которое подписали ученые, с тем, чтобы государство всерьез отнеслось к этому, дало средства. То есть это было начало Манхэттенского проекта. Но оказалось, что американцев нету сырья для того, чтобы производить это. И вот тут выступил Борис Юрьевич, который был в то время руководитель компании по добыванию радиоактивных материалов канадской компании. И он предложил государству, чего надо, так сказать. Бомба атомная была построена на базе материалов, которые они получили вот это, от Прегеля. Потом было серьезное, спустя, уже после войны, были подозрения, что он как бы поделился этими материалами тоже с Советским Союзом. Вот. Но доказать ничего не удалось. Так никто не узнал, где-то 450 тонн уплыло в Советский Союз, и они тоже стали делать атомную бомбу.
3: Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Поет Борис Прегель. Записи из коллекции Юлии Владимировны Гаухман.
0: С дерев не слышен, невесом спадает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист.

шею, бойцы, товарищи мои. Под это два стране родной ходили мы на круг.

0: когда дороги нет. И вдруг он снова прозвучал в краю прифронтовом. И каждый думал и мечтал о ком-то дорогом. И каждый думал о своей, помню ту весну. И каждый знал, дорога к ней лежит через войну.
1: Что было дальше с Борисом Прейгелем? Когда он скончался?
2: Он скончался в 74-м, или 76-м году он скончался, в 76-м году.
1: В Америке?
2: Да, да, да, он уже был очень пожилым, но я его практически видела всего один раз, мой муж его видел дважды, потому что он один раз ездил в Америку, когда тот уже был совсем больным. А он приехал познакомиться с нами, но одновременно был большой конгресс международный Магин Давид Адом, это Красный Крест израильский, так сказать, только вместо креста это, значит, звезда Давида называется Магин Давид Адом, и это международное очень серьезное общество, и устраивается время от времени большие конгрессы, все эти приезжают из разных стран. Он был один из руководителей общества. В общем, они приехали, и я их первый раз увидела тогда, познакомилась. Тогда настолько родилась наша вторая дочка, Рутенька, да. Тогда это был 74-й или уже 75-й год. Я увидела, для меня тогда немолодая пара, он был постарше Александры Николаевны, больше, чем на 10 лет. Вот. И я увидела двух очень милых, очень симпатичных людей. Он такой, он любил себя показать. Как-то ему нравилось демонстрировать. Это какое правильное слово подобрать. Она была очень скромна. Красивая еще красивая. Очень скромна, очень приятная, очень славная. Вот что меня удивило с самого начала. Молодая пара, сравнительно такие, советские еще совершенно. Ну, люди из Советского Союза. Ну, было очень теплое отношение, очень такое родственное. И говорит, ну, Юленька, он мне говорил, ну, что вы хотели, чтобы я для вас купила? Я говорю, дядя Борис, ну, как я могу вас о чем-то спрашивать? Я только что с вами познакомилась, во-первых, ничего мне не надо. Я говорю, ну, представьте себе, вас бы кто-то спросил, что бы вы хотели? Ну, что бы вы сказали? Говорит, самое дорогое. Самое дорогое. Вот, ну, в общем, это все были шутки. Они, видимо, мы им понравились, потому что нам ничего действительно не надо было от них. Вот. И началась переписка. И тут был такой год очень трагичный для Александры Николаевны. Через полтора года мама ее, она очень долго жила, она скончалась. И Борис Юрьевич скончался. Тоже практически время. И она вдруг абсолютно оказалась совершенно одинока. И это было очень продолжение ее пути жизненного. Ее это одиночество, как я потом начала понимать. Но для меня вот была перед моими глазами женщина, умница, красавица, еще талантливая, добрая, приятная, обаятельная. И очень я ей сочувствовала, как мне было ужасно ее. Но жалеть нельзя такого слова назвать. Она не тот человек, который легко объяснить свои чувства просто жалости. Просто сочувствие большое к ней было. И вот у нас началась такая вот интересная взаимосвязь, если не дружба, то взаимосвязь. Это трудно себе представить, как мы с ней не кровно не были связаны, не обстоятельствами жизни, не географически, не возрастом. И тем не менее появилась какая-то очень глубокая и душевная, искренняя вот любовь и желание вот быть вместе.
1: Вы ведь жили в Баршеве, а она в Нью-Йорке.
2: Да, вот это была, конечно, большая проблема. И я не просто жила в Баршеве, у меня к тому времени уже трое детей было, я еще работала. И выезжать было безумно трудно, но я все-таки старалась это делать. Она ни разу в Америке не была, но у нас...
1: В Израиле.
2: В Израиле, простите, да. Но у нас была еще возможность видеться, когда мы один год провели в Монреале саббатикал, и мы жили там, и могли... Она приезжала к нам в гости. Один раз она после смерти Бориса Юрьевича, она выбралась из дома к нам. И мы к ней приезжали, и я к ней приезжала. И были очень теплые отношения. И я даже понимаю какую-то, может быть, даже скорее биологическую к этому делу подкладку. Они были бездетными. А я очень рано покинула семью. И она мне как-то суррогатно выглядела, как вот семья, вот моя семья. И мне это очень импонировало, ей тоже это нравилось. И я думаю, что просто ничего не было сказано ни ей, ни мной, ни высказано, ни выражено, ничего того, чтобы оскорбило бы наши чувства, и даже и глубокие чувства, и просто мысли. Что у меня в последнее время, так, какой-то интересный парадокс произошел. Людям как-то было странно видеть эту связь. А мне было самое приятное время, когда меня спрашивали, куда ты едешь, я говорю, One West 67. Я даже не говорила Нью-Йорк. Потому что я когда приезжала, я сидела у нее. И каждый раз, когда ей не надо было, самой большой проблемой для меня было купить подарки. Потому что тогда мало кто ездил в Америку из Израиля. Я была обязана купить подарки всем. И я говорила, ты что, мне надо выйти? Зачем, Юленька? Надо покупать подарки. Я никогда в жизни не видела, чтобы столько подарков надо было везти. Это совершенно был другой образ жизни, другая понимание. И она начинала доставать из всяких коробочки, какие-то сувениры, которые ей в свое время привозили, чтобы, так сказать, сократить время, когда меня не будет дома. Вот. Но мне было очень, очень с ней хорошо. Что я начала вот думать, как-то странная какая-то у меня была такая вот ассоциация. Она старше меня, она угодилась мне в маму, на самом деле. Она не родилась в России, она родилась в Финляндии. В России она провела всего 4 года. И все равно она называла Россию, Россия – это была ее родина. Я родилась в Советском Союзе. Я, значит, прожила всю жизнь, пока не уехала в Израиль, в Советском Союзе. Я ни разу не назвала Советский Союз Россией. Я ни разу не почувствовала, что это моя родина. Но интересно, что она меня, они оба, когда мы увиделись, какой-то шанс для них был интересный. Люди из Советского Союза, люди, которые могут искренне говорить о своей жизни там. И все. Они ничего не спрашивали, они не хотели ничего знать о Советском Союзе. Они знали очень много. И это мне одновременно напомнило, что такое ощущение Родины, когда в начале 50-х годов был такой очень подъем патриотических чувств в отношении Советского Союза. Победили немцев, самый страшный враг человечеству. И политические деятели очень решили использовать это, чтобы попробовать вернуть людей из этой первой эмиграции. И вызвали Бунина, которого очень нуждался, и все это, и предложили ему советский паспорт, и сказали, что если он согласится, то ему обеспечат замечательные условия на всю жизнь, чтобы он мог работать и жить. Вот. И он сказал, что он не может ехать в страну, где имя Бога пишется с маленькой буквы. Это людям понятно, те, кто вот, знакомы с личностью, и с традицией, и все это. А с Александрой Николаевной была другая ситуация, она мне рассказала, и это нигде не было, мне кажется, напечатано. Дело в том, что Борис Юльевич был очень популярная личность среди советских, потому что он занимался ядерной физикой, они очень хотели с ним дружить. Он в Советский Союз никогда не ездил, значит, он говорил по-русски, он такой вальяжный был, с ним было интересно. Хотели завести с ним знакомство, хотели, чтобы он пригласил их к себе в дом, значит, в американский. Хотели связь с ним наладить. Вот на одном из таких конгрессов международных по физике Александра Николаевна, она познакомилась с неким академиком Миллионщиков, значит, физиком. Ему была, она интересна, красавица, благородная такая, красивая, прекрасно говорит на русском языке. И он спросил, Александра Николаевна, вот вы так, Россия, все, почему же вы никогда не захотели приехать в Россию? А она ему ответила, вы знаете, как я могу ехать в Россию, если мой отец, Николай Дмитриевич Аксентьев, один из ведущих членов эсеровской партии, который отдал всю свою жизнь и пожертвовал карьерой, и не захотел ничего другого делать, он только хотел освободить русский народ. Все, что он хотел принести другой строй, чтобы люди могли нормально жить. И что же случилось? В энциклопедии о нем есть статья, и там он назван врагом народа. Как же я могу ехать туда, где мой отец назван врагом народа, в эту страну? Так Миллионщиков ей сказал: знаете что, не беспокойтесь, сейчас должно выйти новое издание Советской энциклопедии. Я вам обещаю, что слово «враг» исчезнет из описания его личности. И так оно и случилось. А он был там одним из членов редколлегии, ведущих членов. Так делается история, между прочим. Вот так они никогда не были в Советском Союзе, в России. И тем не менее, вот у нас было очень много общего. И она еще к тому же, все-таки она еще была жива, и приехала в Нью-Йорк много людей из Советского Союза, и людей культурных, интеллигентных. Но у нее не было с ними общего языка. Там не было абсолютно никакого понимания их со стороны этих людей, которые пытались с ней познакомиться, ее личности, ее натуры, ее принципов, ее морали. И она их не понимала, этих людей. Вот. И я никогда не пыталась ей этого объяснить. Понимаете? Это не была бы ей задача, на самом деле. Вот. Она всегда говорила: вот, Юлинка, вот ваши друзья, это мои друзья, и, пожалуйста, приглашайте. Я была первой, которая вообще ночевала у них в доме. Потому что, когда они жили, у них огромная была, совершенно непередаваемая, неописуемая квартира в Манхэттене. Но они никогда никого к себе не звали. Ну вот, а когда она одна осталась, и когда я приезжала с младшим моим сыном, у нее все время оставались.
1: Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы записываем нашу беседу в небольшом израильском городе Бершева, куда опять после многих нью-йоркских лет вернулась Юлия Владимировна. Звучат записи Бориса Юльевича Прегеля.
0: Один купчина местный, кутила всем известный, за мною увивался, но как он и не старался. Прошло уж 2 недели, он не добился цели, стал намекать на это.

0: Юля, вы ведь стали наследницей Александра Николаевна. И наследницей не просто ее, но и огромного вот этого Цейтлинского и Прегелевского архива, правда?
1: Я унаследовала часть из того, из их действительно состояния. Она поделила это между мной и своей племянницей, это дочкой Валентина Михайловича Цейтлина. Что касается архивов, она не дала указаний прямых, что делать с ее, например, картинами. Но я ей сказала, и она согласилась, я говорю, ты, Шуля, вы не беспокойтесь, я ничего не пропадет. Все, что есть, все, что важно, я возьму на себя. Вот. И я обязана была это сказать, потому что я понимала, как ее это... Хоть она так была чрезвычайно непропорционально скромна, не хотела ничего делать для продвижения своего таланта, для того, чтобы стать более известной. Она выставлялась в очень важных галереях и художниками с известными. Но вот это вот было свойство, которое я тоже осознала. Огромная скромность, но за этой огромной скромностью стояла еще огромная гордость, на самом деле. И это, наверное, случается с людьми, которые всю жизнь была окружена выдающимися личностями, понимаете. Она не могла жить без того, чтобы не держать кисти или карандаша в руке все время. Все время должна была. Но она не хотела заниматься вот этими выставками, не хотела куда-то ходить, и чтобы ее кто-то оценивал. Ей было это не по душе. Вот. И я помню, я взяла, у нее была масса работы, и я очень стеснялась попросить что-нибудь для себя, какую-нибудь акварель, а она стеснялась предложить мне. В общем, так было смешно. Ну, когда, после того, как она назначила душеприказчика, очень симпатичный человек, которым мы, в общем, познакомились еще до этого. И он, значит, сказал нам, тогда в это время, Слава, мы были на собатике уже в Америке, и мы поехали для того, чтобы быть с ней. Я знала, что она больна. И мы выбрали Америку, чтобы...
0: Какой это был год?
1: 86-й год, точнее, 86-й год. И мы хотели поехать, чтобы я могла с ней быть, помочь ей как-то. Вот. Ну, она ушла из жизни в начале лета, а мы приехали только в августе. Вот. Да, и этот душеприказчик сказал, что приезжайте и проверьте все, что есть, если вы хотите. Если вы хотите, это, чтобы это сохранилось, потому что будут продавать квартиру. Нужно ее освобождать. Относительно книг пригласили какого-то букиниста американского, и он дал заключение, что... Книги старые, особой ценности не представляют, и он просит за них 5000. И когда только Слава узнал, что 5000, я куплю это, и мы купили. И вот эти вот эмигрантские издания, еще жалко, что я больше не взяла, потому что нам негде было жить. Мы тогда были в квартире на один год, и там надо было возвращаться в Израиль. Все как-то было очень неподготовлено к тому. Но что касается вот работы, ее наследия, она назначила там 10 картин такой-то родственницы, это такого-то. Никто не пришел. Вот. Они предложили Тель-Авивскому музею, куда они пожертвовали невероятные ценности работы, несколько своих. Значит, ну, у нас нет денег для помещения. Понимаете. Я была только одного рада, что она этого не знала, не узнала об этом. И я вот не в порыве, а просто я сознательно сказала, что я не хочу, чтобы ничего не пропало. И вот мы со Славой, значит, собрали все картины, которые остались, и которые она хотела, чтобы они не пропали, и послали их в Северную Каролину.
0: Почему в Северную Каролину? Там что?
1: А там Слава работал в университете. Вот. И их нельзя было оставлять в Нью-Йорке. Мы не знали, что дальше будет. И все... бумаги там было. Она никогда мне даже не говорила, какие точно бумаги.
0: Чьи?
1: Архивы. Дело вот в чем. Когда умерла, скончалась Софья Юрьевна.
0: Ее сестра.
1: Нет, это его сестра.
0: Его сестра,
1: его,
0: конечно.
1: Его сестра, да. Они все взяли из ее парижской квартиры, архивы, и привезли в Нью-Йорк к себе, в Манхэттен. Когда скончалась мать Самуэльна, тоже все пошло в эту квартиру.
0: Жена Цетлина.
1: Да, да, ее мать, Александра Николаевна. И еще, когда Николай Дмитриевич Аксентьев скончался, он тоже в Нью-Йорке скончался, это тоже все пошло. И в доме оказалось три, вот, как бади, как говорится, вот этих бумаг всех. И мы все положили в чемоданы. Некогда было разбираться, потому что у Славы не было времени, он работал. И мы все поставили в эту Северную Каролину. И потом он продолжил, мы поехали в Шампань-Урбана, и я стала разбирать, я не работала тогда, я стала смотреть, а что же эти бумаги перед собой представляют. Я увидела, что это невероятные ценности, и я подарила архив серьезный очень, вы увидите, там действительно небольшой, но подарила университету нашему. И мне сказали, что ты знаешь, что можешь отдать это Колумбия, можно послать в Гувер, там есть серьезные архивы. Но там они утонут в коробках невероятного количества других архивов. А здесь мы назначим человека, как он, докторанта, он будет разбирать, составит описание. Я с радостью это подарила им все. И действительно, это очень хорошо удалось, потому что много очень было написано, печатано. Люди приезжали, люди смотрели, люди до сих пор изучают. Там интересные материалы есть. Вот. А что касается Николая Дмитриевича Аксентьева, есть хорошие очень архивы Амхерст университет. Вы знаете, да, там. Это политические архивы, эсеровские. Так что это тоже нашло свое место. Ну вот, вот так вот. И архивы еще более ранние, например, редакционная папка, часть современных записок, это все сейчас хранится. Новоселье, редакционная папка. Они хранятся у нас в университете Шампань-Урбана.
0: Но потом наступило ваше, как бы уже, какое по счету, уже я сбился, очередное зарубежье. Если из Бершевы вы поехали в Америку, и это снова было перемещение в пространстве, новая релокация, как сегодня такое модное слово есть, то затем вы переехали из Америки, вы вернулись опять в Бершеву. И это еще одно ваше зарубежье, да? Почему вы вернулись в Израиль?
1: Почему я вернулась в Израиль? Это я сама себе объясняю, пыталась объяснить. Я обычно начинаю с того, ну, тебе нравится здесь? Потому что никто не может понять, 30 лет прожить, больше 30 лет в Америке, в прекрасном городе, изумительной красоты, в прекрасном месте. Вот. И попасть сюда, вот, в деревню. Я это обычно отвечаю, так что это не мой экспромтом ответ, я отвечаю. Когда я начинаю сомневаться, я спрашиваю, задаю себе вопрос, ты хочешь вернуться назад в Америку? Я сама себе отвечаю, нет. Значит, счастлива я, несчастлива, я довольна. Наши годы в Бершеве, такие парадоксальные, конечно, ситуации, когда вместо того, чтобы ты видишь улицу Московскую, и я жила на Миусах, но потом мы жили там в высотном доме, вот, а тут пустыню ты видишь, и никаких березок, тебе ничего. И тем не менее, я считаю, что это было самое для меня плодотворное, эмоциональное место, потому что я уехала из обстановки, где я чувствовала неловкость такую душевную, обстановку, в которой я чувствовала душевный комфорт. Душевный комфорт – это важнее всего. Вы знаете, можно жениться на самом интересном, так сказать, найти спутника, самого красивого, самого желанного, но быть дискомфортным при этом, да? Нужен душевный комфорт. И здесь я чувствовала душевный комфорт, мне нравились люди. Даже моя работа, которая мне не очень нравилась, она все равно она меня вполне устраивала. Мне нравилось растить детей. Я видела нормальную человеческую жизнь, которую я не увидела ни в своей семье, там, где я росла, и где я не могла устроить, когда уже стала взрослой.
0: Юля, скажите, вы бывали за эти годы в России?
1: Да, да, я была и не раз, я была... Ну, так получалось, что я была у своей сестры.
0: Кроме... В Москве?
1: В Москве, да, только... Ну, вот за исключением того случая, когда мы с Андреем... Да, мы поехали в Пензу, потому что у него были такие планы. И его именем назвать, Александр Николаевна, именем назвать училище там художественное. В общем, он вообще не боится собственных мыслей.
0: Получилось?
1: Да нет, конечно, нет. Там известные люди... Мирхоль там, знаете, из Пензы. Вот. Нет, ну, его отец родился в Пензе. Она к Пензе не имеет отношения, понимаете. Ну, нет, нас встречали очень там хорошо. Мне очень понравился этот город. И вообще, я считаю, что вот самое лучшее, что в России, по моему вот мнению личному, самое лучшее, что в России удалось каким-то образом сохранить и удержать, это вот провинциальный город. не деревня и не большие города. Потому что большие города corrupted, деревни необразованные, а вот именно провинциальные города. Потому что и в провинциальных городах есть интеллигенция, как и всегда раньше было. Помните, вот писатели, значит, конца 19-го, начала 20-го, это же все интеллигенция таких вот. Чудесные музеи, чудесные есть у них коллекции, потому что они как-то были дальше от власти, не боялись какие-то совершать, ну, поступки такие, не очень такие доступные в больших центрах. Вот так вот. Да, и я поняла, что мне еще надо. Я язык знаю хорошо. Психологию и историю. Ну, историю никто ничего... Нет, мы все что-то знаем. Мы все учились понемножку, да. Но все время приходят какие-то новые факты. Все время мы добавляем к тому, что мы знаем, понимаем, осмыслили, мы умеем приложить эти новые факты, сформировать. Я живу достаточно, если не сказать, гармония, это, наверное, слишком высокое слово, достаточно в мире с окружающей меня ситуацией здесь, в этой стране. Я бы гораздо больше нервничала, если бы это было в Америке. В России я просто не хочу ехать. Я просто не хочу. Я бесконечно благодарна тому, что я читала, где-то воспитала свой художественный вкус на классике русской. И то, что меня научили все-таки как-то думать, как-то и любить книги, и не стесняться быть культурным человеком. Здесь это не всегда популярно.
2: Душевный комфорт. О семье Прегель рассказывала Юлия Гаухман. Юлия Владимировна в силу своей скромности не рассказывает, как много сделала она не только для документов и писем Прегелевского архива, но и для судьбы творческого наследия Александры Николаевны. Выставки, альбомы, выступления перед посетителями музеев, интервью. Благодаря этому Александра Прегель выходит из исторической тени. А в этом году «Радио Свобода» с любезного разрешения Юлии Гаухман поместила работу Александры Прегель на обложке книги «Гонимые войной» о судьбе украинских беженцев. Недавно Юлии Гаухман исполнилось 80. Поздравляем вас, Юлия Владимировна. Будьте здоровы и низкий вам поклон за верность и память. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Завершит программу еще одно исполнение Бориса Прегеля.
3: С одесского кичемана бежали два гуркана, бежали без путевки как-нибудь. В Апнярской малине они остановились, чтобы немного отдохнуть. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глубоке. Одна заживает, другая нарывает.

шашкою другой, и с песнею веселой на губе. Чекистом вахоленный за рот.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 2022 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
7: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
8: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России, потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять, я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... Я сидела там еще один день, и просто все загружало в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную иммиграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы у меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно. И тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях. Очень как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
7: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями. Да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет. Там можно все-таки расслабиться.
8: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то. В отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то... Просто представляете первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
7: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
8: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возникли, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там, да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке, то есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах, как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, как-то политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают. Понимают как людей, нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают, и мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Белоруссии, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
7: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да, конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
8: Но это очень разные вещи.
7: Да, да, да.
8: Я что для сказать, вас иммиграция? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны используют слово «вынужденная эмиграция». То есть это как-то нечасто пользуются. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет, как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку девушку

0: глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме «Очень хорошо», когда ты 24 на 7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone, она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить, многие переживают разлуку с родственниками, но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде, да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
0: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция. Сначала, то есть, важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго, это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная, ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда с одной стороны на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7.5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь, своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что ты не, тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так, что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть, и при всем там, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Ну вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом причем чувствуете, что ли, в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится? Или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев? Или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
0: Мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет.

0: никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь, но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот и как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально, и это не должно происходить, и это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
0: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень, еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
0: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавин. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы – это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агента. Но он тогда не был в России. Так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка. И они вместе как-то... У них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно. И он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать. Он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
0: Нет, конечно. Меня интересует истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам дождь, персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма, некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ильяна Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача — это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать, и происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели, там, что делать, надо ли отстранить человека, как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше, и это очень сложно, конечно, но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос, как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно. Потому что выгнали дождь, как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более... Опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос... Как говорить о собственной армии, как бы нации? У тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы... То есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одной из наших героинь, наша армия, как бы... Не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Дзитко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
0: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
1: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
0: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем... То есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, тоже, ну, это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
1: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
0: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и, ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день. Я всегда, меня начали шутить, это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать. Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью, что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если, и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
1: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
0: Вот. Нет, это
1: но
0: нет.
1: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
0: Да. Да. И первую часть можно легально по всему миру почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Муби, M-U-B-I, Муби. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муби, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть в таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов, и это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка. 3 марта 2022 года – школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы опять-таки попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ считать незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Слушайте подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белки Свили.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы №2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
1: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница №2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
0: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
1: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
0: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
1: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
0: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
1: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
0: Рассказывала Белкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. К истории Потсдамской конференции. Во второй половине часа Марина Ефимова. Первая битва холодной войны. Начнет программу рассказ историков Евгения Князева и Питера Ратланда. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 1 августа 1995 года.
8: Говорит Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Полвека назад, 2 августа 1945 года, в предместье Берлина Потсдаме завершила свою работу конференция руководителей держав-победительниц. Сейчас уже мало кто, кроме историков, вспоминает о ней. Тогда же, 50 лет назад, это было политическое событие первостепенной важности. Многим казалось, что Потсдамская или Берлинская, как ее порой именуют, конференция подвела черту под войной в Европе. И отнюдь немногие понимали уже тогда, что она ознаменовала начало новой мировой войны, получившей впоследствии название «Холодной». Тени забытого обывателями Потсдама проросли в последующие 5 десятилетий мировой истории. И по сей день на европейской политической карте осколки потсдамских резолюций и решений. Поэтому и решили мы всю сегодняшнюю передачу посвятить той давней конференции руководителей великих держав. Во второй половине этого радиочаса вы услышите специальную программу, подготовленную моими нью-йоркскими коллегами. Но прежде я хочу предоставить слово историкам. Российскому Евгению Князеву. Он является проректором нового гуманитарного университета в Москве. И американскому Питеру Ратланду. Он в настоящее время занимает пост заместителя директора исследовательского института открытой информации и находится со мной в пражской студии «Радио Свобода». Начнем с фактов и свидетельств о них. Профессор Князев.
11: Из свидетельств современников можно вспомнить таинственный рассказ о поездке Сухорукова-параноика из Москвы в Берлин. Говорят, что из столицы СССР было отправлено два поезда. Один ложный, с белорусского вокзала. Другой отправился с Казанского и был самым реальным. Плотные шторы скрывали того, кто ехал в одном из вагонов. По ночам он открывал завесу и смотрел на разрушенную Смоленщину, Украину, Белоруссию, видел, что представляла собой страна в 1945 году. И еще одно свидетельство. На каждом километре железной дороги, по которой следовал секретный состав, стоял НКВДшник. Впрочем, любой выезд вождя из Москвы сопровождался вот этим странным конвоем. Потсдамская конференция продолжалась с 17 июля до 2 августа 1945 года. Есть несколько книг, посвященных этой конференции. Есть советские издания. И общая картина конференции показывает ее несколько странный характер. Сталин и Молотов неоднократно пытались вызвать дух Тегерана и Ялты. Так пишет Георг фон Раух, автор истории Советской России, которая вышла в Нью-Йорке в 1957 году. Так получилось, что американский президент скончался в мае 1945 года, и его преемник Гарри Трумэн очень опасался потерять престиж на Потсдамской конференции. В самый разгар потсдамских дебатов Черчилль был заменен Эттли вследствие победы на выборах британской рабочей партии. Кроме того, британские и американские министры иностранных дел Бевин и Бирс тоже были новичками в большой политике. И вот фон Раух полагает, что только советские представители оказались толкователями духа Ялты и Тегерана на Потсдамской конференции. Может быть, этим и объясняется тот факт, что Потсдамская конференция была столь удачной для советской дипломатии.
8: Так считает российский историк Евгений Князев. А теперь я обращаюсь к американскому исследователю Питеру Ратланду. Питер, сколько я знаю, когда вы профессорствовали в Штатах, вы, в частности, читали студентам спецкурс «Советский Союз и война». Скажите, вы разделяете мнение профессора Князева? Что означала Потсдамская конференция для СССР?
18: Ну, для Советского Союза, да, это была победа, это было достижение для Сталина. Потому что на этой конференции отсутствовала Рузвельта, который умер месяц раньше, и тоже отсутствовала второй половине конференции, отсутствовала Черчилля, который только что проиграл в выборах в Англии. Это значит, что перед Сталином стояли новые руководителей западных властей, и они не смели торговать со Сталином, как старые руководители. И поэтому это было очень полезно для Сталина. Но кроме этого, была военная ситуация, которая была очень полезна для Советского Союза, потому что там был в Германии стояло 8 миллионов солдат из Советского Союза, а перед ними стояли меньше, чем 1 миллиона солдат из Англии, из Америки. И поэтому военный баланс был очень положительный для Сталина. И, конечно, все руководители за столом в Потсдаме, они знали эти военные факты. Без немецкой армии нельзя было остановить советскую армию, только атомная бомба может быть использована для этого. И, конечно, Трумэн не хотел думать об этом.
8: Да, Потсдам совпал с началом атомной эры. Во-первых, хронологически, об этом мы уже говорили в нашей программе и будем говорить еще. А во-вторых, оказался первым полигоном, на котором Запад осторожно опробовал атомный аргумент в сфере политики. Евгений Акимович Князев, прошу.
11: Покойный Александр Некрич в написанной совместно с Михаилом Геллером «Утопии у власти» посвящает Потсдаму солидный параграф. Некрич утверждает, что Потсдам не только подвел итоги войны в Европе, но и стал началом новой эпохи в истории человечества, началом атомной эры. Накануне открытия Потсдамской конференции были проведены испытания атомной бомбы в Америке, изготовленной по американскому проекту. И Черчилль, и Трумэн были в восторге. По свидетельству британского фельдмаршала Алленбрука, Черчилль уже видел себя способным уничтожить все центры русской промышленности и населения. Он немедленно нарисовал чудесную картину самого себя как единственного обладателя этих бомб и человека, который сбрасывает их там, где пожелает. Поэтому всемогущего и диктующего самому Сталину. Однако Трумэн и Черчилль были удивлены безразличию, с которым Сталин отнесся к сообщению о взрыве атомной бомбы. Решили даже, что он не понял смысла информации, которую сообщил ему Трумэн. Если это так, то надо будет вспомнить, что об этом писал в воспоминаниях маршал Жуков. Маршал Жуков отмечает, что после сообщения Трумэна Сталину о наличии у США бомбы необычно большой силы, Черчилль впился глазами в лицо Сталина, наблюдал его реакцию. Потом Черчилль утверждал, что Сталин не понял значения сделанного ему сообщения. В присутствии Жукова Сталин рассказал Молотову о разговоре с Трумэном. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». А 6 и 8 августа 1945 года американцы сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселенные города Японии. Надо заметить, что Сталин сделал все возможное, чтобы развить идею в дальнейшей своей деятельности. За два года до первых американских испытаний атомного оружия советский физик Курчатов возглавил созданное бюро по разработке атомного оружия. После возвращения Сталина из Потсдама атомный проект получил в СССР огромные ассигнования. Ответственным стал руководитель госбезопасности Берия. Советская разведка за рубежом получила распоряжение работать по овладению атомными секретами. Теперь мы уже знаем, что многие секреты были просто похищены. Из речи, которая, по мнению Александра Некрича, была первой программной послевоенной речью, 9 февраля 1946 года Сталин заявил, что необходимо стимулировать исследования в области науки. Очень скоро была повышена зарплата ученым, приблизительно в 2-3 раза. Для них стали строить жилье, они получили лучшее медицинское обслуживание, чем все остальные советские люди. Научная элита СССР стала составной частью высшей советской бюрократии. Вот таковы научные отклики Потсдама.
8: Профессор Ратланд.
18: Я не специалист по этим вопросам, но, как я думаю, Сталин очень боялся этой проекты, и поэтому он вложил много ресурсов

0: Вместе со мной в нашей пражской студии американский профессор Питер Ратланд, а в Москве вместе с нами размышляет о Потсдаме российский историк профессор Евгений Князев. Питер, а что означала Берлинская конференция лета 45-го года для Соединенных Штатов?
1: Ну, это была Украина. Это было после войны, но до начала холодной войны. И во время самой конференции неясно было, какое значение будет, потому что они думали, что это будет место, где можно решить все проблемы, связанные с конца Второй мировой войны. И особенно они хотели обсуждать судьбу Германии. Но в конце концов это не произошло. Они не сумели договориться с Советского Союза, как делить Германию. И это значит, что после 50 лет мы можем сказать, что Потсдамская конференция – это было начало холодной войны, но неясно было для самих американцев в это время. Они думали, что это конец Второй мировой войны. Они не приняли, что это начало холодной войны.
0: Ну, это уже тема второй половины нашей сегодняшней передачи. А сейчас профессор Князев, пожалуйста.
2: Сама Потсдамская конференция занималась вопросом послевоенного устройства Германии и Европы. По вопросу о восточной границе Германии Сталин просто поставил своих западных союзников перед совершившимся фактом. Весь район от Одера до Нейса, включая Данциг, находился уже в руках Польши. СССР не счел нужным предварительно ознакомиться с этим решением своих союзников и передал эту территорию коммунистическому правительству Польши. Но так как в Тегеране не было уточнено, о какой, собственно, из двух рек Нейса идет речь, о восточной или западной Нейсе, то этот вопрос был решен. Польский контроль распространялся и на западную Нейсе. Эта проблема долго дискутировалась. США и Великобритания вынуждены были согласиться на временное управление этими территориями. При этом Бернс и Бевин неоднократно подчеркивали, что это решение носит только временный характер. Притязания СССР на северную часть Восточной Пруссии были признаны практически без возражений. Маршал Жуков в своих воспоминаниях рассказывает подробности проведения Потсдамской конференции. Для заседаний понадобился большой круглый стол, которого не удалось найти в разрушенном Берлине. Пришлось срочно сделать его в Москве, привезти в Потсдам. И за этим круглым столом Сталин высказывал ряд довольно резких замечаний о различном объеме потерь, понесенных СССР и союзниками. И делал выводы о праве СССР требовать соответствующую компенсацию. Основной вопрос о послевоенном устройстве Германии решался тоже в бурных дискуссиях. Дискуссии по германскому вопросу велись со времен Тегеранской конференции. Провозглашенная союзниками политика безоговорочной капитуляции фашистской Германии создала единодушие по основным вопросам. То есть союзники были единодушны в ликвидации германских вооруженных сил, ликвидации нацистской партии и военного потенциала Германии. Так называемая демилитаризация, денацификация и демократизация. В выписке из решений Потсдамской конференции, в частности, указывалось, что германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники в согласии друг с другом сейчас и в будущем примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире. Первый раз на Ялтинской конференции СССР отверг план расчленения Германии на три государства – южногерманское, северогерманское и западногерманское. В Потсдаме глава Советского Союза вновь отклонил постановку вопроса о разделе Германии. Сталин заявил: «Это предложение мы отвергаем, оно противоестественно. Нам не расчленять Германию надо, а сделать ее демократическим, миролюбивым государством». Уж в чем, а в этом он толк знал. Объединенная Германия на миролюбивых и демократических основах, так это предусматривалось в Потсдаме. Но, как известно, этого не было достигнуто. Потсдамская конференция определила мероприятие по уничтожению германского военного потенциала. В Потсдаме был определен объем репараций и порядок их получения.

0: учения. Конференция вынесла также решение о передаче СССР города Кёнигсберга и прилегающего к нему района. Для проведения подготовки мирных договоров конференция приняла решение учредить Совет министров иностранных дел пяти держав СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. Совету было поручено составить проект мирного договора для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, а также подготовить мирный договор с Германией. Во время приема на конференции с маршалом Жуковым, по его собственному свидетельству, произошел очень показательный с точки зрения психоанализа казус. Совершенно неожиданно Уинстон Черчилль предложил тост за Жукова. Жукову ничего не осталось, как предложить свой ответный тост. Благодаря Черчиллю за проявленную к нему любезность, Жуков машинально назвал его товарищ. И тут же Жуков заметил недоуменный взгляд Молотова и несколько смутился. Но быстро оправился и, импровизируя, предложил тост за товарищей по оружию, наших союзников в войне, солдат, офицеров, генералов армий антифашистской коалиции. На другой день Жуков был у Сталина, который смеялся над тем, как быстро Жуков приобрел товарища в лице Черчилля. Психоаналитическое осмысление этого ошибочного действия Жукова довольно простое. В советской делегации, конечно же, умели провозглашать тосты, однако только в честь товарища Сталина, великого вдохновителя и организатора побед Красной Армии и военно-морского флота. Накануне отъезда в Москву Сталин решил и другой вопрос о репатриации советских граждан из Германии. Сталин требовал принять все меры, чтобы советские люди получили возможность скорее вернуться на родину. В истории человечества были сотни войн, тысячи пленных, были и репатрианты. Только после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов у возвращавшихся домой пленных, угнанных на работу в Германии, начинались особые проблемы, которых не ведали репатрианты всех эпох и народов. СМЕРШ устраивал просеивания, которые для очень многих заканчивались вышкой или сроками в ГУЛАГе.
1: Спасибо, профессор Князев. Давайте поговорим об итогах. Что сейчас, полвека спустя, можно сказать об итогах Потсдамской встречи, о ее последствиях, о том, сколь действенными и длительными оказались потсдамские решения и результаты в последующей истории?
0: Потсдам подвел итоги войны в Европе и в других частях мира, но Вторая мировая война не закончилась. Именно в Потсдаме Трумэн пригласил СССР выступить против Японии. Для Сталина вопрос о войне с Японией был давно решен. Мечты о восстановлении российских имперских границ были сопряжены с реваншем за поражение России в русско-японской войне 1944 года.
2: Потсдам только продолжал те договоры, которые они обсуждали в Ялте. Это значит разделение Европы и отдавали в Польшу в сферу Советского Союза. Но в Потсдаме западные руководители еще думали, что это будет временная ситуация, и что это будет только на 2-3 года. После этого будет какая-то нормальная Европа. И они не придумали, что это будет 50 лет такой ситуации. Но, конечно, мы сейчас знаем, что это временное положение стало длинное время для Восточной Европы. А сейчас, что осталось от Потсдама, не все черты исчезнулись. Например, ситуация в Калининграде, ситуация с границами, как Суд Тирол, который был разрешен там, граница между Словенией и Италией. Все эти детали границ еще продолжаются у нас сегодня.
0: Странным образом в народном сознании смешались все три знаменитые конференции, которые решали устройство европейских государств после войны. И Тегеранская, и Ялтинская, и Потсдамская конференция вошла в такую известную присказку того времени. Черчилли, Черчилли, посталиновили и никаких рузвельтатов. Советское правительство считало, что эта конференция большая удача Советского Союза, и даже сплоченная большая коалиция союзников не мешала молодому советскому государству завоевать то, что она смогла завоевать на полях войны. Это отношение было выражено почти во всех официальных книгах и словарях, дипломатическом словаре, изданные в разные эпохи советского послевоенного времени. Так это получалось, наверное, еще и потому, что это вот был такой особый успех лично Сталина как руководителя. Единственный из союзников, который провел всю конференцию до самого конца и был вот главным триумфатором.
1: Ну вот, прошло полвека. Как, оглядываясь назад, вы оцениваете сегодня роль участников Потсдамской встречи в истории?
2: Смотря 50 лет назад, можно сказать, что роль отдельных лиц мало, потому что решающие вопросы были военная ситуация, в которой миллионы людей сразались, умерли, и эти большие процессы истории решали. А когда они сидели в Потсдаме, они узнали, что они только индивидуальные люди, и история уже решила много проблем.
0: С сегодняшнего дня получается, что Потсдам забыли. Послевоенное устройство, как будто бы вот это большой триумф, как будто бы большая победа. А по-настоящему вот это смешение в сознании людей того, что, собственно, получилось, и победа, которая досталась такой страшной ценой, в народном сознании стерла в памяти Потсдам. Потсдам помнят историки, военные историки, историки дипломатии. А что, собственно, решилось? Это не вошло в там, народное сознание, в сознание, там, то, что сейчас часто называют ментальностью народа. Основное, что запомнилось, что да, мир был поделен. Да, возник так называемый социалистический лагерь. Ну, не сразу после Потсдама, но все-таки это произошло вот после войны. И считалось, что это результат войны. Переустройство Европы, устройство вот этого Восточного блока, потом Варшавского договора, стран Варшавского договора. С одной стороны, это давало, ну, это вот отклики Потсдама. Но по-настоящему вот события последних 10 лет показали, что все это разрушилось, потому что принцип державности, который был главным, основным, доминирующим на Потсдамской конференции, он подвергся самому серьезному испытанию. И державность, как таковая, просто сейчас не способна решить какие-то дипломатические конфликты и межгосударственные конфликты. То, что мы сейчас видим, и видим, как все, что сделал Потсдам, и все, что произошло после войны, буквально все нарушено, и Германия объединилась, Польша, Чехия и другие страны стали самостоятельными, несмотря на географическую близость к России, бывшему СССР. Все это показывает, в очередной раз показывает, что люди, которые думают, что они творят историю, люди, которые смеют надеяться на то, что в их правой или левой руке находится власть над миром, эти люди глубоко заблуждаются.
1: Вот так оценивают сегодня в Европе итоги и уроки Потсдамской конференции ученые. Российский профессор Евгений Князев и американский Питер Ратланд. А теперь перенесемся за океан.

На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: Конференция в Потсдаме, в 30 километрах от разрушенного войной Берлина, длилась две недели между 17 июля и 2 августа 1945 года и была, по сути, последней встречей союзников. На Западе Потсдамскую конференцию называют «конференцией Большой Тройки» – Сталина, Черчилля и Гарри Трумэна, ставшего президентом после смерти Рузвельта. Встреча Большой Тройки происходила в то время, когда Германия уже подписала безоговорочную капитуляцию. Но подписала всего 2 с лишним месяца назад. Европа пребывала в состоянии эйфории и некоторой растерянности. Растерянность чувствовали и те американские и английские дипломаты, которые принимали участие в Потсдамской конференции. Одной из причин были перемены, которые произошли в отношениях между союзниками с февраля, со времени Ялтинской конференции. Тогда Сталин принял и подписал следующее соглашение.
1: Союзники обязуются создать в занятых ими странах временные правительства, составленные из представителей всех слоев населения, и в самое короткое время способствовать проведению там свободных демократических выборов и установлению законных правительств.
0: Теперь в Потсдаме Сталин абсолютно игнорировал это соглашение и прямо заявил, что не собирается проводить никаких свободных выборов ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Румынии. На одном из заседаний Потсдамской конференции Черчилль открыто обвинил Сталина в репрессиях на завоеванных территориях. Сталин, не моргнув глазом, назвал эти обвинения сказками. Каждый день союзники делали шаг назад, а Сталин шаг вперед. В нашей передаче участвует историк, специалист по Второй мировой войне и свидетель тогдашних событий адмирал Роберт Хэнкс. Адмирал Хэнкс, очень широко распространено мнение, во всяком случае в России, что на Потсдамской конференции Запад продал или пожертвовал или проиграл Восточную Европу в дипломатической игре. Согласны ли вы с этим?
2: Абсолютно
1: согласен. Зерна холодной войны были посеяны там, на Потсдамской конференции.
0: Автор энциклопедической статьи о Потсдамской конференции пишет, «Железный занавес, о котором говорил Черчилль, опустился прямо на стол переговоров в Потсдаме». Вот что думает об этом историк, профессор университета Огайо Юниверсити Стивен Майнер.
3: Я думаю, что первые ростки холодной войны появились до Потсдамской и даже еще до Ялтинской конференции. И в самом подходе к войне и в целях, которые преследовали союзники, во всем сказывалась принципиально разная природа политических режимов Запада и Советского Союза. Что же касается раздела Восточной Европы, то нужно иметь в виду, что возможности Запада в этой ситуации были отнюдь не безграничны. Не забудем, что советские войска уже были там и уходить не собирались. Не воевать же с союзниками. Кстати, до этого чуть дело не дошло при разделе Берлина.
0: Чем вы объясняете то, что Сталин согласился отдать союзникам часть Берлина? Я знаю, что об этом договорились еще в Ялте, но Сталин отказался от многого, что было решено в Ялте.
3: Я думаю, он не хотел провоцировать никаких конфликтов вокруг Германии, чтобы в будущем начать беспрепятственно, при невмешательстве Запада, подминать ее под себя. Но главное – репарации. Сталин получил сельскохозяйственную часть Германии, а ему нужен был Рур – уголь. И он добился получения частичных репараций с территории американской и английской зон, возможно, ценой западного Берлина. Вообще, в международных переговорах Сталин был в достаточной степени осторожен. Если он чувствовал стену, он отступал.
0: А какова была позиция Соединенных Штатов по отношению к будущей судьбе Германии?
3: Как и всегда, в Америке единой позиции не существовало. Были политики, которые вообще хотели вернуть Германию к состоянию 17 века, то есть разделить ее на несколько государств. Но в основном американские политики собирались постепенно преобразовать Германию в мирное и демократическое, но, конечно, единое и самостоятельное государство. И для них было шоком понять, что Советский Союз хочет иметь всю Германию под своим контролем.
0: Как объясняют специалисты, недостаточно сильное сопротивление западных союзников Сталину на Потсдамской конференции. Вот что говорит адмирал Роберт Хэнкс.
1: Тут, конечно, нужно учитывать различные моменты, но, на мой взгляд, один трагический момент Потсдамской конференции часто не удостаивается должного внимания, а именно, что англичане прямо посреди конференции сбросили с политической арены Черчилля. Думается, если бы Черчилль остался на конференции, то у него и у Трумэна Сталин вытребовал бы гораздо меньше. Это была, может быть, крупнейшая ошибка британской политики.
0: 25 июля, в разгар конференции, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уехал из Потсдама в Лондон, чтобы быть дома в день выборов, перевыборов, как все думали. Обратно, как мы знаем, он уже не вернулся. У сменившего его социалиста Клемента Этли, не говоря уж о масштабах личности, были другие задачи, по большей части внутренние. Судьба Восточной Европы не входила в круг его главных забот. Профессор Стивен Майнер. Согласны ли вы с тем, что отсутствие Черчилля изменило ситуацию?
3: Не совсем. Дело в том, что Эрнст Бевин, ставший при Этли министром иностранных дел, был антикоммунистом. И он чрезвычайно подозрительно относился к советской политике в Восточной Европе. Кстати, в будущем он стал одним из самых результативных бойцов Холодной войны. Конечно, у него не было такого влияния, связей и возможностей, как у Черчилля, но у него было достаточно опыта для переговоров с Советским Союзом.
0: А сыграло ли роль отсутствие на конференции Рузвельта с его авторитетом, с его опытом, с его умением очаровывать людей? Адмирал Хэнкс?
1: Не думаю. Рузвельт и на Ялтинскую конференцию прибыл с наивной верой в то, что может поладить с дядюшкой Джо. Рузвельт был слишком наивен. Он не мог понять, что не в состоянии навязать Сталину свой способ мышления.
0: Профессор Майнер, адмирал Хэнкс говорил о наивности Рузвельта. А что вы скажете о других американских политиках и их тогдашнем понимании природы советского режима?
3: Я уверен, что понимали немногие. Кстати, поразительно интересно читать, как американцы, столкнувшись с реальностью, например, попав в Москву в американское посольство, стремительно меняли свои представления о советском режиме. Это касается, в частности, и тогдашнего посла Гарримана. К тому же большую роль в переговорах играли военные, которые относились к советским как к товарищам по борьбе. Им психологически трудно было отделить свои представления о русских солдатах и офицерах от представления о советском руководстве.
0: Ну, а сам Трумэн?
3: Судя по всему, у Трумэна не было определенной линии поведения. Он то называл Сталина гангстером, то вдруг после первых заседаний в Потсдаме написал матери знаменитую записку: «Я думаю, с этим человеком можно договориться». Словом, Сталин знал, как производить впечатление. Американцы, которые имели с ним дело во время войны, считают, что никто так не умел спрятать когти, как он. Сталин мог быть необычайно душевным. Он просто артистически прятал свою ужасную сущность.
0: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Помимо внезапного выхода из игры Черчилля, в ходе Потсдамской конференции был еще один поворот. В отличие от Германии, Япония, судя по всему, не собиралась добровольно прекращать войну. И в начале Потсдамской конференции Трумэн все еще настаивал на вступлении Советского Союза в войну с Японией. Хотя американцы вели усиленные бомбардировки японских городов, почти уже не встречая сопротивления японской авиации.
1: Я думаю, мы здесь, в Соединенных Штатах, слишком старались, чтобы СССР присоединился к войне против Японии. Хотя, фактически, мы уже разбили Японию. За бомбежкой, естественно, последовала бы высадка на острова. И у нас была атомная бомба. Мы не нуждались в поддержке Советского Союза. И все же ради того, чтобы вовлечь Сталина в войну на Дальнем Востоке, мы, как я уже говорил, уступили ему слишком много. Если бы мы дали ему меньше, холодная война, возможно, была бы не столь долгой.
0: 26 июля два государства-участника Потсдамской конференции, Англия и Америка, предъявили Японии ультиматум, требующий безоговорочной капитуляции под угрозой полного уничтожения. В случае же добровольной, немедленной капитуляции Японии было обещано гуманное отношение и к населению, и ко всем участникам войны, за исключением горстки военных преступников. Японцы ультиматум игнорировали. 2 августа, в день окончания Потсдамской конференции, американцы сбросили на несколько небольших японских островов и на нефтяные промыслы в районе Кавасаки 6500 тонн бомб. 30 раз больше, чем при высадке в Нормандии. Это был самый разрушительный воздушный налет за всю историю военной авиации. Японское правительство продолжало упорствовать. 6 августа, как известно, на Хиросиму была сброшена первая атомная бомба.
1: Трумэн информировал Сталина о том, что у нас есть новое оружие, огромные силы, но не сообщил, что это атомная бомба. И реакция Сталина оказалась для нас шоком. Он не проявил, во всяком случае внешне, никакого к этому интереса. Сталин сказал тогда нечто вроде: «Надеюсь, вы сумеете хорошо использовать это оружие против Японии». Впоследствии мы узнали, что ему было все известно об атомной бомбе, и советы были уже заняты созданием собственной, так что нам не удалось застать Сталина врасплох. Советский Союз вступил в войну против Японии лишь тогда, когда Сталин понял, что это сулит выгоду и не потребует особых усилий. Первую бомбу мы сбросили 6 августа, а 8-го советские войска вошли в Маньчжурию и стали спешно захватывать как можно больше территорий, прежде чем мог быть объявлен мир.

0: sa-sa. I blue swing ding ching dra-sa, boom, dra-sa-sa. 1 августа 1945 года, немедленно после подписания Потсдамского соглашения, Соединенные Штаты, Советский Союз, Англия и Франция двинули свои войска в отведенные им оккупационные зоны. Советские контролировали юго-восточную часть Германии от Мекленбурга до Саксонии, американцы получили Баварию, Гессен и Северный Вюртемберг, англичане заняли северо-западный сектор от Шлезвиг-Гольштинии до Вестфалии и самую маленькую юго-западную часть оккупировали французы. Единственный раз в этот день возникло серьезное противостояние между советскими и союзными войсками, когда американцы и англичане занимали свои секторы в Берлине, находящемся в середине советской зоны. Там дело чуть не дошло до настоящего сражения. По иронии судьбы, в то самое время, когда союзники делили Берлин, в Америке заканчивала свой почти годовой концертный тур по стране замечательная немецкая актриса и певица, известная своими антифашистскими настроениями, Марлен Дитрих. Одна из ее песенок называлась как раз именем самой знаменитой и веселой берлинской улицы Унтер ден Линден, которая в результате решений Потсдамской конференции перешла в советский сектор.
1: Unter den Linden promeniere ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf ne Kilometerlänge siehst du nichts als Menschenmenge und inmitten hält berittenstolz die Polizei.
0: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: dann spaziere hinterdrein. Fängst du an beim Kaffeebauer, sagt sie dir noch, ich bedauere. Bist du am Pariser Platz, schubst, da ist sie schon dein Schatz.
1: Но вернемся к Потсдамской конференции. Профессор Майнер, было ли что-то, в чем Сталин уступил на этой конференции?
2: Вообще говоря, нет. В определенном смысле это был триумф сталинской дипломатии. Точнее было бы сказать так. Сталин получил не все, на что замахивался. Он ведь требовал и Ливию, и береговые укрепления в Черноморских проливах.
1: Вы упомянули триумф сталинской дипломатии, но не кажется ли вам, что это скорее была победа силы и результат применения гангстерских методов, обычно не принятых в дипломатии, скажем, прямого обмана, невыполнения ранее принятых соглашений, ялтинских, например?
2: Тем не менее, он получил почти все, чего хотел. Правда, яблочко оказалось отравленным. Страны Восточной Европы, чье население рвалось прочь из-под советской опеки, стали постоянно тлеющим пожаром в советском лагере.
1: Вот как в недавней статье характеризует результаты конференции американский политический обозреватель Артур Аллен.
3: 2 августа «Большая тройка», так и не достигнув никакого согласия по поводу переустройства Европы, закончила конференцию в Потсдаме, подписав меморандум, сохраняющий статус-кво. Иными словами, Сталин получил право делать все, что он хочет, на территориях, занятых Красной армией.

0: О том, как отразились решения Потсдамской конференции на послевоенной судьбе Восточной Европы, я беседую с профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым. Сергей Никитич, одним из первых действий Хрущева был вывод оккупационных войск из Австрии в 1955 году. Как вы это объясняете? Кстати сказать, Сергей Никитич, остались ли у вас какие-то воспоминания о Потсдамской конференции?
1: В то время я был молод, в 1945 году мне было 10, в 1955 мне было 20. Да и Никита Сергеевич в 1945 году в этих делах не участвовал. Он был на Украине. И в тот момент он, по-моему, больше всего был озабочен, что ему получить по юнра от американцев. Тогда последняя была помощь.
0: Да.
1: Уточку или рыбу, знаете, так сказать, эту историю. Что лучше, так сказать, чтобы вас накормили, чтобы вас научили ловить рыбу. И он, в конце концов, решил, что он попросит оборудование. И все говорил, а вот белорусы попросили хлеб. Но он не был уверен до конца, что он был прав. Ну ладно, вернемся тогда к Австрии. В тот момент нужно было решать, что мы собираемся, воевать с Западом или договариваться. И Хрущев решил, что с Западом можно договориться. И мы должны помнить, что в то время, так сказать, никто друг с другом не общался. В 1955 году еще Хрущев только первый раз встретился в своей жизни с западными лидерами и вообще с жителями Запада. Но как договариваться? Было много проблем, но среди них две. Это объединение Германии и объединение Австрии. Объединение Германии в тот момент представлялось всем очень опасным. Я уже даже не говорю социализм или капитализм. И, конечно, никакой политический руководитель в то время решиться на это не мог, потому что никакого доверия между Востоком и Западом не существовало. А Австрия – это была маленькая страна, которая фактически не играла никакой роли в расстановке сил между Востоком и Западом. И поэтому Хрущев считал, что это будет хорошим, так сказать,
0: жестом
1: в сторону Запада, который показывает, что да, мы хотим договориться. Ну и второе, как он говорил, а что мы можем сделать? Мы не можем держать эту страну бесконечно разделенной. Он, кстати, не считал, так сказать, до 60-х годов, что Германия останется разделенной. Он просто не знал, каким образом к этому объединению подойти. И тогда решили подписать этот первый договор и, с другой стороны, проверить Запад, то есть согласен ли Запад сохранить нейтралитет Австрии. Мне кажется, что это был очень хороший шаг, который надолго предопределил недоверие между Западом и Востоком. Доверия никакого не было. Но мысль о том, что друг с другом дело иметь можно.
0: Тут я на секунду прерву Сергея Хрущева, чтобы сделать уточнение. Вывод советских войск из Австрии был все-таки не просто жестом. По заключенному в Вене в мае 1955 года договору Советский Союз получил с Австрии 152 миллиона долларов и 10 миллионов тонн нефти. Довольно своеобразный взгляд у Сергея Хрущева и на венгерские события 1956 года.
1: Понимаете, венгерские события – это реакция на 20-й съезд, на разоблачение Сталина. И на самом деле, если мы сравним венгерские события и польские события, между ними разрыв две недели, то между Гомулкой и Имре Надем большой разницы не было. Они оба были, так сказать, реформаторы-коммунисты. И между ими обоими и Хрущевым тоже большой разницы не было. Но в Польше, так сказать, жестко Хрущев поставил вопрос, что вот мы ведем войска, так сказать, что мы будем силой пресекать любую попытку, ну, скажем так, вырваться из-под нашего контроля. А в Венгрии, к сожалению, там был очень мягкий Микоян, который все время искал, как договориться, и догматичный Суслов, который больше, так сказать, беспокоили формулировки и соответствия их марксизму, ленинизму. И они не поставили эту границу. И события вышли из-под контроля.
0: Было ли какое-то сопротивление внутри советского правительства решению возвести Берлинскую стену?
1: Проблема Берлинской стены, она определялась желанием как руководства Советского Союза и Никиты Сергеевича Хрущева, так и давлением со стороны руководства ГДР и конкретно Вальтера Ульбрихта, чтобы прекратить отток квалифицированного населения из ГДР. Ну, казалось в тот момент, по крайней мере, Хрущеву, что если эти люди перестанут туда уходить, как он считал, на большую зарплату, так сказать, и в условия, которым специально создаются западными странами, чтобы сделать нам, как сказать, бяку, то положение в Восточной Германии улучшится. А никакого возражения не было. Давили немцы, но Хрущев считал, что это его идея. Я до сих пор не знаю, кто на самом деле придумал эту эту стену. Ну а после стены тоже выяснилось, что ничего не поменялось, потому что производительность труда в ГДР не повысилась, качество труда тоже не повысилось. И Хрущев много с Ульбрихтом говорил, что, собственно, так сказать, чего вы от нас хотите? Я помню, был последний разговор, когда Ульбрихт сказал, у нас не хватает людей, нам нужны чернорабочие, чтобы чистить улицы, не можем ли мы попросить, чтобы вы прислали русских на эту работу? Возмутился и сказал, что мы вас победили, а теперь мы пошлем, так сказать, за вами мусор убирать.
0: Каковы, по-вашему, уроки Потсдамской конференции?
1: Понимаете, 45-й год и Потсдамская конференция – это часть нашей истории, которая определила и будет определять в будущем нашу жизнь и экономику, и политику. И так странам Восточной Европы, наверное, будет сейчас экономически практически невозможно объединиться с Западом. Поэтому, мне кажется, когда мы смотрим здесь, мы должны не только критически относиться к этим решениям, или, наоборот, апологетически, а понимать, что Европа до сих пор разделена, и, видимо, экономически она будет разделена на две экономические группы, на западный общий рынок и на восточный общий рынок. И чем быстрее страны поймут, что вот это главное последствие Потсдамских соглашений, и попытаются, так сказать, устроить в этой реальности свою жизнь лучше, тем лучше будет всем нам.
0: Это был профессор Браунского университета Сергей Хрущев. В дни 50-летней годовщины конференции в Потсдам прибыл Джордж Буш, 41-й президент Соединенных Штатов. Дополнительным поводом для его приезда было начало демонтирования и мирной реконструкции 423 военных советских баз, находящихся в районе только Берлина и Потсдама. Мне хочется закончить эту передачу словами из его речи, произнесенной в том же самом зале, где в 45-м году происходило заседание Большой Тройки.
2: Меня серьезно волнуют изоляционистские настроения, распространившиеся сейчас в Америке. Вся история демонстрирует нам, что беды Европы неминуемо становятся и нашими бедами. Надеюсь, что американцы не забудут эти уроки.

0: Ну вот и все. Мне остается лишь попрощаться и сказать, что над этим выпуском программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященным 50-летию Потсдама, работали в Нью-Йорке Марина Ефимова, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. В Праге режиссером передачи был Олег Усков, а составил и вел ее Владимир Тольц.
1: И закончим выпуск воспоминаниями писателя и музыкального ведущего Дмитрия Савицкого о 50-х, 60-х годах. Эфир 13 января 80-го года.
2: Сходились к вечеру, брели через весь заснеженный город. Булгаковская поземка, проходные дворы, коты на ведрах, задышанные теплые ковриги окон. В квартире людно, дымно, пальто бросить некуда. Все молодые, но вот прошмыгнула коридором бабушка в цветастой шали, с головой привычно, как маятник, качающийся слева направо, справа налево, и растворилась под голой лампочкой. Еще ждали кого-то, еще выглядывала вся розовая, вся в локтях и коленках девочка в окно, под кипение снега, и горячо шептала назад в комнату: «Стоит, мерзнет, вот дурачина, делать им нечего». А внизу, у подъезда, и вправду скучал, воротник пальто уткнувшись, со злой папироской в зубах, от органов к поэзии приставленный дядя. Ну вот явилась и та, которую ждали, вся с мороза, вся пылает, в синеву отдающие волосы, раскосые глаза, восторг, эйфория, горение. Читали по очереди, кто в пол взглядом зарывшись, кто закинув голову под потолок, кто сглатывая, словно стыдясь, слово, кто втискивая и смакуя, кто давясь скороговоркой аллитерацией. Где я их видел до этого? Мелькали ведь мне и их имена, и лица. Леня Губанов, Володя Олейников, Юра Кублановский, Вадим Делане, Таня Реброва, длинный и худой Игорь Холин, невысокий и полный Генрих Сабгир, еще надвигающиеся из совсем других времен. Теперь я видел их совсем близко, в этой занавешенной дымом комнате. Теперь начиналось новое знакомство, вплотную. Они были резки друг с другом. У них, недолго заметить, была строгая иерархия. Они судили без обиняков, в лоб, да с крепкой солью междометий. Они были ревностны не в отношении распределения венков на своем перенаселенном Парнасе. Они ревновали к поэзии. «Ремесленник, я знаю ремесло», — писала Цветаева. Они были из одного цеха. Пока я ползал по желтому песку стрельбищ, кормил комарье, учился мотать портянки и втихаря читал самиздатовского Мандельштама, пока я бегал в самоволку, в единственной книжной, где было на продажу 5 томиков Пастернака и Цветаевой на весь город, они в молодых порывах организовали СМОК, самое молодое общество гениев. Что-то и вправду из тех давних горячечных порывов начала века, когда стихами, как и сейчас, кормились, когда поэзия была хлебом. Странная страна. То ли устная традиция нынешней догутенберговской России вывозит, то ли 19 век в обнимку с предыдущим никак не довоплотятся. Жива поэзия на Руси, как нигде. Смагистов было немного. Все тот же Губанов, Олейников, Кублановский, Сабгир, Холин, Делане. Но множество поэтов было вокруг. Даже в Союзе писателей довольно быстро начали скрести за ухом. Что делать? Времена как бы либеральные. Никаких инструкций, как старые добрые времена, нет. Что делать? А мальчики с девочками читали, скандалили, пили, целовались, дрались, как и положено молодым поэтам. Нужно было найти хороший литературный ошейник. ЦК комсомола аргусом заморгалась с ночного неба столицы. Учредили семинар, назначили из официальных левых самого левого, Арсения Тарковского, того самого, который и сам желторотым приперся по крутой лестничке на 6-й этаж к Осипу Мандельштаму. Не печатают, мол. А Мандельштам весь в пене загнанного зверя, весь в звездных колючках погони выгнал к такой-то матери, еще на лестнице топал и кричал: «Не печатают». А Иисуса Христа печатали? Но и нынче Арсений Тарковский все только еще выпускал свою первую книжку. Лет 40 долбил он официальщину, нажил седины, известен был, имел поклонников, да от устной традиции так и не мог оторваться. Госиздат и Гомера бы в глазную клинику отправил. Семинары шли в ЦДЛ. В контрасте тех, кто годы писал в ящик и, не помышляя, вылезать со стихами наружу, кто вгрызался в прозу, в перевод, кто уже окреп, заматерел в рифмах, приобрел вес и потерял легкость, эти пузыри земли все не могли остановиться кипеть, ошарашивали невиданными рифмами, наглостью исторических сопоставлений, ядовитыми уколами таланта, упреками в старческом бессилии. Губанов, Кликушевского, бесконтрольного темперамента, весь в русских, перерусских темах, сам-то каким-то юродивым, из-под рублевской кисти вышедший, не читал, а выл, требовал: «Дайте синего коня на оранжевое поле». Необыкновенная, чудесная, по затребованию поэзии, апеллирующей, как известно, мимо власти, прямо к Богу, должно было случиться, не могло не случиться. Воздух тех лет был таким, дурачил царь Никита и себя, и иные царства. Володя Олейников из Кривого Рога, белокурым ангелом, свалившийся на Москву, одинаково свободно владевший и русским, и украинской мовой, потрясал богатейшим словарем и новой, небывалой музыкальностью стиха. Лишь несколько из них, ранних, были сюжетными. В остальных он был, пожалуй, настоящим абстракционистом в поэзии. Красочные, свежие метафоры произвольно сталкивались, рождая иногда чудесные этимологические взрывы. Аллитерационный узор дробил стих внутренними рифмами. Все дышало классической, вполне греческой свободой. Олейников, боготворящий волошинский Максов Коктебель, в этой и при советском режиме выжившей Кемерии, писал, как 2000 лет назад, не о кузнечике и облаке, не о волне и скалах, а кузнечиком, облаком, волной и скалой. Арсений Тарковский, верный традициям акмеизма, сказал про него: «Биологически талантлив». Из Харькова на Москву нагрянувший молодой Эдуард Лимонов очкастым сборищем вопросительных знаков явился на семинар. Тут уже потянуло Абериутами, Хлебниковым, тут с провинциальным шиком хоронили акмеистскую метафору, требовали конкретности, поэзии проходного двора, коммунальной квартиры, советского дремучего быта. Оборванная насильственно традиция русской поэзии молодой волной 60-х годов должна была восстановиться. Мост должен был быть перекинут назад, в прошлое. Ахматовский классицизм, крайне метафоричный и трагичный Мандельштам, абериуты, ушедшие к жучкам и бабочкам от советской реальности, никому неизвестный отшельник Балдуев, все они должны были быть прочитаны, поняты, пережиты и продолжены современностью. Москва всегда спорила в поэтической традиции с Питером. Москва всегда была более разношерстной, горластой, хулиганистой. Питер всеми своими пропорциями, шпилями, каналами, дворцами тяготел к классицизму. Хотя насмешники абериуты Хармс, Веденский, Олейников, Вагинов прикатили к нам с петроградской стороны, от Петропавловки. Современная неофициальная ленинградская поэзия, где крепко присутствует отсутствующий Иосиф Бродский, за редкими исключениями тяготеет к классицизму. Это Хапкин, Кривулин, Елена Шварц, Мирон, Стратановский. Москва же все крутит ярмарочное кольцо. Игорь Холин заканчивает поэму о Сталине дурашливым, на первый взгляд, выводом: «Вам бы, Иосиф Виссарионович, овец спасти дорезать, а вы взялись человеков». Генрих Сабгир, наиболее состоявшийся, уплотнившийся мастер, юродствует поперек общественного движения. «Иду, а навстречу идут идиоты. Идиот бородатый, идиот безбородый. Мир сошел у него с рельс, спятил в гипнозе догм. Толпой фанатиков идет к обрыву, и лишь поэт, обладающий нездешним зрением, кричит и скачет вдоль обезумевшей массы. Куда? Ну, как и во все времена, его не слышат». Смагизм разлетелся вдребезги. Постсмагизм частично ушел в эмиграцию, частично растворился по малозаметным старинным усадьбам. Работают поэты хранителями музеев. Но странное явление наблюдается в конце века. От горчайшей ходосеевской нотки европейской ночи в конце века и следа не осталось. Мост строится сразу в две стороны. В прошлое, чтобы реставрировать его без советских подделок, и в настоящее, между страной и диаспорой, где все чаще и чаще из-под воды неведения выходят наружу имена и стихи. И в последнем повороте, оглядывая ущелье и обрывы русского Парнаса, замечаю, как рядом ютятся и крутятся в идеологических пируэтах официальные левые. Боже мой, неужели они не знают о десятке талантов, живущих рядом, о тех, кто зарабатывает кочегаром, сторожем, кого гоняют по психушкам? Знают. Не только знают, знают наизусть. Но нечего поделать. Молчат. Помочь трудно. Один из них, из легальных левых, так и сказал: «Не могу вам помочь. Это было бы самодоносом». А поэзия, а та, которая единственная в России, которая всегда и при Николае, и при Троцком была вечным, божественным самодоносом? Нет, нет, господа, и не просите, ведь лопнет дача в Переделкино, квартира на Котельниках, поездка в Париж. Смагизм, родивший целую серию самиздатовских, под копирку отпечатанных книжечек стихов, через рукописные журналы и альманахи, от синтаксиса до ленинградского альманаха 37, вынес наружу все больные вопросы подпольной поэзии: эклектизм, позднее созревание, повторный эксперимент. Стихи, появляясь на Западе, оттуда возвращаясь в Россию, восстанавливают здоровое кровообращение, примят крылья, крепят полет. Косноязычие современной России, мертвый язык директив, как ни странно, не убили столь хрупкое, столь тяжелое поэтическое слово.
1: Дмитрий Савицкий, запись 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали три репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с двумя переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище «Сандармох», где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
4: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
7: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову, и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
8: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И

0: рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
0: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно, выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
0: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае.

0: случае можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать, использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профили этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо, и Мемориал обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 96 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов. Ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советует ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
3: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
3: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
3: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
3: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
3: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
3: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг, запись в медицинскую консультацию на скрининг. Она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность как бы реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, да. Что случится?
3: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионах действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
3: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет. Что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать?
3: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионе. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советские периоды было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля, А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одно из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителя Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 2026 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643. При том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
4: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас в присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И, в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
5: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
5: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была, такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Угу. Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
5: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да. Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
5: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
5: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможно заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
5: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет, скорее, станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
5: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
5: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что... Может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
7: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
6: Цитируй «Свободу».
8: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
9: Был такой грех.
8: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
10: Свобода – это возможность выбора.
6: Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гауфман. В истории русской культуры семья Прегель хорошо известна. Большинство читателей знают имя Софии Юльевны Прегель, поэтессы, мемуаристки, издательницы. Журнал «Новоселье», выпускавшийся с 1942 года, стал заметным явлением в литературной жизни эмигрантского Нью-Йорка. В последние годы все большую известность набирает имя художницы Александры Прегель, урожденной Авксентьевой. В естественно-научной среде оставил заметный след Борис Юльевич Прегель, родной брат Софии и муж художницы Александры Авксентьевой. В замужестве она стала Александрой Прегель. Борис Прегель был широко одаренной натурой. Ученый, предприниматель, меценат, общественный деятель, президент Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Американского географического общества, почетный член Французской академии наук, член совета директоров Литературного фонда. Но главным делом Бориса Прегеля была ядерная физика. Он стоял у истоков американской ядерной программы. Не случайно к нему такой живейший интерес проявляли советские командированные, приезжавшие в Америку. В нашей сегодняшней программе Борис Юльевич представлен в еще одной роли. Он поет русские романсы, классические, городские и даже блатные песни.
9: В этой росе песен тихо нет у меня, на сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора. Новых я песен совсем не пою, старые песни сбегаю, тревожат они душу больную мою, и с ними, ах, с ними сильнее я страдаю. Вы просите песен, их нет у меня, но сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора.
6: О семье Прегель нужно писать книги. И пишут, и издают труды, и исследуют. Но сегодня мы выбрали иной ракурс. Наша рассказчица Юлия Гаухман. Волею судьбы она оказалась наследницей Прегелей. Обо всем по порядку. Я в гостях у Юлии Владимировны в небольшом израильском городе Бершева.
11: Я родилась в Москве в 1943 году. Случилось тогда, когда моя мама, которая была в эвакуации с начала войны, вернулась из эвакуации уже с ребенком. Она в 1942 году родилась, у нее дочка, первая моя сестра. В 1943 родилась я. А мама работала в правлении Госбанка СССР. И всю ее профессиональную жизнь она была связана с банком. Мой отец, инженер, не участвовал в войне, хотя он хотел пойти на фронт, но он работал на заводе главным инженером, и начальство, партия желала, чтобы он... На этой должности он был важнее. В 43-м году я родилась, и так в Москве и осталась. Кончилась война, все, жизнь наладилась, я росла, была абсолютно... не интересный объект для, так сказать, обсуждения. Стандартный советский ребенок. Училась в школе московской, тогда была 10-летка, кончила ее. Огромное впечатление на меня произвел в свое время мой учитель литературы, который, наверное, заложил очень такие важные понятия о том, что такое литература. То есть это впервые, пожалуй, было случай, когда я начала каким-то образом воспитать свой вкус, попыталась увидеть вещи со своим подходом.
6: Какое было окружение вашей семьи, родителей?
11: Это среднее middle class, то, что мы сейчас называем. Люди-профессионалы, зарплаты профессионалов, очень скромная жизнь, без всяких излишеств, без всяких острых ощущений. Но жизнь казалась абсолютно комфортной и нормальной, потому что, во-первых, мы не знали о существовании другого класса, который имел гораздо больше привилегий. И в основном все были такими, как и мы. И я могла потом уже позднее понять и проверить, насколько эта жизнь была... Я не могу сказать убогая, это немножко такое обидное определение, но она была действительно бесцветная. Люди не могли ничего себе позволить, но они не желали ничего.
6: Вот это какие-то было... творческие люди были в окружении?
11: А творческих людей не было, но люди с творческими задатками были. Но это все было в проекции лояльности к власти, к литературе, к политике. Я очень мало помню своего детства и подростковые годы. Но одно воспоминание меня всегда преследовало. когда я рассматривала фотографии моих родителей, знаете, кончали когда учебные заведения, институт, там, техникум, то делались массовые такие фотографии. И вот на этих фотографиях были вырезаны кружочки пустые. Потом я поняла, что это были фотографии тех людей, которые потом оказывались врагами. И вот люди, вот обыватели, узнав об этом, они делали, вырезали из этих фотографий их лица, изображения. И почему-то вот это на меня произвело ужасное впечатление. Как-то так, как-то вырезать это, погубить. Ну, я вот сравнительно недавно думала о том, насколько бесцветная была жизнь, насколько покорная, подчиненная вот общему таким ритму. И мне вдруг пришло в голову такое сравнение, что где-то с самого детства заморозили нас какие-то ощущения. Вот как были вот детьми, и не развилась у нас задатки того, что в каждом человеке существует сочувствие, сознание справедливости, сознание гордости, сознание честности. Этого ничего не было, не воспитывалось. В доме некогда было этим заниматься, а может, и не хотели. В школах, в детских садах не поощрялось даже. Вот эти вот зачатки, которые в каждом человеке должны быть, так уж, наверное, природа устроена, они как-то замерзли. И вот только после того, как люди освобождались или сами приходили к каким-то новым решениям, и время менялось, и помогало время, и новые события времени, или те, кто уехали в эмиграцию, эти чувства начинали каким-то образом оттаивать и начинали участвовать в осознании мира, в понимании.
6: Родители говорили о еврейской проблеме в стране?
11: Нет, никогда. Никогда не говорилось. Но каким-то образом это ощущалось. Никто никогда не сказал мне, что я еврейка. Никто никогда ни разу мне не сказал, не обвинил. Но я как-то это знала. Знала, потому что мама, имя было другое, фамилия была другая. И кроме того, уже при записи в детский сад надо было указывать национальность. Записывать в библиотеку. То есть в любом месте это пятый пункт. Так называемый пятый пункт, который никто даже не может понять, что это обозначает, кроме тех людей, которые прошли вот эту эпоху моего поколения.
6: Да. Как же так получилось, что девушка, росшая в таких как бы дистиллированных условиях, вдруг решилась на эмиграцию?
11: Я не решилась. Меня никто не спрашивал. Дело в том, что я была достаточно не самая послушная, вот моя старшая сестричка, она была примером во всем совершенно замечательный человек, и первая ученица, талантливая красавица, и радость, значит, всех окружающих. Я была немножко с чувством таким сопротивления, но все это было в семейных рамках, и меня очень заставляли, так сказать, следовать правилам еврейской девушке, чтобы не пропасть, надо получить высшее образование, поэтому меня заставили пойти в инженерный институт, чего я не хотела, я просто не знала, чего я хочу. В это время появился мой муж будущий, 55 лет мы с ним прожили. Мне было 17 лет, и в какой-то день, когда на меня было давление, почему ты не думаешь о том, что надо поступать в институт и все это. В общем, я ушла, захлопнула дверь и вернулась в семью. И я попала под другое совершенно влияние. Человек был очень умный и талантливый, и хороший. И он видел дискомфорт этой жизни и диспропорциональность, и уродливость существования, где все обманывают. Никто не чувствует себя свободным. Он понимал, что значит быть свободным человеком. Как это к нему пришло? Может, действительно, он больше интересовался политикой или более умел логичнее думать и не боялся. Он действительно человек был без страха. Но в тот момент, когда он услышал, что вот первые грузинские евреи пустились в горы и сели в приемные ЦК партии, движение отъезда началось с этих событий, он сказал, что ему не важно, чем закончатся его попытки уехать. Он не боится ни тюрьмы, ничего, никаких преследований. Но он обязан уехать из этой страны. Я думаю, что на него повлияла еще несправедливость в отношении себя. Он был блестящим совершенно математиком, побеждал в каких-то конкурсах всесоюзных по олимпиадах математических. А в университет, когда он начал с золотой медали поступать, его завалили, потому что тогда была норма, по которой не проходил. Но он кончил пединститут, попал в аспирантуру Московского университета, так что он это все сделал и защитил диссертацию. Но вот эта вот обида и понимание очевидной несправедливости для мальчика такого, это, видимо, очень помогло ему как бы тоже взглянуть на реальность достаточно критично.
6: Какой был год на дворе, когда вы уехали?
11: Мы начали наши действия в 71 году. Вот. Но надо было какой-то реальный повод, почему человеку разрешили уехать. И этот повод назвали объединение семей. Вот. Никакой семьи у нас там, понятия не было, никаких родственников за границей, ничего. Но придумали, так, какая была безумная, совершенно неправдоподобная версия, но прошла она, что как будто его мама оказалась под оккупацией, родился ребенок, ребенок потерялся, обнаружился. И вот этот самый ребенок, значит, просит нас приехать, значит, объединить семьи. Вот, и были поданы бумаги, и удивительным путем очень мало кому это удавалось. И я думаю, что мой муж был первый кандидат наук, который мог покинуть вообще в России, которому разрешили. Ну, было ситуации трагикомичные и трагичные.

0: терминале. Так довольно жалкая толпа, было пусто и блистающий с чистотой вот этот вот терминал, и такая толпа каких-то странных людей, странно одетых, каждый с приемником, и можно было слушать Запад, и поэтому грудка играла музыка, и все жевали какие-то жвачки, которые они вдруг сумели дойти и купить, и в рот положить. И я говорю: «Слава», говорю, «кто это?» Это были грузинские евреи в основном ехали. И Слава все говорит: «Юленька, это твой народ». Так ты сказал. И я уже была, я, ну, это было достаточно с юмором сказано. Ну, вот тогда я каким-то образом начала понимать, что я должна быть готова к новой жизни. Это не Москва, это не центр Москвы, где мы жили. Это совсем другое. И не то, что я там тосковала и очень любила то, что я оставила. Я никогда по-настоящему не хотела возвращаться назад, потому что, что удалось сделать Советскому Союзу, это дать почувствовать мне, вот, москвичке, жившей в центре, и в культурной, интеллигентной семье, мне дать почувствовать, что я не принадлежу этому культуре. Я не мы, советский народ. Я другая.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Нашу программу сопровождают записи пения Бориса Юльевича Прегеля.

0: говори хоть ты со мной, подруга семиструнная. На душе моей печаль, а ночь такая лунная.
1: Израиль 70-х годов – это было ваше, так сказать, первое зарубежье. Скажите, через какое время в 70-е годы начала меняться ваша оптика, ваш взгляд на окружающий мир? Когда вы стали смотреть не советской девушкой на происходящее вообще с человечеством, а вот все-таки уже израильтянкой? То есть, когда ракурс чуть-чуть стал меняться?
2: Дело в том, что я не сравнивала никогда. Я начала другую жизнь. Я абсолютно полностью погрузилась в вот изучение понятий, порядков нового существования. И дело даже не в ракурсе, а дело в том, в подходе к проблемам. Понимаете? В Советском Союзе не так уж важно было для советской власти, что Юля о них думает. Но я знала, что я должна поддерживать, думать позитивно. И я вдруг начала осознавать, что в свободном мире, вот в Израиле, например, я могу иметь свое собственное мнение, не совпадающее с мнениями соседей. У каждого свое было мнение. И они не стеснялись его высказывать. И не боялись. И отстаивали. Вот это, я думаю, что самое было существенное для меня. Какие-то вещи были очень некомфортные, я бы сказала. Одна из самых некомфортных вещей – это было необходимо сделать выбор. Причем с самого маленького до самого большого, начиная с того, какое платье купить, какого цвета, потому что в Москве не было этого вопроса, какое было, такое берешь, да, если было вообще. А надо было решать самой, что тебе хочется, что тебе нравится. И кончая тем, какую газету читать, какие статьи. То есть начало потихоньку вырабатываться чувство независимого мышления, скажем так. Не массового, а независимого мышления. Но во мне еще было очень много советского подхода, потому что я теперь, так сказать, думаю о том, почему и как. Потому что это на самом деле невероятно комфортно было людям в Советском Союзе. Это был комфорт жизни, это была плата, дорогая плата, но жизнь была простая.
1: Знаете? Оказавшись за границей, вы обнаружили свою родню, семью Прегелей, правда? Кем они приходились вам? Что это было за родство?
2: Я вам расскажу, как это все произошло. Дело в том,

что когда я еще была в Москве, то какие-то родственники встречались, и один из них, юрист такой, Сандомирский, фамилия его была, он говорил, моя кузина Сонечка из Парижа, рассказывала, что она собирается приезжать. Ну, рассказывала, у него кузина Сонечка, ну, есть замечательно. Вот я была уверена, что нет никаких родственников, ну, не могло быть. В России, в Москве, вот среди людей, которых я была, нет родственников, кого-то бы они вообще не существовали, никто там за границей, нам близкие. А когда я приехала уже в Израиль, то мне папа написал, это с папиной стороны, с маминой там никого не оказалось, кажется. Папа написал, что Юленька, вот я никогда тебе не рассказывала, но у меня мой кузен Боря Прыгель живет в Америке, а Софья Прыгель, его сестра, она живет во Франции. И у него даже была у папы фотография, где он вот с Сашей Прыгель, у Бориса Прыгель был младший брат, Саша, дядя Боря и отец, они вместе. И папа в детстве, он играл больше даже с этим с младшим братом, потому что Борис был старше. И я тебя очень прошу, если ты можешь, вот тебе адрес, Сандомирский дал адрес, напиши вот тете Соне, что вот вы приехали, и передавать мне привет. И мне было невероятно неприятно, ну не то, что неприятно, неловко, ну что там, бедный родственник, да, ну, отец попросил, отца я очень любила, все. Я написала, что вот, уважаемая такая Софья Юрьевна, что вот мы такие-такие, и сейчас приехали в Израиль, там муж, там дочка, и забыла про это. А потом вдруг она пишет, великолепно, чудесно, Юленька, родная, вы же настоящая моя племянница, я так счастлива. Я Боленьке послала письмо в Нью-Йорк и Саше. И тетя Соня написала, что я так хочу вас видеть, но я очень себя плохо чувствую. Она действительно тем же летом ее не стала. Она болела тяжело. Но она вот отправила письмо. И ну, что интересно, что они тоже понятия не имели, кто мы, что мы вдруг в Израиле. Но в те времена, я думаю, что это было очень приятное известие, то есть они каким-то образом косвенно проявили свою любовь к Израилю, хотя они проявляли свою любовь к Израилю в многих ситуациях и многими способами, но это было особенно, это родня в Израиле, это было что-то для них, видимо, важное. Но они, прежде всего, попросили нас встретиться с его, Александром Николаевичем, близким очень другом, Виктором Александровичем Залкиндт, который жил в Иерусалиме. И вот один прекрасный день вот этот Залкиндт Виктор Александрович приезжает к нам в центр абсорбции, где мы изучаем в Ашкелоне, иврит, чтобы понять, проходимцы мы какие, мы там Остапы Бендеры или какие-то нормальные люди. Вот, прелестный человек, это один из самых образов милых и приятных моему сердцу, который я всегда вспоминаю с большой любовью. Он был представителем ЮНЕСКО от Израиля, и таким образом Борис Юрьевич с ним познакомился, был, дружил. И это Виктор Александрович петербуржец из Петербурга. Отец его был председателем сионистского общества петербургского. Сам он кончал академию, институт какой-то, приехал в Израиль. И у него карьера была инженерная, потом стала политическая. Культурнейший человек, совершенно невероятный, приятный и культурный человек. И мы очень подружились с ним, и бывали у него в Израиле. В общем, в конце концов, я так поняла, что Борис Юрьевич не испугался новых родственников, а наоборот, захотел с нами ближе познакомиться. Это произошло.

0: солидным, когда попал в эмиграцию, то его взяла компания к себе на работу, бельгийская компания, которая принадлежали вот эти источники радиоактивных материалов, и он занимался распределением среди лабораторий, участвовал в опытах. В общем, он был важным таким звеном, его деятельность в развитии ядерной науки. Вот потом сложилась ситуация так, что жизнь его поставила даже на какие-то ключевые моменты истории. Во время Второй мировой войны, когда американцы, зная, что немцы работают над созданием ядерного оружия, стали настаивать на то, чтобы Америка тоже включилась в это. И известно письмо Эйнштейна, которое подписали ученые, с тем, чтобы государство всерьез отнеслось к этому, дало средства. То есть это было начало Манхэттенского проекта. Но оказалось, что американцев нету сырья для того, чтобы производить это. И вот тут выступил Борис Юрьевич, который был в то время руководителем компании по добыванию радиоактивных материалов канадской компании. И он предложил государству, что он, так сказать, бомба атомная была построена на базе материалов, которые они получили вот это, от Прегеля. Потом было серьезное, спустя, уже после войны, были подозрения, что он как бы поделился этими материалами тоже с Советским Союзом. Вот. Но доказать ничего не удалось. Так никто не узнал, где-то 450 тонн уплыло в Советский Союз, и они тоже стали делать атомную бомбу.
1: Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Поет Борис Прегель. Записи из коллекции Юлии Владимировны Гаухман.
2: С дерев не слышен, невесом спадает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают медленно басы, словно в забытии. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс, стране родной, ходили мы на круг.

0: года, а дороги нет. И вдруг он снова прозвучал в краю прифронтовом. И каждый думал и мечтал о ком-то дорогом. И каждый думал о своей, помню ту весну. И каждый знал, дорога к ней лежит через войну.
1: Что было дальше с Борисом Прегелем? Когда он скончался?
2: Он скончался в 74-м, или 76-м году он скончался, в 76-м году.
1: В Америке?
2: Да, да, да, он уже был очень пожилым, но я его практически видела всего один раз, мой муж его видел дважды, потому что он один раз ездил в Америку, когда тот уже был совсем больным. А он приехал познакомиться с нами, но одновременно был большой конгресс международный Магин Давид Адом, это Красный Крест израильский, так сказать, только вместо креста это, значит, звезда Давида называется Магин Давид Адом, и это международное очень серьезное общество, и устраивается время от времени большие конгрессы, все эти приезжают из разных стран. Он был один из руководителей общества. В общем, они приехали, и я их первый раз увидела тогда, познакомилась. Тогда у нас только родилась наша вторая дочка, Рутенька, да. Тогда это был 74-й или уже 75-й год. Я увидела, для меня тогда немолодая пара, он был постарше Александра Николаевна, больше, чем на 10 лет. Вот. И я увидела двух очень милых, очень симпатичных людей. Он такой, он любил себя показать. Как-то ему нравилось демонстрировать. Это какое правильное слово подобрать. Она была очень скромна. Красивая еще красивая. Очень скромна, очень приятная, очень славная. Вот. Что меня удивило с самого начала. Молодая пара, сравнительно такие, советские еще совершенно. Ну, люди из Советского Союза. Ну, было очень теплое отношение, очень такое родственное. И говорит, ну, Юленька, он мне говорил, ну, что вы хотели, чтобы я для вас купила? Я говорю, дядя Борис, ну, как я могу вас о чем-то спрашивать? Я только что с вами познакомилась, во-первых, ничего мне не надо. Я говорю, ну, представьте себе, вас бы кто-то спросил, что бы вы хотели? Ну, что бы вы сказали? Говорит, самое дорогое. Самое дорогое. Вот, ну, в общем, это все были шутки. Они, видимо, мы им понравились. Потому что нам ничего действительно не надо было от них. Вот. И началась переписка. И тут был такой год очень трагичный для Александры Николаевны. Через полтора года мама ее, она очень долго жила, она скончалась. И Борис Юрьевич скончался. Тоже практически время. И она вдруг абсолютно оказалась совершенно одинока. И это было очень продолжение ее пути жизненного. Ее это одиночество, как я потом начала понимать. Но для меня вот была перед моими глазами женщина, умница, красавица, еще талантливая, добрая, приятная, обаятельная. И очень я ей сочувствовала, как мне было ужасно ее. Но жалеть нельзя такого слова назвать. Она не тот человек, который легко так, объяснить свои чувства просто жалости. Просто сочувствие большое к ней было. И вот у нас началась такая вот интересная взаимосвязь, если не дружба, то взаимосвязь. Это трудно себе представить, как мы с ней не кровно не были связаны, не обстоятельствами жизни, не географически, не возрастом. И тем не менее появилась какая-то очень глубокая и душевная, искренняя вот любовь и желание вот быть вместе.
1: Вы ведь жили в Баршеве, а она в Нью-Йорке.
2: Да, вот это была, конечно, большая проблема. И я не просто жила в Баршеве, у меня к тому времени уже трое детей было, я еще работала. И выезжать было безумно трудно, но я все-таки старалась это делать. Она ни разу в Америке не была, но у нас...
1: В Израиле.
2: В Израиле, простите, да. Но у нас была еще возможность видеться, когда мы один год провели... В Монреале собатикал, и мы жили там, и могли... Она приезжала к нам в гости. Один раз она после смерти Бориса Юрьевича, она выбралась из дома к нам. И мы к ней приезжали, и я к ней приезжала. И были очень теплые отношения. И я даже понимаю какую-то, может быть, даже скорее биологическую к этому делу подкладку. Они были бездетными. А я очень рано покинула семью. И она мне как-то суррогатно выглядела, как вот семья, вот моя семья. И мне это очень импонировало, ей тоже это нравилось. И я думаю, что просто ничего не было сказано ни ей, ни мной, ни высказано, ни выражено, ничего того, что оскорбило бы наши чувства, и даже глубокие чувства, и просто мысли. Что у меня в последнее время, так, какой-то интересный парадокс произошел. Людям как-то было странно видеть эту связь. А мне было самое приятное время, вот, когда меня спрашивали, куда ты едешь, я говорю, One West 67. Я даже не говорила Нью-Йорк. И потому что я когда приезжала, я сидела у нее. И каждый раз, когда ей надо было, самой большой проблемой для меня было купить подарки. Потому что тогда мало кто ездил в Америку из Израиля. Я была обязана купить подарки всем. И я говорила, я говорю, тетя Шур, мне надо выйти. Зачем, Юленька? Надо покупать подарки. Говорит, я никогда в жизни не видела, чтобы столько подарков надо было везти. Это совершенно была другой образ жизни, другая понимание. И она начинала доставать из всяких каких-то коробочки, какие-то сувениры, которые ей в свое время привозили, чтобы, так сказать, сократить время, когда меня не будет дома. Вот. Но мне было очень с ней хорошо. Что я начала вот думать, как-то странная какая-то у меня была такая вот ассоциация. Она старше меня, она угодилась мне в маму, на самом деле. Она не родилась в России, она родилась в Финляндии. В России она провела всего 4 года. И все равно она называла Россию, Россия – это была ее родина. Я родилась в Советском Союзе. Я, значит, прожила всю жизнь, пока не уехала в Израиль, в Советском Союзе. Я ни разу не назвала Советский Союз Россией. Я ни разу не почувствовала, что это моя родина. Но и интересно, что она меня, а не Боба, когда мы увиделись, какой-то шанс для них был интересный. Люди из Советского Союза, люди, которые могут искренне говорить о своей жизни там, и все. Они ничего не спрашивали, они не хотели ничего знать о Советском Союзе. Они знали очень много. И это мне одновременно напомнило, что такое ощущение Родины, когда в начале 50-х годов был такой очень подъем патриотических чувств в отношении Советского Союза. Победили немцев, самый страшный враг человечеству. И политические деятели очень решили использовать это, чтобы попробовать вернуть людей из этой первой эмиграции. И вызвали Бунина, которого очень нуждался, и все это, и предложили ему советский паспорт, и сказали, что если он согласится, то ему обеспечат замечательные условия на всю жизнь, чтобы он мог работать и жить. Вот. И он сказал, что он не может ехать в страну, где имя Бога пишется с маленькой буквы. Это людям понятно, те, кто вот, знакомы с личностью, и с традицией, и все это. А с Александрой Николаевной была другая ситуация, она мне рассказала. Это нигде не было, мне кажется, напечатано. Дело в том, что Борис Юльевич был очень популярная личность среди советских, потому что он занимался физикой, занимался ядерной физикой, они очень хотели с ним дружить. Он в Советский Союз никогда не ездил. Значит, он говорил по-русски, он такой вальяжный был, с ним было интересно. Хотели завести с ним знакомство, хотели, чтобы он пригласил их к себе в дом, значит, в американский. Хотели связь с ним наладить. Вот на одном из таких конгрессов международных по физике Александра Николаевна, она познакомилась с неким академиком Миллионщиков, значит, физиком. Ему была, она интересна, красавица, благородная такая, красивая, прекрасно говорит на русском языке. И он спросил, Александра Николаевна, вот вы так, Россия, все, почему же вы никогда не захотели приехать в Россию? А она ему ответила, вы знаете, как я могу ехать в Россию, если мой отец, Николай Дмитриевич Аксентьев, один из ведущих членов эсеровской партии, который отдал всю свою жизнь и пожертвовал карьерой, и не захотел ничего другого делать, он только хотел освободить русский народ. Все, что он хотел принести другой строй, чтобы люди могли нормально жить. И что же случилось? В энциклопедии о нем есть статья, и там он назван врагом народа. Как же я могу ехать туда, где мой отец назван врагом народа, в эту страну? Так Миллионщиков ей сказал: знаете что, не беспокойтесь, сейчас должен выйти новое издание Советской энциклопедии. Я вам обещаю, что слово «враг» исчезнет из описания его личности. И так оно и случилось. А он был там одним из членов редколлегии, ведущих членов. Так делается история, между прочим. Вот так они никогда не были в Советском Союзе, в России. И тем не менее, вот у нас было очень много общего. И она еще к тому же, все-таки она еще была жива, и приехала в Нью-Йорк много людей из Советского Союза, и людей культурных, интеллигентных. Но у нее не было с ними общего языка. Там не было абсолютно никакого понимания их со стороны этих людей, которые пытались с ней познакомиться, ее личности, ее натуры, ее принципов, ее морали. И она их не понимала, этих людей. Вот. И я никогда не пыталась ей этого объяснить. Понимаете? Это не была моей задачей на самом деле. Вот. Она всегда говорила: вот, Юленька, вот ваши друзья, это мои друзья, и, пожалуйста, приглашайте. Я была первой, которая вообще ночевала у них в доме. Потому что, когда они жили, у них огромная была, совершенно непередаваемая, неописуемая квартира в Манхэттене. Но они никогда никого к себе не звали. Ну вот, а когда она одна осталась, и когда я приезжала с младшим моим сыном, у нее все время оставались.
3: Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы записываем нашу беседу в небольшом израильском городе Бершева, куда опять после многих нью-йоркских лет вернулась Юлия Владимировна. Звучат записи Бориса Юльевича Прегеля.
0: Один куксиво местный, Кутьева всем известный, за мною увивался, но как он и не старался, прошло уж 2 недели, он не добился цели, стал намекать на это.

0: Напрасно ты терпением не обладаешь, напрасно ты за Ленскую стреляешь.
1: Юля, вы ведь стали наследницей Александра Николаевна. И наследницей не просто ее, но и огромного вот этого Цейтлинского и Прегелевского архива, правда?
2: Я унаследовала часть из того, из их действительно состояния. Она поделила это между мной и своей племянницей, это дочкой Валентина Михайловича Цейтлина. Что касается архивов, она не дала указаний прямых, что делать с ее, например, картинами. Но я ей сказала, и она согласилась, я говорю, Шуля, вы не беспокойтесь, я ничего не пропадет. Все, что есть, все, что важно, я возьму на себя. Вот. И я обязана была это сказать, потому что я понимала, как ее это... Хоть она так была чрезвычайно непропорционально скромна, не хотела ничего делать для продвижения своего таланта, для того, чтобы стать более известной. Она выставлялась в очень важных галереях и художниками с известными. Но вот это вот было свойство, которое я тоже осознала. Огромная скромность, но за этой огромной скромностью стояла еще огромная гордость, на самом деле. Это, наверное, случается с людьми, которые всю жизнь была окружена выдающимися личностями, понимаете. Она не могла жить без того, чтобы не держать кисть или карандаша в руке все время. Должна была. Но она не хотела заниматься вот этими выставками, не хотела куда-то ходить, и чтобы ее кто-то оценивал. Ей было это не по душе. Вот. И я помню, я взяла, у нее была масса работы, и я очень стеснялась попросить что-нибудь для себя, какую-нибудь акварель, а она стеснялась предложить мне. В общем, так было смешно. Ну, когда, после того, как она назначила душеприказчика, очень симпатичный человек, которым мы, в общем, познакомились еще до этого. И он, значит, сказал нам, тогда в это время, Слава, мы были на собатике уже в Америке, и мы поехали для того, чтобы быть с ней. Я знала, что она больна. И мы выбрали Америку, чтобы...
1: Какой это был год?
2: 86-й год, о чем мы, 86-й год. И мы хотели поехать, чтобы я могла с ней быть, помочь ей как-то. Вот. Ну, она ушла из жизни в начале лета, а мы приехали только в августе. Вот. Да, и этот душеприказчик сказал, что приезжайте и проверьте все, что есть, если вы хотите. Если вы хотите, это, чтобы это сохранилось, потому что будут продавать квартиру, нужно ее освобождать. Относительно книг пригласили какого-то букиниста американского, и он дал заключение, что... Книги старые, особой ценности не представляют, и он просит за них 5000. И когда только Слава узнал, что 5000, я куплю это, и мы купили. И вот эти вот эмигрантские издания, еще жалко, что я больше не взяла, потому что нам негде было жить, мы тогда были в квартире на один год, и там надо было возвращаться в Израиль. Все как-то было очень неподготовлено к тому. Но что касается вот работы, ее наследия, она назначила там 10 картин такой-то родственницы, этот, такого-то. Никто не пришел. Вот. Они предложили Тель-Авивскому музею, куда они пожертвовали невероятные ценности работы, несколько своих. Значит, чтобы... Ну, у нас нет денег для помещения. Понимаете. Я была только одного рада, что она этого не знала, не узнала об этом. И я вот не в порыве, а просто я сознательно сказала, что я не хочу, чтобы ничего не пропало. Вот мы со Славой, значит, собрали все картины, которые остались, и которые она хотела, чтобы они не пропали, и послали их в Северную Каролину.
1: Почему в Северную Каролину? Там что?
2: А там Слава работал в университете. Вот. И их нельзя было оставлять в Нью-Йорке. Мы не знали, что дальше будет. И все... бумаги там было. Она никогда мне даже не говорила, какие точно бумаги.
1: Чьи?
2: Архивы. Дело вот в чем. Когда умерла, скончалась Софья Юрьевна.
1: Ее сестра.
2: Нет, это его сестра.
1: Его сестра,
2: его,
1: конечно.
2: Его сестра, да. Они все взяли из ее парижской квартиры, архивы, и привезли в Нью-Йорк к себе, в Манхэттен. Когда скончалась мать Марья Самуловна, тоже все пошло в эту квартиру.
1: Жена Цетлина.
2: Да, да, ее мать, Александра Николаевна. И еще, когда Николай Дмитриевич Аксентьев скончался, он тоже в Нью-Йорке скончался, это тоже все пошло. И в доме оказалось три, вот, как бади, как говорится, вот этих бумаг всех. И мы все положили в чемоданы. Некогда было разбираться, потому что у Славы не было времени, он работал. И мы все поставили в эту Северную Каролину. И потом он продолжил, мы поехали в Шампейн-Урбана, и я стала разбирать, я не работала тогда, я стала смотреть, а что же эти бумаги перед собой представляют. Я увидела, что это невероятные ценности, и я подарила архив серьезный очень, вы увидите, там действительно небольшой, но подарила университету нашему. И мне сказали, что ты знаешь, ты можешь отдать это Колумбия, можно послать в Гувер, там есть серьезные архивы. Но там они утонут в коробках невероятного количества других архивов. А здесь мы назначим человека, как он, докторанта, он будет разбирать, составит описание. Я с радостью это подарила им все. И действительно, это очень хорошо удалось, потому что много очень было написано, напечатано. Люди приезжали, люди смотрели, люди до сих пор изучают. Там интересные материалы есть. Вот. А что касается Николая Дмитриевича Аксентьева, есть хорошие очень архивы Амхерст университета. Вы знаете, да, там. Это политические архивы, эсеровские. Так что это тоже нашло свое место. Ну вот, вот так вот. И архивы еще более ранние, например, редакционная папка, часть современных записок, это все сейчас хранится. Новоселье, редакционная папка. Они хранятся у нас в университете Шампейн-Урбана.
1: Но потом наступило ваше, как бы уже, какое по счету, уже я сбился, очередное зарубежье. Если из Бершевы вы поехали в Америку, и это снова было перемещение в пространстве, новая релокация, как сегодня такое модное слово есть, то затем вы переехали из Америки, вы вернулись опять в Бершеву. И это еще одно ваше зарубежье, да? Почему вы вернулись в Израиль?
2: Почему я вернулась в Израиль? Это я сама себе объясняю, пыталась объяснить. Я обычно начинаю с того, ну, тебе нравится здесь? Даже не знаю, можешь понять, 30 лет прожить, больше 30 лет в Америке, в прекрасном городе, в изумительной красоты, в прекрасном месте. Вот. И попасть сюда, вот, в деревню. Я это обычно отвечаю, так что это не мой экспромтом ответ, я отвечаю. Когда я начинаю сомневаться, я спрашиваю, задаю себе вопрос. Ты хочешь вернуться назад в Америку? Я сама себе отвечаю, нет. Значит, счастлива я, несчастлива, я довольна. Наши годы в Бершеве, такие парадоксальные, конечно, ситуации, когда вместо того, чтобы ты видишь улицу Московскую, и я жила на Миусах, но потом мы жили там в высотном доме, вот. А тут пустыню ты видишь, и никаких березок тебе, ничего. И тем не менее, я считаю, что это было самое для меня плодотворное, эмоциональное место, потому что я уехала из обстановки, где я чувствовала неловкость такую душевную, в обстановку, в которой я чувствовала душевный комфорт. Душевный комфорт – это важнее всего. Знаете, можно жениться на самом интересном, так сказать, найти спутника, самого красивого, самого желанного, но быть дискомфортным при этом, да? Нужен душевный комфорт. И здесь я чувствовала душевный комфорт, мне нравились люди. Даже моя работа, которая мне не очень нравилась, она все равно она меня вполне устраивала. Мне нравилось растить детей. Я видела нормальную человеческую жизнь, которую я не увидела ни в своей семье, там, где я росла, и где я не могла устроить, когда уже стала взрослой.
1: Юля, скажите, вы бывали за эти годы в России?
2: Да, да, я была и не раз, я была... Ну, так получалось, что я была у своей сестры.
1: В Москве?
2: В Москве, да, только... Ну, вот за исключением того случая, когда мы с Андреем... Да, мы поехали в Пензу, потому что у него были такие планы. И его именем назвать, Александр Николаевна, имя назвать училище там художественное. В общем, он вообще не боится собственных мыслей.
1: Получилось?
2: Да нет, конечно, нет. Там известные люди... Мирхольд, там, знаете, из Пензы. Вот. Нет, нет, ну, ее отец родился в Пензе. Она к Пензе не имеет отношения, понимаете. Ну, нет, нас встречали очень там хорошо. Мне очень понравился этот город. И вообще, я считаю, что вот самое лучшее, что в России, по моему вот мнению личному, самое лучшее, что в России удалось каким-то образом сохранить и удержать, это вот провинциальный город. Не деревня и не большие города. Потому что большие города corrupted, деревни необразованные, а вот именно провинциальные города. Потому что и в провинциальных городах есть интеллигенция, как и всегда раньше было. Помните, вот писатели, значит, конца 19-го, начала 20-го, это все интеллигенция таких вот. Чудесные музеи, чудесные есть у них коллекции, потому что они как-то были дальше от власти, не боялись какие-то совершать поступки такие, не очень такие доступные в больших центрах. Вот так вот. Да, и я поняла, что мне еще надо. Я язык знаю хорошо. Психологию и историю. Ну, историю никто ничего... Нет, мы все что-то знаем. Мы все учились понемножку, да. Но все время приходят какие-то новые факты. Все время мы добавляем к тому, что мы знаем, понимаем, осмыслили, мы умеем приложить эти новые факты, сформировать. Я живу в достаточном, если не сказать, гармонии, это, наверное, слишком высокое слово, достаточно в мире с окружающей меня ситуацией здесь, в этой стране. Я бы гораздо больше нервничала, если бы это было в Америке. В России я просто не хочу ехать. Я просто не хочу. Я бесконечно благодарна тому, что я читала, где-то воспитала свой художественный вкус на классике русской. И то, что меня научили все-таки как-то думать, как-то и любить книги. И не стесняться быть культурным человеком. Здесь это не всегда популярно.
3: Душевный комфорт. О семье Прегель рассказывала Юлия Гаухман. Юлия Владимировна в силу своей скромности не рассказывает, как много сделала она не только для документов и писем Прегелевского архива, но и для судьбы творческого наследия Александры Николаевны. Выставки, альбомы, выступления перед посетителями музеев, интервью. Благодаря этому Александра Прегель выходит из исторической тени. А в этом году «Радио Свобода» с любезного разрешения Юлии Гаухман поместила работу Александры Прегель на обложке книги «Гонимые войной» о судьбе украинских беженцев. Недавно Юлии Гаухман исполнилось 80. Поздравляем вас, Юлия Владимировна. Будьте здоровы и низкий вам поклон за верность и память. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Завершит программу еще одно исполнение Бориса Прегеля.
0: С одесского кичемана бежали два гуркана, бежали без путевки как-нибудь. В Апнярской малине они остановились, чтобы немного отдохнуть. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глубоке. Одна заживает, другая нарывает, и третья открыла собаке.

винтовкою рукою и шашкою другой, и с песнею веселой на губе. Чекистом вахоленный за рот.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
8: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
7: Александра Бортникова провожают на пенсию.
9: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
7: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
10: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
7: Готов ли Путин ввести военное положение?
11: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
7: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, лег. И у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство, то есть мы, налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус тоже имеется, но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами с хранением секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важной истории» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся у власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такую важное ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, к примеру, Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. А Сечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, то начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков, и говорит о возможной смене руководства. Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
2: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. А он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ. Ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
4: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Ну и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу Колхозник. В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ ФСБ, так называемый сечинский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
5: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году в СЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, он как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений борьба с так называемым политическим экстремизмом.
3: Мы все знаем, благодаря расследованиям Криста Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом УБТП. И именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, я имею в виду вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
0: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала – Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил. Но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
4: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал бы, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, это та же разведка ФСБшная. Вот, и переместили его ближе к администрации президента. Вот, он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
0: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
6: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
7: Восстановим.
6: Я создал фейковый аккаунт.
7: Определим.
6: Я пользовался чужой сим-картой.
7: Узнаем.
6: Я получал оплату в криптовалюте.
7: Сдеаноним. Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN.

0: генералов, командующий войсками химзащиты, и два генерала генштаба. В первого заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
1: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
0: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие из фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
2: Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов.
0: Проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database с 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
3: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих буковках, она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
4: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
0: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
5: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
5: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
6: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года.

0: Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98 году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломти, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стала нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход, ну, фактически там, в 30-е годы. Страна закрывается, это означает, что задачи контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
1: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
0: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защита режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования. Да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима. Это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
1: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
0: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ те годы. Ну, а не только при Бортникове, оно и при Патрушеве началось, да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. В общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
1: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальнику управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев – это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирована, а репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
0: Не, репрессия – это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессия – это последствия того, что задача ФСБ – обеспечить единовластное управление Путиным. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, и, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью, и, в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Но это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимали, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известна ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, Министерство безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику Московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там Поделякин, и Польский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
1: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
0: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достается. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них... Ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу, но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма, потому что это представляет часто их агентуру. Вот. Ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
1: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
0: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов. И создавание канала влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну не только западноафриканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается... ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
1: Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
0: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 1994 году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления, заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК, и со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшее в 95 году ФСБ. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбой уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директор может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
1: Вы имеете в виду в том числе кто-то из телохранителей?
0: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения, от технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО. Это больший круг людей, там больше кадров. Хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это то, что военная контрразведка может записать себе в актив. Пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия, в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Совостянов.

Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26 года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили до гасіння пожежі, я не розумію.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию в Вивальди. Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.
3: Киношно русские не сдаются.
2: Киношные «русские не сдаются» на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
4: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
5: И мы этого человека в нашей стране пригрели. Мы ему выделили систему, при которой он может жить. Он существует только благодаря милости нашей власти. Его доходы связаны только с нашей властью. И вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами, откровенную дезу.
6: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно, потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
7: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенькие дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, и иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
6: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно как бы наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще. Вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
8: Проведение специальной военной операции.
0: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
9: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
0: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
2: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
0: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день.
0: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
10: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось Лиманский навес, это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, с северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26-го года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
0: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
10: Ну, вполне возможно, что планировалось встреча двух клещей северного, вот который шел из к северу, вот эта северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья. Где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
0: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
10: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса в 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
10: Да, в общем, были, потому что после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, но уже, скажем, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. До этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
10: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что 250 человек – это практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
0: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
10: На линии фронта происходит и то, и другое на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но а ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Ну, это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле, ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потери и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
0: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
10: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться выбомбить, ну, уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
0: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
10: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле, они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть, есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят максимальный, самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства, я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
0: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
10: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно. Но пока у него это не получается.
0: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
10: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
0: Хорошо. Если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки? Возможно ли отставка Герасимова?
10: Возможно, дело в том, что, но при этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, военачальника, вплоть и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить, при том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военное качество претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максиму Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
0: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
11: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
11: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
12: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
14: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
15: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
16: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
17: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
18: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
19: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
11: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
12: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
11: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
12: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
20: Преступление и война.
21: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
20: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
22: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением, потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
0: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
2: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
0: Как-то по-немецки...
2: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
0: Ага,
2: то есть один смеющийся, один плачущий голос.
0: Да.
2: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного немец, да и все. Об этом, это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы.
0: Угу.
2: Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
0: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы смыслы...
2: Штаб-квартиры сам, да. Есть да. Буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
0: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что речь идет о некой внутренней колонизации Востока с Западом?
2: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. на основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии, была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили, и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР, однопартийной системы.
0: Трабанту, да, и так далее.
2: Да. Да, конечно, трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
0: Да.
2: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
0: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
2: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупных европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
0: да.
2: государство.
0: Ну да, до 60-е и 70-е годы.
2: Да, конечно. Бисмарк в зависимости века. От исторического периода на территории современной Германии было от 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска, и американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
0: Да.
2: А понять баварца...
0: Это хохдойч, да, классический
2: хохдойч. Да. Да, хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
0: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19-й и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко,

0: же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг, и поддержка эта действительно была высока. Но, с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток — это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
1: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
0: Это очень по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
1: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. Вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
0: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, да, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
1: Ну да.
0: Там фашисты-реваншисты, а у нас их не может быть.
1: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтерден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
0: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты. О. То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале

0: 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на
1: Да.
0: Востоке сыграло большую роль.
1: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
0: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
1: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
2: Ну, можно начать с спекуляции, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Нет. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет. Она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который... Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы, ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. Шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что, если в Испании выборы этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
0: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ, это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже так фигурально говоря и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
1: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
0: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некий такой, не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть это своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышла бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
1: Они системщики, они тоже часть этого Брандмауэра? Вагенкнехт, Делинке, левые?
0: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
1: Вы знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся эта Делинки, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые прокоммунистические, такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
0: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
1: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
0: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезисов, вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силы именно на всем германском пространстве.
1: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. Все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке
0: это уже происходит.
1: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ: антимиграционная, антиевропейская и, так условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях: антимигрантской, антиевропейской и пророссийской?
0: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как будто косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их таким образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
1: Да.
0: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
1: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
3: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
1: Да, больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамданием в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно вызревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
3: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да? Вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этим, этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможности, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия СМЕР, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они, именно они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительства мейнстримные, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, большей толерантностью и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
1: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
3: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер, да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили, да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
1: Ну да, это собственно, фильтры цивилизации, который либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет. Насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
3: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится... Ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот... тенденцию к этим к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно... Он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
1: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
3: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правопопулистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле, да, представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что нижняя палата, а возможно и верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко в центр. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и может быть хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите, Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности, в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности... Кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
1: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да? Вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони, да, прекрасной, уже бессменной, да, рекордсменки по правительствам Италии.
3: Вот.
1: Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национале, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
3: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема... Но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектра даже среди правопопулистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, они могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикально статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
1: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов за последние годы сменилось.
3: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил 7 разных премьер-министров.
1: Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
3: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. С другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот тех же самых процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году. И, по сути, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр. То есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий, да. И дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны... Вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
1: Да. Но он гений, конечно, политический. Я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа. Его работа с коллективным подсознательном, можно сказать.
3: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это будет что-то радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его... птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это действительно самый последний вопрос. У нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
3: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос, на самом деле, будет дан в 28-м году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 20-го года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новая экономико-политическая модель на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах «Альтернативы для Германии» и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
11: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
12: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
13: Очень осторожно.
14: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
15: Я не употребляю информацию.
16: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
17: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
18: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. К истории Потсдамской конференции. Во второй половине часа Марина Ефимова. Первая битва холодной войны. Начнет программу рассказ историков Евгения Князева и Питера Ратланда. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 1 августа 1995 года.
20: Говорит Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Полвека назад, 2 августа 1945 года, в предместье Берлина Потсдаме завершила свою работу конференция руководителей держав-победительниц. Сейчас уже мало кто, кроме историков, вспоминает о ней. Тогда же, 50 лет назад, это было политическое событие первостепенной важности. Многим казалось, что Потсдамская или Берлинская, как ее порой именуют, конференция подвела черту под войной в Европе. И отнюдь немногие понимали уже тогда, что она ознаменовала начало новой мировой войны, получившей впоследствии название «Холодной». Тени забытого обывателями Потсдама проросли в последующие 5 десятилетий мировой истории. И по сей день на европейской политической карте осколки потсдамских резолюций и решений. Поэтому и решили мы всю сегодняшнюю передачу посвятить той давней конференции руководителей великих держав. Во второй половине этого радиочаса вы услышите специальную программу, подготовленную моими нью-йоркскими коллегами. Но прежде я хочу предоставить слово историкам. Российскому Евгению Князеву, он является проректором нового гуманитарного университета в Москве, и американскому Питеру Ратланду, он в настоящее время занимает пост заместителя директора исследовательского института открытой информации и находится со мной в пражской студии «Радио Свобода». Начнем с фактов и свидетельств о них. Профессор Князев.
21: Из свидетельств современников можно вспомнить таинственный рассказ о поездке Сухорукова-параноика из Москвы в Берлин. Говорят, что из столицы СССР было отправлено 2 поезда. Один ложный с белорусского вокзала, другой отправился с Казанского и был самым реальным. Плотные шторы скрывали того, кто ехал в одном из вагонов. По ночам он открывал завесу и смотрел на разрушенную Смоленщину, Украину, Белоруссию, видел, что представляла собой страна в 1945 году. И еще одно свидетельство. На каждом километре железной дороги, по которой следовал секретный состав, стоял НКВДшник. Впрочем, любой выезд вождя из Москвы сопровождался вот этим странным конвоем. Потсдамская конференция продолжалась с 17 июля до 2 августа 1945 года. Есть несколько книг, посвященных этой конференции. Есть советские издания. И общая картина конференции показывает ее несколько странный характер. Сталин и Молотов неоднократно пытались вызвать дух Тегерана и Ялты. Так пишет Георг фон Раух автор истории Советской России, которая вышла в Нью-Йорке в 1957 году. Так получилось, что американский президент скончался в мае 1945 года, и его преемник Гарри Трумэн очень опасался потерять престиж на Потсдамской конференции. В самый разгар потсдамских дебатов Черчилль был заменен Эттли вследствие победы на выборах британской рабочей партии. Кроме того, британские и американские министры иностранных дел Бевин и Бирс тоже были новичками в большой политике. И вот фон Раух полагает, что только советские представители оказались толкователями духа Ялты и Тегерана на Потсдамской конференции. Может быть, этим и объясняется тот факт, что Потсдамская конференция была столь удачной для советской дипломатии.
20: Так считает российский историк Евгений Князев. А теперь я обращаюсь к американскому исследователю Питеру Ратланду. Питер, сколько я знаю, когда вы профессорствовали в Штатах, вы, в частности, читали студентам спецкурс «Советский Союз и война». Скажите, вы разделяете мнение профессора Князева? Что означала Потсдамская конференция для СССР?
2: Ну, для Советского Союза, да, это была победа, это было достижение для Сталина, потому что на этой конференции отсутствовала Рузвельта, который умер месяц раньше, и тоже отсутствовала второй половине конференции, отсутствовала Черчилля, который только что проиграл в выборах в Англии. Это значит, что перед Сталином стояли новые руководителей западных властей, и они не смели торговать со Сталином, как старые руководители. И поэтому это было очень полезно для Сталина. Но кроме этого, была военная ситуация, которая была очень полезна для Советского Союза, потому что там был в Германии стояло 8 миллионов солдат из Советского Союза, а перед ними стояли меньше, чем 1 миллиона солдат из Англии, из Америки. И поэтому военный баланс был очень положительный для Сталина. И, конечно, все руководители за столом в Потсдаме, они знали эти военные факты. Без немецкой армии нельзя было остановить советскую армию, только атомная бомба, может быть, использовать для этого. И, конечно, Трумэн не хотел думать об этом.
20: Да, Потсдам совпал с началом атомной эры. Во-первых, хронологически, об этом мы уже говорили в нашей программе и будем говорить еще. А во-вторых, оказался первым полигоном, на котором Запад осторожно опробовал атомный аргумент в сфере политики. Евгений Акимович Князев, прошу.
21: Покойный Александр Некрич в написанной совместно с Михаилом Геллером «Утопии у власти» посвящает Потсдаму солидный параграф. Некрич утверждает, что Потсдам не только подвел итоги войны в Европе, но и стал началом новой эпохи в истории человечества, началом атомной эры. Накануне открытия Потсдамской конференции были проведены испытания атомной бомбы в Америке, изготовленной по американскому проекту. И Черчилль, и Трумэн были в восторге. По свидетельству британского фельдмаршала Алленбрука, Черчилль уже видел себя способным уничтожить все центры русской промышленности и населения. Он немедленно нарисовал чудесную картину самого себя как единственного обладателя этих бомб и человека, который сбрасывает их там, где пожелает. Поэтому всемогущего и диктующего самому Сталину. Однако Трумэн и Черчилль были удивлены безразличию, с которым Сталин отнесся к сообщению о взрыве атомной бомбы. Решили даже, что он не понял смысла информации, которую сообщил ему Трумэн. Если это так, то надо будет вспомнить, что об этом писал в воспоминаниях маршал Жуков. Маршал Жуков отмечает, что после сообщения Трумэна Сталину о наличии у США бомбы необычно большой силы, Черчилль впился глазами в лицо Сталина, наблюдал его реакцию. Потом Черчилль утверждал, что Сталин не понял значения сделанного ему сообщения. В присутствии Жукова Сталин рассказал Молотову о разговоре с Трумэном. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». А 6 и 8 августа 1945 года американцы сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселенные города Японии. Надо заметить, что Сталин сделал все возможное, чтобы развить идею в дальнейшей своей деятельности. За два года до первых американских испытаний атомного оружия советский физик Курчатов возглавил созданное бюро по разработке атомного оружия. После возвращения Сталина из Потсдама атомный проект получил в СССР огромные ассигнования. Ответственным стал руководитель госбезопасности Берия. Советская разведка за рубежом получила распоряжение работать по овладению атомными секретами. Теперь мы уже знаем, что многие секреты были просто похищены. Из речи, которая, по мнению Александра Некрича, была первой программной послевоенной речью, 9 февраля 1946 года Сталин заявил, что необходимо стимулировать исследования в области науки. Очень скоро была повышена зарплата ученым, приблизительно в 2-3 раза. Для них стали строить жилье, они получили лучшее медицинское обслуживание, чем все остальные советские люди. Научная элита СССР стала составной частью высшей советской бюрократии. Вот таковы научные отклики Потсдама.
20: Профессор Ратланд.
2: Я не специалист по этим вопросам, но, как я думаю, Сталин очень боялся этой проекты, и поэтому он вложил много ресурсов, чтобы как быстро можно достать такое оборудование для Советского Союза. И, может быть, знание, что Трумэн готов использовать эту бомбу в Японии, может быть, это в каком-то мере задержало Сталина от других агрессивных нападений на Запад.
20: «Россия вчера, сегодня, завтра» – ежедневная передача «Радио Свобода», которая целиком посвящена сегодня полувековому эху многими уже забытой ныне Потсдамской конференции, ведет передачу Владимир Тольц. Вместе со мной в нашей пражской студии американский профессор Питер Ратланд, а в Москве вместе с нами размышляет о Потсдаме российский историк профессор Евгений Князев. Питер, а что означала Берлинская конференция лета 1945 года для Соединенных Штатов?
2: Ну, это была Украина. Это было после войны, но до начала холодной войны. И во время самой конференции не ясно было, какое значение будет, потому что они думали, что это будет место, где можно решить все проблемы, связанные с конца Второй мировой войны. И особенно они хотели обсуждать судьбу Германии. Но в конце концов это не произошло. Они не сумели договориться с Советского Союза, как делить Германию. И это значит, что после 50 лет мы можем сказать, что Потсдамская конференция – это было начало холодной войны. Но не ясно было для самих американцев в это время. Они думали, что это конец Второй мировой войны. Они не приняли, что это начало холодной войны.
20: Ну, это уже тема второй половины нашей сегодняшней передачи. А сейчас профессор Князев, пожалуйста.
21: Сама Потсдамская конференция занималась вопросом послевоенного устройства Германии и Европы. По вопросу о восточной границе Германии Сталин просто поставил своих западных союзников перед совершившимся фактом. Весь район от Одера до Нейсы, включая Данциг, находился уже в руках Польши, СССР не счел нужным предварительно ознакомить с этим решением своих союзников и передал эту территорию коммунистическому правительству Польши. Но так как в Тегеране не было уточнено, о какой, собственно, из двух рек Нейса идет речь, о восточной или западной Нейсе, то этот вопрос был решен. Польский контроль распространялся и на западную Нейсе. Эта проблема долго дискутировалась. США и Великобритания вынуждены были согласиться на временное управление этими территориями. При этом Бернс и Бевин неоднократно подчеркивали, что это решение носит только временный характер. Притязания СССР на северную часть Восточной Пруссии были признаны практически без возражений. Маршал Жуков в своих воспоминаниях рассказывает подробности проведения Потсдамской конференции. Для заседаний понадобился большой круглый стол, которого не удалось найти в разрушенном Берлине. Пришлось срочно сделать его в Москве, привезти в Потсдам. И за этим круглым столом Сталин высказывал ряд довольно резких замечаний о различном объеме потерь, понесенных СССР и союзниками. И делал выводы о праве СССР требовать соответствующую компенсацию. Основной вопрос о послевоенном устройстве Германии решался тоже в бурных дискуссиях. Дискуссии

0: своим соседям или сохранению мира во всем мире. Первый раз на Ялтинской конференции СССР отверг план расчленения Германии на три государства – южногерманское, северогерманское и западногерманское. В Потсдаме глава Советского Союза вновь отклонил постановку вопроса о разделе Германии. Сталин заявил: «Это предложение мы отвергаем, оно противоестественно. Нам не расчленять Германию надо, а сделать ее демократическим, миролюбивым государством». Уж в чем, а в этом он толк знал. Объединенная Германия на миролюбивых и демократических основах, так это предусматривалось в Потсдаме. Но, как известно, этого не было достигнуто. Потсдамская конференция определила мероприятие по уничтожению германского военного потенциала. В Потсдаме был определен объем репараций и порядок их получения. Конференция вынесла также решение о передаче СССР города Кёнигсберга и прилегающего к нему района. Для проведения подготовки мирных договоров конференция приняла решение учредить Совет министров иностранных дел пяти держав – СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. Совету было поручено составить проект мирного договора для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, а также подготовить мирный договор с Германией. Во время приема на конференции с маршалом Жуковым, по его собственному свидетельству, произошел очень показательный с точки зрения психоанализа казус. Совершенно неожиданно Уинстон Черчилль предложил тост за Жукова. Жукову ничего не осталось, как предложить свой ответный тост. Благодаря Черчиллю за проявленную к нему любезность, Жуков машинально назвал его товарищ. И тут же Жуков заметил недоуменный взгляд Молотова и несколько смутился. Но быстро оправился и, импровизируя, предложил тост за товарищей по оружию, наших союзников в войне, солдат, офицеров, генералов армий антифашистской коалиции. На другой день Жуков был у Сталина, который смеялся над тем, как быстро Жуков приобрел товарища в лице Черчилля. Психоаналитическое осмысление этого ошибочного действия Жукова довольно простое. В советской делегации, конечно же, умели провозглашать тосты, однако только в честь товарища Сталина, великого вдохновителя и организатора побед Красной Армии и военно-морского флота. Накануне отъезда в Москву Сталин решил и другой вопрос о репатриации советских граждан из Германии. Сталин требовал принять все меры, чтобы советские люди получили возможность скорее вернуться на родину. В истории человечества были сотни войн, тысячи пленных, были и репатрианты. Только после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов у возвращавшихся домой пленных, угнанных на работу в Германии, начинались особые проблемы, которых не ведали репатрианты всех эпох и народов. СМЕРШ устраивал просеивания, которые для очень многих заканчивались вышкой или сороками в ГУЛАГе.
1: Спасибо, профессор Князев. Давайте поговорим об итогах. Что сейчас, полвека спустя, можно сказать об итогах Потсдамской встречи, о ее последствиях, о том, сколь действенными и длительными оказались потсдамские решения и результаты в последующей истории?
0: Потсдам подвел итоги войны в Европе и в других частях мира, но Вторая мировая война не закончилась. Именно в Потсдаме Трумэн пригласил СССР выступить против Японии. Для Сталина вопрос о войне с Японией был давно решен. Мечты о восстановлении российских имперских границ были сопряжены с реваншем за поражение России в русско-японской войне 1944 года.
2: Потсдам только продолжал те договоры, которые они обсуждали в Ялте. Это значит разделение Европы и отдавали в Польшу в сферу Советского Союза. Но в Потсдаме западные руководители еще думали, что это будет временная ситуация, и что это будет только на 2-3 года. После этого будет какая-то нормальная Европа. И они не придумали, что это будет 50 лет такой ситуации. Но, конечно, мы сейчас знаем, что это временное положение стало длинное время для Восточной Европы. А сейчас, что осталось от Потсдама? не все черти исчезнулись. Например, ситуация в Калининграде,

0: ситуация с границами, как Суд-Тирол, который был разрешен там, граница между Словенией и Италией. Все эти детали границ еще продолжаются у нас сегодня.
1: Странным образом в народном сознании смешались все три знаменитые конференции, которые решали устройство европейских государств после войны. И Тегеранская, и Ялтинская, и Потсдамская конференция вошла в такую известную присказку того времени. Черчилли-Черчилли, посталиновили и никаких рузвельтатов. Советское правительство считало, что эта конференция большая удача Советского Союза, и даже сплоченная большая коалиция союзников не мешала молодому советскому государству завоевать то, что она смогла завоевать на полях войны. Это отношение было выражено почти во всех официальных книгах и словарях, дипломатическом словаре, изданные в разные эпохи советского послевоенного времени. Так это получалось, наверное, еще и потому, что это вот был такой особый успех лично Сталина, как руководителя. Единственный из союзников, который провел всю конференцию до самого конца и был вот главным триумфатором.
2: Ну вот, прошло полвека. Как, оглядываясь назад, вы оцениваете сегодня роль участников Потсдамской встречи в истории?
0: Смотря 50 лет назад, можно сказать, что роль отдельных лиц мало, потому что решающие вопросы были военная ситуация, в которой миллионы людей сразались, умерли, и эти большие процессы истории решали. А когда они сидели в Потсдаме, они узнали, что они только индивидуальные люди, и история уже решила много проблем.
1: С сегодняшнего дня получается, что Потсдам забыли. Послевоенное устройство, как будто бы вот это большой триумф, как будто бы большая победа. А по-настоящему вот это смешение в сознании людей того, что, собственно, получилось, и победа, которая досталась такой страшной ценой, в народном сознании стерла в памяти Потсдам. Потсдам помнят историки, военные историки, историки дипломатии. А что, собственно, решилось? Это не вошло в там, народное сознание, в сознание, там, то, что сейчас часто называют ментальностью народа. Основное, что запомнилось, что да, мир был поделен. Да, возник так называемый социалистический лагерь. Ну, не сразу после Потсдама, но все-таки это произошло вот после войны. И считалось, что это результат войны. Переустройство Европы, устройство вот этого Восточного блока, потом Варшавского договора, стран Варшавского договора. С одной стороны, это давало, ну, это вот отклики Потсдама. Но по-настоящему вот события последних 10 лет показали, что все это разрушилось, потому что принцип державности, который был главным, основным, доминирующим на Потсдамской конференции, он подвергся самому серьезному испытанию. И державность как таковая просто сейчас не способна решить какие-то дипломатические конфликты и межгосударственные конфликты. То, что мы сейчас видим, и видим, как все, что сделал Потсдам, и все, что произошло после войны, буквально все нарушено, и Германия объединилась, Польша, Чехия и другие страны стали самостоятельными, несмотря на географическую близость к России, бывшему СССР. Все это показывает, в очередной раз показывает, что люди, которые думают, что они творят историю, люди, которые смеют надеяться на то, что в их правой или левой руке находится власть над миром, эти люди глубоко заблуждаются.
2: Вот так оценивают сегодня в Европе итоги и уроки Потсдамской конференции ученые. российский профессор Евгений Князев и американский Питер Ратланд. А теперь перенесемся за океан.

На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: Конференция в Потсдаме, в 30 километрах от разрушенного войной Берлина, длилась 2 недели между 17 июля и 2 августа 1945 года и была, по сути, последней встречей союзников. На Западе Потсдамскую конференцию называют «конференцией Большой Тройки» – Сталина, Черчилля и Гарри Трумэна, ставшего президентом после смерти Рузвельта. Встреча Большой Тройки происходила в то время, когда Германия уже подписала безоговорочную капитуляцию. Но подписала всего 2 с лишним месяца назад. Европа пребывала в состоянии эйфории и некоторой растерянности. Растерянность чувствовали и те американские и английские дипломаты, которые принимали участие в Потсдамской конференции. Одной из причин были перемены, которые произошли в отношениях между союзниками с февраля, со времени Ялтинской конференции. Тогда Сталин принял и подписал следующее соглашение.
1: Союзники обязуются создать в занятых ими странах временные правительства, составленные из представителей всех слоев населения, и в самое короткое время способствовать проведению там свободных демократических выборов и установлению законных правительств.
0: Теперь в Потсдаме Сталин абсолютно игнорировал это соглашение и прямо заявил, что не собирается проводить никаких свободных выборов ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Румынии. На одном из заседаний Потсдамской конференции Черчилль открыто обвинил Сталина в репрессиях на завоеванных территориях. Сталин, не моргнув глазом, назвал эти обвинения сказками. Каждый день союзники делали шаг назад, а Сталин шаг вперед. В нашей передаче участвует историк, специалист по Второй мировой войне и свидетель тогдашних событий адмирал Роберт Хэнкс. Адмирал Хэнкс, очень широко распространено мнение, во всяком случае в России, что на Потсдамской конференции Запад продал или пожертвовал, или проиграл Восточную Европу в дипломатической игре. Согласны ли вы с этим?
2: Абсолютно
1: согласен. Зерна холодной войны были посеяны там, на Потсдамской конференции.
0: Автор энциклопедической статьи о Потсдамской конференции пишет, «Железный занавес, о котором говорил Черчилль, опустился прямо на стол переговоров в Потсдаме». Вот что думает об этом историк, профессор университета Огайо Юниверсити Стивен Майнер.
3: Я думаю, что первые ростки холодной войны появились до Потсдамской и даже еще до Ялтинской конференции. И в самом подходе к войне, и в целях, которые преследовали союзники, во всем сказывалась принципиально разная природа политических режимов Запада и Советского Союза. Что же касается раздела Восточной Европы, то нужно иметь в виду, что возможности Запада в этой ситуации были отнюдь не безграничны. Не забудем, что советские войска уже были там и уходить не собирались. Не воевать же с союзниками. Кстати, до этого чуть дело не дошло при разделе Берлина.
0: Чем вы объясняете то, что Сталин согласился отдать союзникам часть Берлина? Я знаю, что об этом договорились еще в Ялте, но Сталин отказался от многого, что было решено в Ялте.
3: Я думаю, он не хотел провоцировать никаких конфликтов вокруг Германии, чтобы в будущем начать беспрепятственно, при невмешательстве Запада, подминать ее под себя. Но главное – репарации. Сталин получил сельскохозяйственную часть Германии, а ему нужен был Рур – уголь. И он добился получения частичных репараций с территории американской и английской зон, возможно, ценой Западного Берлина. Вообще, в международных переговорах Сталин был в достаточной степени осторожен. Если он чувствовал стену, он отступал.
0: А какова была позиция Соединенных Штатов по отношению к будущей судьбе Германии?
3: Как и всегда, в Америке единой позиции не существовало. Были политики, которые вообще хотели вернуть Германию к состоянию 17 века, то есть разделить ее на несколько государств. Но в основном американские политики собирались постепенно преобразовать Германию в мирное и демократическое, но, конечно, единое и самостоятельное государство. И для них было шоком понять, что Советский Союз хочет иметь всю Германию под своим контролем.
0: Как объясняют специалисты, недостаточно сильное сопротивление западных союзников Сталину на Потсдамской конференции. Вот что говорит адмирал Роберт Хэнкс.
1: Тут, конечно, нужно учитывать различные моменты, но, на мой взгляд, один трагический момент Потсдамской конференции часто не удостаивается должного внимания, а именно, что англичане прямо посреди конференции сбросили с политической арены Черчилля. Думается, если бы Черчилль остался на конференции, то у него и у Трумэна Сталин вытребовал бы гораздо меньше. Это была, может быть, крупнейшая ошибка британской политики.
0: 25 июля в разгар конференции премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уехал из Потсдама в Лондон, чтобы быть дома в день выборов, перевыборов, как все думали. Обратно, как мы знаем, он уже не вернулся. У сменившего его социалиста Клемента Этли, не говоря уж о масштабах личности, были другие задачи, по большей части внутренние. Судьба Восточной Европы не входила в круг его главных забот. Профессор Стивен Майнер. Согласны ли вы с тем, что отсутствие Черчилля изменило ситуацию?
3: Не совсем. Дело в том, что Эрнст Бевин, ставший при Этли министром иностранных дел, был антикоммунистом. И он чрезвычайно подозрительно относился к советской политике в Восточной Европе. Кстати, в будущем он стал одним из самых результативных бойцов Холодной войны. Конечно, у него не было такого влияния, связей и возможностей, как у Черчилля, но у него было достаточно опыта для переговоров с Советским Союзом.
0: А сыграло ли роль отсутствие на конференции Рузвельта с его авторитетом, с его опытом, с его умением очаровывать людей? Адмирал Хэнкс?
1: Не думаю. Рузвельт и на Ялтинскую конференцию прибыл с наивной верой в то, что может поладить с дядюшкой Джо. Рузвельт был слишком наивен. Он не мог понять, что не в состоянии навязать Сталину свой способ мышления.
0: Профессор Майнер, адмирал Хэнкс говорил о наивности Рузвельта. А что вы скажете о других американских политиках и их тогдашнем понимании природы советского режима?
3: Я уверен, что понимали немногие. Кстати, поразительно интересно читать, как американцы, столкнувшись с реальностью, например, попав в Москву в американское посольство, стремительно меняли свои представления о советском режиме. Это касается, в частности, и тогдашнего посла Гарримана. К тому же большую роль в переговорах играли военные, которые относились к советским как к товарищам по борьбе. Им психологически трудно было отделить свои представления о русских солдатах и офицерах от представления о советском руководстве.
0: Ну, а сам Трумэн?
3: Судя по всему, у Трумэна не было определенной линии поведения. Он то называл Сталина гангстером, то вдруг после первых заседаний в Потсдаме написал матери знаменитую записку. Я думаю, с этим человеком можно договориться. Словом, Сталин знал, как производить впечатление. Американцы, которые имели с ним дело во время войны, считают, что никто так не умел спрятать когти, как он. Сталин мог быть необычайно душевным. Он просто артистически прятал свою ужасную сущность.
0: На волнах радио «Свобода» специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Помимо внезапного выхода из игры Черчилля, в ходе «Потсдамской конференции» был еще один поворот. В отличие от Германии, Япония, судя по всему, не собиралась добровольно прекращать войну. И в начале Потсдамской конференции Трумэн все еще настаивал на вступлении Советского Союза в войну с Японией. Хотя американцы вели усиленные бомбардировки японских городов, почти уже не встречая сопротивления японской авиации.
1: Я думаю, мы здесь, в Соединенных Штатах, слишком старались, чтобы СССР присоединился к войне против Японии. Хотя, фактически, мы уже разбили Японию. За бомбежкой, естественно, последовала бы высадка на острова. И у нас была атомная бомба. Мы не нуждались в поддержке Советского Союза. И все же ради того, чтобы вовлечь Сталина в войну на Дальнем Востоке, мы, как я уже говорил, уступили ему слишком много. Если бы мы дали ему меньше, холодная война, возможно, была бы не столь долгой.
0: 26 июля два государства-участника Потсдамской конференции, Англия и Америка, предъявили Японии ультиматум, требующий безоговорочной капитуляции под угрозой полного уничтожения. В случае же добровольной, немедленной капитуляции Японии было обещано гуманное отношение и к населению, и ко всем участникам войны, за исключением горстки военных преступников. Японцы ультиматум игнорировали. 2 августа, в день окончания Потсдамской конференции, американцы сбросили на несколько небольших японских островов и на нефтяные промыслы в районе Кавасаки 6500 тонн бомб. 30 раз больше, чем при высадке в Нормандии. Это был самый разрушительный воздушный налет за всю историю военной авиации. Японское правительство продолжало упорствовать. 6 августа, как известно, на Хиросиму была сброшена первая атомная бомба.
1: Трумэн информировал Сталина о том, что у нас есть новое оружие огромной силы, но не сообщил, что это атомная бомба. И реакция Сталина оказалась для нас шоком. Он не проявил, во всяком случае внешне, никакого к этому интереса. Сталин сказал тогда нечто вроде «Надеюсь, вы сумеете хорошо использовать это оружие против Японии». Впоследствии мы узнали, что ему было все известно об атомной бомбе, и советы были уже заняты созданием собственной, так что нам не удалось застать Сталина врасплох. Советский Союз вступил в войну против Японии лишь тогда, когда Сталин понял, что это сулит выгоду и не потребует особых усилий. Первую бомбу мы сбросили 6 августа, а 8-го советские войска вошли в Маньчжурию и стали спешно захватывать как можно больше территорий, прежде чем мог быть объявлен мир.

0: sassa. Ай, блюз, вин, дин, чин, драса, тундра, сасса. 1 августа 1945 года, немедленно после подписания Потсдамского соглашения, Соединенные Штаты, Советский Союз, Англия и Франция двинули свои войска в отведенные им оккупационные зоны. Советские контролировали юго-восточную часть Германии от Мекленбурга до Саксонии, американцы получили Баварию, Гессен и Северный Вюртемберг, англичане заняли северо-западный сектор от Шлезвиг-Гольштинии до Вестфалии и самую маленькую юго-западную часть оккупировали французы. Единственный раз в этот день возникло серьезное противостояние между советскими и союзными войсками, когда американцы и англичане занимали свои секторы в Берлине, находящемся в середине советской зоны. Там дело чуть не дошло до настоящего сражения. По иронии судьбы, в то самое время, когда союзники делили Берлин, в Америке заканчивала свой почти годовой концертный тур по стране замечательная немецкая актриса и певица, известная своими антифашистскими настроениями, Марлен Дитрих. Одна из ее песенок называлась как раз именем самой знаменитой и веселой берлинской улицы Унтер ден Линден, которая в результате решений Потсдамской конференции перешла в советский сектор.
1: Unter den Linden promeniere ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf ne Kilometerlänge siehst du nichts als Menschenmenge und inmitten hält beritten stolz die Polizei.
0: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: dann spaziere hinterdrein. Denkst du an beim Kaffeebauer, sagt sie dir noch, ich bedauere. Bist du am Pariser Platz, schubst, da ist sie schon dein Schatz.
1: Но вернемся к Потсдамской конференции. Профессор Майнер, было ли что-то, в чем Сталин уступил на этой конференции?
2: Вообще говоря, нет. В определенном смысле это был триумф сталинской дипломатии. Точнее было бы сказать так. Сталин получил не все, на что замахивался. Он ведь требовал и Ливию, и береговые укрепления в Черноморских проливах.
1: Вы упомянули триумф сталинской дипломатии, но не кажется ли вам, что это скорее была победа силы и результат применения гангстерских методов, обычно не принятых в дипломатии, скажем, прямого обмана, невыполнения ранее принятых соглашений, ялтинских, например?
2: Тем не менее, он получил почти все, чего хотел. Правда, яблочко оказалось отравленным. Страны Восточной Европы, чье население рвалось прочь из-под советской опеки, стали постоянно тлеющим пожаром в советском лагере.
1: Вот как в недавней статье характеризуют результаты конференции американский политический обозреватель Артур Аллен.
3: 2 августа «Большая тройка», так и не достигнув никакого согласия по поводу переустройства Европы, закончила конференцию в Потсдаме, подписав меморандум, сохраняющий статус-кво. Иными словами, Сталин получил право делать все, что он хочет, на территориях, занятых красными.

0: О том, как отразились решения Потсдамской конференции на послевоенной судьбе Восточной Европы, я беседую с профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым. Сергей Никитич, одним из первых действий Хрущева был вывод оккупационных войск из Австрии в 1955 году. Как вы это объясняете? Кстати сказать, Сергей Никитич, остались ли у вас какие-то воспоминания о Потсдамской конференции?
1: В то время я был молод, в 1945 году мне было 10, в 1955 мне было 20. Да и Никита Сергеевич в 1945 году в этих делах не участвовал. Он был на Украине, и в тот момент он, по-моему, больше всего был озабочен, что ему получить по юнра от американцев. Тогда последняя была помощь. Уточку,
0: да,
1: или рыбу, знаете, так сказать, эту историю. Что лучше, так сказать, чтобы вас накормили, чтобы вас научили ловить рыбу. И он, в конце концов, решил, что он попросит оборудование. И все говорил, а вот белорусы попросили хлеб. Но не был уверен до конца, что он был прав. Ну ладно, вернемся тогда к Австрии. В тот момент нужно было решать, что мы собираемся, воевать с Западом или договариваться. И Хрущев решил, что с Западом можно договориться. Мы должны помнить, что в то время, так сказать, никто друг с другом не общался. В 1955 году еще Хрущев только первый раз встретился в своей жизни с западными лидерами и вообще с жителями Запада. Но как договариваться? Было много проблем, но среди них две. Это объединение Германии и объединение Австрии. Объединение Германии в тот момент представлялось всем очень опасным. Я уже даже не говорю социализм или капитализм. И, конечно, никакой политический руководитель в то время решиться на это не мог, потому что никакого доверия между Востоком и Западом не существовало. А Австрия – это была маленькая страна, которая фактически не играла никакой роли в расстановке сил между Востоком и Западом. И поэтому Хрущев считал, что это будет хорошим, так сказать,
0: жестом
1: в сторону Запада, который показывает, что да, мы хотим договориться. Ну и второе, как он говорил, а что мы можем сделать? Мы не можем держать эту страну бесконечно разделенной. Он, кстати, не считал, так сказать, до 60-х годов, что Германия останется разделенной. Он просто не знал, каким образом к этому объединению подойти. И тогда решили подписать этот первый договор и, с другой стороны, проверить Запад, то есть согласен ли Запад сохранить нейтралитет Австрии. Мне кажется, что это был очень хороший шаг, который надолго предопределил недоверие между Западом и Востоком. Доверия никакого не было, но мысль о том, что друг с другом дело иметь можно.
0: Тут я на секунду прерву Сергея Хрущева, чтобы сделать уточнение. Вывод советских войск из Австрии был все-таки не просто жестом. По заключенному в Вене в мае 1955 года договору Советский Союз получил с Австрии 152 миллиона долларов и 10 миллионов тонн нефти. Довольно своеобразный взгляд у Сергея Хрущева и на венгерские события 1956 года.
1: Понимаете, венгерские события – это реакция на 20-й съезд, на разоблачение Сталина. И на самом деле, если мы сравним венгерские события и польские события, между ними разрыв две недели, то между Гомулкой и Имре Надем большой разницы не было. Они оба были, так сказать, реформаторы-коммунисты. И между ими обоими и Хрущевым тоже большой разницы не было. Но в Польше, так сказать, жестко Хрущев поставил вопрос, что вот мы ведем войска, так сказать, что мы будем силой пресекать любую попытку, ну, скажем так, вырваться из-под нашего контроля. А в Венгрии, к сожалению, там был очень мягкий Микоян, который все время искал, как договориться, и догматичный Суслов, который больше, так сказать, беспокоили формулировки и соответствия их марксизму, ленинизму. И они не поставили эту границу. И события вышли из-под контроля.
0: Было ли какое-то сопротивление внутри советского правительства решению возвести Берлинскую стену?
1: Проблема Берлинской стены, она определялась желанием как руководства Советского Союза и Никиты Сергеевича Хрущева, так и давлением со стороны руководства ГДР и конкретно Вальтера Ульбрихта, чтобы прекратить отток квалифицированного населения из ГДР. Ну, казалось в тот момент, по крайней мере, Хрущеву, что если эти люди перестанут туда уходить, как он считал, на большую зарплату, так сказать, и в условия, которым специально создаются западными странами, чтобы сделать нам, как сказать, бяку, то положение в Восточной Германии улучшится. А никакого возражения не было. Давили немцы, но Хрущев считал, что это его идея. Я до сих пор не знаю, кто на самом деле придумал эту эту стену. Ну а после стены тоже выяснилось, что ничего не поменялось, потому что производительность труда в ГДР не повысилась. Качество труда тоже не повысилось. И Хрущев много с Ульбрихтом говорил, что, собственно, так сказать, чего вы от нас хотите? Я помню, был последний разговор, когда Ульбрихт сказал, у нас не хватает людей, нам нужны чернорабочие, чтобы чистить улицы. Не можем ли мы попросить, чтобы вы прислали русских на эту работу? Возмутился и сказал, что мы вас победили, а теперь мы пошлем, так сказать, за вами мусор убирать.
0: Каковы, по-вашему, уроки Потсдамской конференции?
1: Понимаете, 45-й год и Потсдамская конференция – это часть нашей истории, которая определила и будет определять в будущем нашу жизнь и экономику, и политику. И так странам Восточной Европы, наверное, будет сейчас экономически практически невозможно объединиться с Западом. Поэтому, мне кажется, когда мы смотрим здесь, мы должны не только критически относиться к этим решениям, или, наоборот, апологетически, а понимать, что Европа до сих пор разделена, и, видимо, экономически она будет разделена на две экономические группы, на западный общий рынок и на восточный общий рынок. И чем быстрее страны поймут, что вот это главное последствие Потсдамских соглашений, и попытаются, так сказать, устроить в этой реальности свою жизнь лучше, тем лучше будет всем нам.
0: Это был профессор Браунского университета Сергей Хрущев. В дни 50-летней годовщины конференции в Потсдам прибыл Джордж Буш, 41-й президент Соединенных Штатов. Дополнительным поводом для его приезда было начало демонтирования и мирной реконструкции 423 военных советских баз, находящихся в районе только Берлина и Потсдама. Мне хочется закончить эту передачу словами из его речи, произнесенной в том же самом зале, где в 1945 году происходило заседание Большой Тройки.
2: Меня серьезно волнуют изоляционистские настроения, распространившиеся сейчас в Америке. Вся история демонстрирует нам, что беды Европы неминуемо становятся и нашими бедами. Надеюсь, что американцы не забудут эти уроки.

0: Ну вот и все. Мне остается лишь попрощаться и сказать, что над этим выпуском программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященным 50-летию Потсдама, работали в Нью-Йорке Марина Ефимова, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. В Праге режиссером передачи был Олег Усков, а составил и вел ее Владимир Тольц.
1: И закончим выпуск воспоминаниями писателя и музыкального ведущего Дмитрия Савицкого о 50-х, 60-х годах. Эфир 13 января 80-го года.
2: Сходились к вечеру, брели через весь заснеженный город. Булгаковская поземка, проходные дворы, коты на ведрах, задышанные теплые ковриги окон. В квартире людно, дымно, пальто бросить некуда. Все молодые, но вот прошмыгнула коридором бабушка в цветастой шали, с головой привычно, как маятник, качающийся слева направо, справа налево, и растворилась под голой лампочкой. Еще ждали кого-то, еще выглядывала вся розовая, вся в локтях и коленках девочка в окно, под кипение снега, и горячо шептала назад в комнату: «Стоит, мерзнет, вот дурачина, делать им нечего». А внизу, у подъезда, и вправду скучал, воротник пальто уткнувшись, со злой папироской в зубах, от органов к поэзии приставленный дядя. Ну вот явилась и та, которую ждали, вся с мороза, вся пылает, в синеву отдающие волосы, раскосые глаза, восторг, эйфория, горение. Читали по очереди, кто в пол взглядом зарывшись, кто закинув голову под потолок, кто сглатывая, словно стыдясь, слово, кто втискивая и смакуя, кто давясь скороговоркой аллитерацией. Где я их видел до этого? Мелькали ведь мне и их имена, и лица. Леня Губанов, Володя Олейников, Юра Кублановский, Вадим Делане, Таня Реброва, длинный и худой Игорь Холин, невысокий и полный Генрих Сабгир, еще надвигающиеся из совсем других времен. Теперь я видел их совсем близко, в этой занавешенной дымом комнате. Теперь начиналось новое знакомство, вплотную. Они были резки друг с другом. У них, недолго заметить, была строгая иерархия. Они судили без обиняков, в лоб, да с крепкой солью междометий. Они были ревностны не в отношении распределения венков на своем перенаселенном Парнасе. Они ревновали к поэзии. «Ремесленник, я знаю ремесло», — писала Цветаева. Они были из одного цеха. Пока я ползал по желтому песку стрельбищ, кормил комарье, учился мотать портянки и втихаря читал самиздатовского Мандельштама, пока я бегал в самоволку, в единственный книжник, где было на продажу 5 томиков Пастернака и Цветаевой на весь город, они в молодых порывах организовали СМОК, самое молодое общество гениев. Что-то и вправду из тех давних горячечных порывов начала века, когда стихами, как и сейчас, кормились, когда поэзия была хлебом. Странная страна. То ли устная традиция нынешней догутенберговской России вывозит, то ли 19 век в обнимку с предыдущим никак не довоплотятся. Жива поэзия на Руси, как нигде. Смагистов было немного. Все тот же Губанов, Олейников, Кублановский, Сабгир, Холин, Делане. Но множество поэтов было вокруг. Даже в Союзе писателей довольно быстро начали скрести за ухом. Что делать? Времена как бы либеральные. Никаких инструкций, как старые добрые времена, нет. Что делать? А мальчики с девочками читали, скандалили, пили, целовались, дрались, как и положено молодым поэтам. Нужно было найти хороший литературный ошейник. ЦК комсомола аргусом заморгалось с ночного неба столицы. Учредили семинар, назначили из официальных левых самого левого, Арсения Тарковского, того самого, который сам желторотым приперся по крутой лестничке на 6-й этаж к Осипу Мандельштаму. Не печатают, мол. А Мандельштам весь в пене загнанного зверя, весь в звездных колючках погони выгнал к такой-то матери, еще на лестнице топал и кричал: «Не печатают! А Иисуса Христа печатали?» Но и нынче Арсений Тарковский все только еще выпускал свою первую книжку. Лет 40 долбил он официальщину, нажил седины, известен был, имел поклонников, да от устной традиции так и не мог оторваться. Госиздат и Гомера бы в глазную клинику отправил. Семинары шли в ЦДЛ. В контрасте тех, кто годы писал в ящик и, не помышляя, вылезать со стихами наружу, кто вгрызался в прозу, в перевод, кто уже окреп, заматерел в рифмах, приобрел вес и потерял легкость, эти пузыри земли все не могли остановиться кипеть, ошарашивали невиданными рифмами, наглостью исторических сопоставлений, ядовитыми уколами таланта, упреками в старческом бессилии. Губанов, кликушевского, бесконтрольного темперамента, весь в русских, перерусских темах, сам-то каким-то юродивым, из-под рублевской кисти вышедший, не читал, а выл, требовал: «Дайте синего коня на оранжевое поле». Необыкновенная, чудесная, по затребованию поэзии, апеллирующей, как известно, мимо власти, прямо к Богу, должно было случиться, не могло не случиться. Воздух тех лет был таким, дурачил царь Никита и себя, и иные царства. Володя Олейников из Кривого Рога, белокурым ангелом, свалившийся на Москву, одинаково свободно владевший и русским, и украинской мовой, потрясал богатейшим словарем и новой, небывалой музыкальностью стиха. Лишь несколько из них, ранних, были сюжетными. В остальных он был, пожалуй, настоящим абстракционистом в поэзии. Красочные, свежие метафоры произвольно сталкивались, рождая иногда чудесные этимологические взрывы. Аллитерационный узор дробил стих внутренними рифмами. Все дышало классической, вполне греческой свободой. Олейников, боготворящий Волошинский, Максов, Коктебель, в этой и при советском режиме выжившей Кимерии, писал, как 2000 лет назад, не о кузнечике и облаке, не о волне и скалах, а кузнечиком, облаком, волной и скалой. Арсений Тарковский, верный традициям акмеизма, сказал про него: «Биологически талантлив». Из Харькова на Москву нагрянувший молодой Эдуард Лимонов очкастым сборищем вопросительных знаков явился на семинар. Тут уже потянуло абериутами, Хлебниковым, тут с провинциальным шиком хоронили акмеистскую метафору, требовали конкретности, поэзии проходного двора, коммунальной квартиры, советского дремучего быта. Оборванная насильственно традиция русской поэзии молодой волной 60-х годов должна была восстановиться. Мост должен был быть перекинут назад, в прошлое. Ахматовский классицизм, крайне метафоричный и трагичный Мандельштам, абериуты, ушедшие к жучкам и бабочкам от советской реальности, никому неизвестный отшельник Балдуев, все они должны были быть прочитаны, поняты, пережиты и продолжены современностью. Москва всегда спорила в поэтической традиции с Питером. Москва всегда была более разношерстной, горластой, хулиганистой. Питер всеми своими пропорциями, шпилями, каналами, дворцами тяготел к классицизму. Хотя насмешники абериуты Хармс, Веденский, Олейников, Вагинов прикатили к нам с петроградской стороны, от Петропавловки. Современная неофициальная ленинградская поэзия, где крепко присутствует отсутствующий Иосиф Бродский, за редкими исключениями тяготеет к классицизму. Это Хапкин, Кривулин, Елена Шварц, Мирон, Стратановский. Москва же все крутит ярмарочное кольцо. Игорь Холин заканчивает поэму о Сталине дурашливым, на первый взгляд, выводом: «Вам бы, Иосиф Виссарионович, овец спасти дорезать, а вы взялись человеков». Генрих Сабгир, наиболее состоявшийся, уплотнившийся мастер, юродствует поперек общественного движения. «Иду, а навстречу идут идиоты. Идиот бородатый, идиот безбородый. Мир сошел у него с рельс, спятил в гипнозе догм. Толпой фанатиков идет к обрыву, и лишь поэт, обладающий нездешним зрением, кричит и скачет вдоль обезумевшей массы. Куда? Ну, как во все времена, его не слышат». Смагизм разлетелся вдребезги. Постсмагизм частично ушел в эмиграцию, частично растворился по малозаметным старинным усадьбам. Работают поэты хранителями музеев. Но странное явление наблюдается в конце века. От горчайшей ходосеевской нотки европейской ночи в конце века и следа не осталось. Мост строится сразу в две стороны. В прошлое, чтобы реставрировать его без советских подделок, и в настоящее, между страной и диаспорой, где все чаще и чаще из-под воды неведения выходят наружу имена и стихи. И в последнем повороте, оглядывая ущелье и обрывы русского Парнаса, замечаю, как рядом ютятся и крутятся в идеологических пируэтах официальные левые. Боже мой, неужели они не знают о десятке талантов, живущих рядом, о тех, кто зарабатывает кочегаром, сторожем, кого гоняют по психушкам? Знают. Не только знают, знают наизусть. Но нечего поделать. Молчат. Помочь трудно. Один из них, из легальных левых, так и сказал: «Не могу вам помочь. Это было бы самодоносом». А поэзия, а та, которая единственная в России, которая всегда и при Николае, и при Троцком была вечным, божественным самодоносом, нет, нет, господа, и не просите, ведь лопнет дача в Переделкино, квартира на Котельниках, поездка в Париж. Смагизм, родивший целую серию самиздатовских, под копирку отпечатанных книжечек стихов, через рукописные журналы и альманахи, от синтаксиса до ленинградского альманаха 37, вынес наружу все больные вопросы подпольной поэзии: эклектизм, позднее созревание, повторный эксперимент. Стихи, появляясь на Западе, оттуда возвращаясь в Россию, восстанавливают здоровое кровообращение, примят крылья, крепят полет. Косноязычие современной России, мертвый язык директив, как ни странно, не убили столь хрупкое, столь тяжелое поэтическое слово.
1: Дмитрий Савицкий, запись 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
6: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
5: Александра Бортникова провожают на пенсию.
7: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
5: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
8: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
5: Готов ли Путин ввести военное положение?
9: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, лег, и у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство, то есть мы налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус уже имеется, но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами сохранения секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важная история» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся у власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такое важное ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, пример Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. Осечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, я думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, то начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков, и говорит о возможной смене руководства. Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
2: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. А он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну, то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России, вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ. Ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство, руководство Политбюро ЦК поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов — это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
4: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Ну и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу «Колхозник». В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ, ФСБ, так называемый сеченский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
5: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году в СЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Но он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, он как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений борьба с так называемым политическим экстремизмом.
3: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. При этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, УБТП, и именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, я имею в виду вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
0: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил, но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
4: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал бы, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, это та же разведка ФСБшная, вот, и переместили его ближе к администрации президента. Вот, он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
0: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
6: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
7: Восстановим.
6: Я создал фейковый аккаунт.
7: Определим.
6: Я пользовался чужой сим-картой.
7: Узнаем.
6: Я получал оплату в криптовалюте.
7: Сдеаноним. Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку. Не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий. Такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
8: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны и делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
7: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов. Командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
9: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
7: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие с фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
10: Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили это.

0: ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
1: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих буковках, она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
2: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
0: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
3: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
3: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
4: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98 году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломти, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стала нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход, ну, фактически там, в 30-е годы. Страна закрывается, это означает, что задача контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
3: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
4: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защита режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там, защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования. Да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу.

0: А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима, это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
1: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
0: Да, конечно, да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ в те годы. Ну, а не только при Бортникове, оно и при Патрушеве началось, да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. Ну, в общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
1: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальнику управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев – это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпировано, а репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
0: Не, репрессия – это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессия – это последствия того, что задача ФСБ – обеспечить единовластное управление Путиным. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, и, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью и, в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Но это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимали, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известным ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, в Министерстве безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику Московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Ямпольский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
1: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
0: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достаточно. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них, ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу. Но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма, потому что это подставляет часто их агентуру. Вот. А, ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом, в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
1: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
0: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов, и создавание каналов влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну, не только западноафриканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается... ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
1: А, Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
0: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 1994 году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления, заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК, и со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшее в 1995 году ФСБой. Вот. То есть... Тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбой уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директор может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
1: Вы имеете в виду, в том числе, кто-то из телохранителей?
0: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения. От технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО. Это больше круг людей, там больше кадров. Хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну, какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это то, что военная контрразведка может записать себе в актив. Пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия, в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы даны?
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Савастьянов.

0: Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа, просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми. В Украине только за первые 8 месяцев 26 года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили на гасіння пожежі, як вони зрозуміли.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию «Вивальди». Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.
3: Киношные русские не сдаются,
2: на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
4: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
5: И мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить, он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с нашей властью, и вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами, откровенную дезу.
6: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно, потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
7: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
6: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое, такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно как бы наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще. Вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
3: Опыт проведения специальной военной операции.
0: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
4: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
0: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
2: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
0: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
0: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
8: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось Лиманский навес, это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26-го года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
0: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
8: Но вполне возможно, что планировалась встреча двух клещей северного, вот, который шел из к северу, вот эта северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья. Где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
0: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
8: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса в, ну, в 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот изменение, такое изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что, ну, война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
8: Да, в общем, были, потому что вот после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать, ну, практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, но уже, скажем, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. Ну вот, а до этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
8: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что, ну, 250 человек – это, ну, практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, ну, так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
0: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
8: На линии фронта происходит и то, и другое, на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. Ни в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где вот успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, ну, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле. Возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые пишут, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потерь и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
0: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
8: Это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
0: Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
8: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество, и поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле, но они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть. Есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят максимальный, самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства, я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
0: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
8: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно, но пока у него это не получается.
0: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
8: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
0: Хорошо, если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки, возможно ли отставка Герасимова?
8: Возможно, дело в том, что, но при этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, военачальника, вплоть и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить, при том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военного, военное качество претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максиму Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
0: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
12: Я не думаю, что передышку он заслужил.
13: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут?
14: С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером воскресенья. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
15: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
16: Путин does not read Truth Social.
14: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
12: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
14: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? к чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине. Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
17: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
15: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
17: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
18: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает True Social.
17: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседников в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
18: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
17: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
19: В перспективе объем может вырасти до 3 000 000 тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
17: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца, и ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
15: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
20: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
17: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом. президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
2: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
17: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
14: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
21: Добрый, приветствую вас.
14: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
21: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительной такие оценки, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с России. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
14: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
21: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки. Тот же Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Ормузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
3: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
21: Ну, знаете, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украины, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
3: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия. И обсудим это дело с политологом.
4: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
22: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
4: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
23: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
4: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
24: Конкретная ситуация, заказывал такси и не с первого раза получилось, и даже, то есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
4: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
1: нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат, они что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
4: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
5: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны.

0: конечно, будет наоборот скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
1: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже две трети россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около трети граждан. Опрошенные рейтер на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
2: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
3: А какой? Да, почему?
2: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
1: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне, и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
4: Нам никто не имеет права указывать, что нам...
5: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
4: Ну, это зрада. Как на мене, это зрада партнерів.
6: Все ж таки живем в режиме...
7: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
1: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41%, что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
8: И про общественные настроения на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
9: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
8: А какой выбор стоит перед украинцами?
9: Да, в том дело, что особого выбора-то нету. Потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению. Но, к сожалению, такие, ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии. Что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну, но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет, поэтому только держаться без всякого выбора.
8: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что

0: если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
1: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это в Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
0: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но... Правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
1: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии, предлагала энергетическое перемирие, то есть обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россия вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашим НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
0: Ну и вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что... В целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал негласный между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой, ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью. Как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Но пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно, теперь в общем можно подумать о возвращении ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что... Пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
0: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем, но... Можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
1: Смысл наверняка был. Никто не знает рецепта заранее. Да? Не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом вывести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу, по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяет.
0: Спасибо вам большое.
1: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправку в США? Но, очевидно, не может.
0: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
3: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
4: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
3: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
2: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там кто-то говорил, вот ты, ну мудак надо. Я говорю, ну да, мудак, ну стечение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да, когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи, они сказали, что нет, мы ничего не хотели, а я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Там Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
3: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
2: В тот момент в СИЗО отбывали, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в Кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, еще тогда был в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я думал до последнего, что сейчас суд вернет дело на переследование, и меня оправдают, да, в конечном итоге. Потому что, бред сивой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что, в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе, да. Внутренний закон, он более, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, я не устаю всем, каждому говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, в любую заходишь, и в принципе можно перенести параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
3: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
2: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Дубинками били, положено, за ручку взялись, били. Но я, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, в СИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там бегом, там это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили это, когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли, там до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так это, ну, если можно матом сказать, там опиздение, там каждый день по чуть-чуть, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть вот я спрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как... Их задело то, что я, ну, здоровья до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну, может быть, матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специально вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками. Ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
3: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
9: Это интернет, и вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: В
3: колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
2: Я за 5 лет дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься в строгих условиях отбывания наказания. В камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере 5 человек и размером 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения, и я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился, как все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Если бюджет считать, даже колонии, в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек. В день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит гнилой капустой сухой и морковкой сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это, когда я рассказываю за 1 минуту все. А это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Звонок матери, мать звонит в прокуратуру, начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас выделывается.
3: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
2: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. В зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он стриптизер, он просто здоровый дядька. Он чуть, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги 46-й, 47-й здоровый. И он такой, детина ходил. Он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке как даст нам. Когда, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Один из них, брусничный Тетерев. До такой степени, он всиновец, никакой. Брусничный Тетерев. Он ходит, бу-бу-бу-бу, и все. Седло, задница такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. У нас, например, была такая Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая. не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть, я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть, и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, щелк, ну, по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну, знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, ай, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вот там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
3: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
2: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, 2 детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там дебош какой-то закончился, 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок. Там что-то 4,5. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не... Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
3: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
13: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там, где находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф, и тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит, и я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану на свидание, ждали, ну, по-моему, 10, что ли, часов, 10 часов заводили на свидание с детьми, и Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно, ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села... Я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь. Обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане сумки, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительно. Даже если это абсолютно случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
3: Это был 2-й сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
15: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
16: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
17: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
18: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
20: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
19: Цитируй «Свободу».
21: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
22: Был такой грех.
21: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
23: Свобода – это возможность выбора.
24: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть, и нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
25: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
26: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
27: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
26: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
27: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
28: Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
27: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
26: Да, наверное. Я, например, не знала.
27: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорт.
26: Аэропортовские.
27: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей, собственно, эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
26: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
27: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на «Радио Свобода». И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов «Радио Свободы», и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
26: Поехали.
29: Мы жили в Севастополе. Мы жили в таком смешном доме, деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация. Рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
27: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
26: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
27: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
26: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
27: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла, ну, в миллионе советских театров.
4: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
27: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
29: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
26: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
6: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
7: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
8: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
5: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
23: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
9: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
10: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
11: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
12: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
22: Конечно, свободная.
0: каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работали где-то.
2: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
23: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
27: Галич поэт появился, Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово тексты, потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61 году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
13: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
27: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булат Акуджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде «Москва-Ленинград» написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
13: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
27: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографий, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
14: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Арунова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
3: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
15: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. А Тангерина Николаевна, жена Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
27: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали «Тонечку», прошу не путать с «Леночкой», песни 61-го года, а «Тонечка» — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне «Леночка» эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то «Тонечка» — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
1: она вещи собрала, сказала тоненько: а что ты, Тоньку, полюбил, так бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папил ее топтун под окнами.
27: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
3: Да, это точно.
27: Вот. И что интересно, что... Сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
3: И стала народной, ушла в народ.
16: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его... так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов первый раз люди попросили меня: спойте «Аджубеечку». Я сказал: помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали: ну как же, это ваша песня, там она вещи собрала. Я говорю: да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: нет, песня называется «Аджубеечка», уж с нами не спорьте. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.

0: мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, все, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно услышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле он, это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть, и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
1: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
4: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
3: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
2: Подкаст «Наш сосед Галич».
5: Вить, когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
6: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельная стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
5: Да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
6: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
7: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что

0: то какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скину Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: Чем магнитофон, послушай Галича. «А у папы ее пайки Циковские, а по праздникам кино Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
2: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом «Дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу», за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
3: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
2: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
3: Но все умные.
2: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
3: Это 2000-е годы, да.
2: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича в живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булата Шаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
4: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
5: Ну послушаем твоего Галича.
1: Нашего Галича.
5: Нашего.
6: Нашего Галича.
1: Давай послушаем нашего Галича.
6: Нашего Галича.
4: Ну вот с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
7: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8 на 10.
2: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
8: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения – не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно, что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.

0: Ведь она билетершею на дверях стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
2: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
2: Но пока безоблачно.
1: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
2: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршани. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.
12: Кирилл, я вас приветствую.
13: Добрый день.
12: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
13: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые, в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначна, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить...
12: Да. Что-что? Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
13: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну. Выступал Саша, был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
12: хорошо.
13: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения... Я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
12: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
13: Ну, это давняя история, да. Она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
12: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
13: Ну, я не знаю. Да, мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым, и управляемым, и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
12: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
13: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
12: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кирилла?
13: Я совершенно не хочу гадать, ну откуда я мне знать? Могут быть разные расклады, это... Гадания, нет.
12: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
13: Нет, ну, может быть, оно еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур. И в этом смысле мне приходят на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да, он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
12: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
13: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать. И мне кажется, что это не очень эффективно и содержательное гадание. Но я практически уверен, что этому невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само по себе, само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
12: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
13: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления. То есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
11: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
12: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
13: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных кампаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому, периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
12: Кирилл, а вот почему внутри элитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
13: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновнично-бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном они касаются не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. И Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинения, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк «Патриот», какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является с инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
12: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
13: Они, это, ну, вообще, это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны, были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, как называемой, частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент как бы, ну, чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
12: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
13: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, ну, не скажем, не с самого начала войны, а с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22-го года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но Мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны, и эта стабилизация, она такая, она в основном денежная, да, начинается экономический бум. Режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение. Первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
12: Вот Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
13: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что как бы, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорит все неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Я не думаю, что передышку он заслужил.
1: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут? С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером в воскресенье. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
2: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
3: Путин does not read Truth Social.
1: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
0: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать цели специальной военной операции.
1: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
2: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
4: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
5: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
4: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
5: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
4: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
6: В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
4: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца, и ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
2: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
7: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
4: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
8: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
4: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
1: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
9: Добрый, приветствую вас.
1: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
9: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с Россией. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки, возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Дональду Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
1: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
9: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране, да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки. Тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Ормузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
1: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
9: Ну, кстати, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украины, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на этих предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
1: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи. И объяснял нам намерение Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия, и обсудим это дело с политологом.
10: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
11: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
10: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
12: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
10: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
13: Конкретная ситуация. Заказывал такси, и не с первого раза получилось, и даже... То есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
10: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
14: Нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат они, что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
10: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
15: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
10: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
16: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
10: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже 2/3 россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около 1/3 граждан. Опрошенные рейтеры на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
17: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
18: А какой,

0: все ж таки живемо в режимі.
1: Ми живемо в условиях війни і не слідує приймати кожне слово на міжнародній арені за чисту монету. Що стосується соглашення Трампа, сьогодні він може предложити одне, а завтра щось інше. Було слишком много случаев, коли об'являлось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
2: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41% – что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
3: И про общественные настроения на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
4: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
3: А какой выбор стоит перед украинцами?
4: Да, в том дело, что особого выбора-то нету. Потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению. Но, к сожалению, такие, ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии. Что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну, но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет, поэтому только держаться без всякого выбора.
3: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
4: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
3: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.

0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий, если уже не получается говорить о полном перемирии. Предлагала энергетическое перемирие, то есть обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что в целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал, негласный, между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой: ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью, как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Но пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно. Теперь, в общем, можно подумать о возвращении ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России, есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
0: Смысл наверняка был, никто не знает рецепта заранее, да, не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом выгрести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу, по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяла.
1: Спасибо вам большое.
0: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправку в США? Но, очевидно, не может.
1: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
3: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
4: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
5: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
4: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
5: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
6: Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
5: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
4: Да, наверное. Я, например, не знала.
5: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
4: Аэропортовские.
5: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
4: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
5: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы. И что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
4: Поехали.
7: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
5: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
4: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского, и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
5: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
4: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
5: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
8: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
5: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
9: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
10: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
11: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
12: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
13: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
10: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
14: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
15: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
16: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
17: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
18: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
19: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
5: Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первой песней, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
20: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
5: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булата Куджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
20: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
5: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
21: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
4: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
22: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили «Нюша», я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
5: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку. Прошу не путать с Леночкой, к песне 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
0: Она вещи собрала, сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папил ее топтун под окнами.
5: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
2: Да, это точно.
5: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галлической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
2: И стала народной, ушла в народ.
9: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку», я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». Сказали: «Ну как же, это ваша песня, там она вещи собрала». Я говорю: «Да, но песня называется Тонечка». Они сказали: «Нет, песня называется «Аджубеечка», и вы уж с нами не спорите». Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
0: А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную».
5: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
6: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, все, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле он, это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть, и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
0: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
7: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
3: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
4: Подкаст «Наш сосед Галич». Ведь, когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот, пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
5: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
4: Вот да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
5: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
8: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И, как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд, потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки циковские, по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
11: Включи магнитофон, послушай Галича. «А у папы ее пайки циковские, а по праздникам кино с Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
5: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом «Дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу», за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров — это, собственно говоря, большая бардовская тройка — Высоцкий, Акуджава, Галич.
2: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
5: А, ну это фактически как у Сержа Леона: злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
2: Но все умные.
5: Но все умные, безусловно. Ну, что вне всякого сомнения. Вот, ну, тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
2: Это 2000-е годы, да.
5: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича в живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булат Шалович, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
12: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
13: Мы послушаем твоего Галича.
11: Нашего Галича.
13: Нашего. Нашего Галича.
11: Давай послушаем нашего Галича.
13: Нашего Галича.
12: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
20: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 8/10.
5: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
21: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.

0: Смотрит она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
2: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии выявились.
2: Но пока безоблачно.
1: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
2: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Я не думаю, что передышку он заслужил.
13: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут?
14: С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером в воскресенье. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
15: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
16: Putin does not read Truth Social.
14: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
12: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
14: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
17: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
15: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
17: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
18: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает True Social.
17: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседников в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
18: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
17: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
19: В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
17: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца, и ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
20: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
21: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
17: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом. Но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
20: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа. Именно украинского народа.
17: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, по данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
14: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
22: Добрый, приветствую вас.
14: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
1: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительной такой оценке, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу. И наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с России. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки. Это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
14: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
1: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Ормузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
14: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
1: Ну, знаете, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украине, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
14: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия. И обсудим это дело с политологом.
0: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
2: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
0: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
22: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
0: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
23: Конкретная ситуация, заказывал такси и не с первого раза получилось, и даже, то есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
0: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
24: Нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат они, что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
0: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
25: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
0: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
4: мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
0: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже две трети россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около трети граждан. Опрошенные рейтеры на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
5: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
6: А какой? Да, почему?
5: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
0: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне, и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
7: Нам никто не має права указывать, что нам...
25: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
7: Ну, это зрада. Как на мене, это зрада партнерів.

0: но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
1: И про общественные настроения на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
2: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
1: А какой выбор стоит перед украинцами?
2: Да, в том дело, что особого выбора-то нету. Потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению. Но, к сожалению, такие, ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии. Что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну, но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет, поэтому только держаться без всякого выбора.
1: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
2: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но... Правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
2: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии. Предлагала энергетическое перемирие, то есть... обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ.

0: наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что в целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал, негласный, между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой: ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью, как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Но пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно. Теперь, в общем, можно подумать о возвращении ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем, но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
0: Смысл наверняка был, никто не знает рецепта заранее, да, не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом выгрести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяла.
1: Спасибо вам большое.
0: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправку в США? Но, очевидно, не может.
1: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.
3: Кирилл, я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
4: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые, в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначная, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить...
3: Да. Что-что? Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
4: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не... политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такое необычное тоже ход. Ну, избиения и пытки тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
3: хорошо.
4: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
3: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
4: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
3: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
4: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
3: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
4: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
3: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кирилла?
4: Я совершенно не хочу гадать, ну откуда я мне знать? Могут быть разные расклады, это... Гадание, нет.
3: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
4: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур. И в этом смысле мне приходят на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше, да, как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
3: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
4: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать. И мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание. Но я практически уверен, что этому невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
3: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
4: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии, для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это, и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
3: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
4: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных кампаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да, это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие кампании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций. Да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи тех, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
3: Кирилл, а вот почему внутри элитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном они касаются не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. И Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинения, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк Патриот, какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является с инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
3: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
4: Это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональный аппарат и на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
3: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, а с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22 года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны, и эта стабилизация, она такая, она в основном денежная, да, начинается экономический бум, режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
3: Вот Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими? Вот чтобы продолжать эту войну?
4: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что, как бы, ну, да, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорится неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, ну, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
2: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
1: Александра Бортникова провожают на пенсию.
3: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
1: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
4: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
1: Готов ли Путин ввести военное положение?
5: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, лег, и у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство, то есть мы, налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус тоже имеется, но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами сохранения секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важная история» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся у власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такую важную ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, пример Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. А Сечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, то начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков, и говорит о возможной смене руководства. Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
2: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. А он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну, то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ. Ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
4: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Ну и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу Колхозник. В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ ФСБ, так называемый сечинский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
5: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году в СЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, ну, как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений борьба с так называемым политическим экстремизмом.
3: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, УБТП, и именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, я имею в виду вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
0: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил. Но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
4: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал бы, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, та же разведка ФСБшная. Вот, и переместили его ближе к администрации президента. Вот, он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
0: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
6: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
7: Восстановим.
6: Я создал фейковый аккаунт.
7: Определим.
6: Я пользовался чужой сим-картой.
7: Узнаем.
6: Я получал оплату в криптовалюте.
7: Сдеаноним. Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку. Не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий. Такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
8: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, ну и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
7: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов. Командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
9: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
7: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие с фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
10: Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все.
7: проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database с 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
11: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих буковках, она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
12: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
7: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
0: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
0: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
13: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98-м году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно,

0: означает, что задачи контрразведки сокращаются. Сторона воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Сторона переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
1: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
0: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защита режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там, защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования, да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они были, имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима, это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
1: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
0: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ в те годы. Ну, а не только при Бортникове, но и при Патрушеве началось. Да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. В общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
1: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальнику управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирована, а репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
0: Не, репрессия – это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессия – это последствия того, что задача ФСБ – обеспечить единовластное управление Путиным. Да. Что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, и, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью, и, в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Но это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимали, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известным ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, в Министерстве безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Ямпольский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорят, смотрите, страна переходит в новый режим. Там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда себе

0: и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
1: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
0: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достается. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них, ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу. Но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма. Потому что это подставляет часто их агентуру. Вот. Ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом, в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
1: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
0: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов. И создавание каналов влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну не только западные, африканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается, ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
1: Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
0: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 1994 году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления, заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК, и со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшая в 95 году ФСБ. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбой уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директор может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
1: Вы имеете в виду в том числе кто-то из телохранителей?
0: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения, от технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО, это больший круг людей, там больше кадров, хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки, я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это то, что военная контрразведка может записать себе в актив, в пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия, в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Савастьянов.

Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26 года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили до гасіння пожежі, як вони зрозуміли.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию в Вивальди. Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.
3: Киношно русские не сдаются.
2: Киношное «Русские не сдаются» на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
4: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
5: И мы этого человека в нашей стране пригрели. Мы ему выделили систему, при которой он может жить. Он существует только благодаря милости нашей власти. Его доходы связаны только с нашей властью. И вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами, откровенную дезу.
6: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно. Потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
7: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенькие дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
6: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно как бы наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще. Вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
8: Проведение специальной военной операции.
0: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
4: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
0: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
2: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
0: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день.
0: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
9: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось Лиманский навес, это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26-го года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
0: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
9: Ну, вполне возможно, что планировалась встреча двух клещей северного, вот который шел из к северу, вот эта северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья, где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
0: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
9: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса в 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот такое изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
9: Да, в общем, были, потому что после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. А до этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
9: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что 250 человек – это практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
0: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
9: На линии фронта происходит и то, и другое, на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но а ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Ну, это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле. Ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потери и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
0: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
9: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться выбомбить, ну, уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
0: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
9: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле, они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть, есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят максимальный, самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства. Я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
0: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
9: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно. Но пока у него это не получается.
0: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
9: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
0: Хорошо. Если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки? Возможно ли отставка Герасимова?
9: Возможно, дело в том, что, но при этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, и военачальника, вплоть и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить, при том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военное качество претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максиму Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
0: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
11: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
19: Преступление и война.
20: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
19: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
21: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
22: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
23: Спрашивает мальчик. Почему? Спрашивает мальчик. Почему? 200 раз и 300. Почему? Тучка набегает на чело.
24: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
25: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
24: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
25: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
26: Телевизор искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
25: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
24: Да, наверное. Я, например, не знала.
25: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
24: Аэропортовские.
25: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей, собственно, эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
1: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
25: Про них все знали, про них даже шутили, была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов Радио Свободы. Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
1: Поехали.
3: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
25: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
1: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
25: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
1: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
25: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла, ну, в миллионе советских театров.
4: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
25: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
3: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
2: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
5: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
6: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
0: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
10: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
7: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
8: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
9: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
27: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
28: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
29: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
25: Галич поэт появился, Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово тексты, потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
30: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
25: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булата Куджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде «Москва-Ленинград» написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
30: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
25: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
31: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Арунова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло. А это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного очень благополучного слоя.
1: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
32: Он не так уж часто бывал в Москве, он
11: много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
25: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку, прошу не путать с Леночкой, песня 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
12: Она вещи собрала, сказала Тонька: «А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами».
25: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
1: Да, это точно.
25: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
1: И стала народной, ушла в народ.
3: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. «Тонечка» — простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку», я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». «Ну как же, это ваша песня?» «Там она вещи собрала». Я говорю: «Да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: «Нет, песня называется «Аджубеечка», уж с нами не спорьте». Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
13: А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
25: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
14: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, все, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле он, это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть, и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
13: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
15: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
16: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
15: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
1: Подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщаться

0: прекрасный музыкант.
1: Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича это была даже не система звукозаписи, а это была просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
2: Вот, да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
1: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам Радио Свободы и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
3: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ёпайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
4: Чем магнитофон, послушай Галича. А у папы ее пайки Циковские, а по праздникам кино с Целиковскую. Это же гениальная поэзия.
1: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
2: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
1: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
2: Но все умные.
1: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
2: Это 2000-е годы, да.
1: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булата Шаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
5: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит, ну ладно, хорошо.
6: Мы послушаем твоего Галича.
4: Нашего Галича.
6: Нашего.
7: Нашего Галича.
4: Давай послушаем нашего Галича.
7: Нашего Галича.
5: Ну вот с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
8: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из колонии.

0: Сортир у нас в дому 8 на 10.
1: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
2: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
0: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
3: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
3: Но пока безоблачно.
1: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
3: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
4: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
1: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
10: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
1: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
9: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну, мудак надо. Я говорю, ну, да, мудак, но, ну, стечение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да, когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи, они сказали, что нет, мы ничего не хотели, а я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета в области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Там Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да, он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
1: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
9: В тот момент в СИЗО отбывали, ну, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, ну вот я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. То, что, ну, бред силой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... Ну, вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что, ну, в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, знаешь, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там небожители, да, попадают в систему ВСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают, там, кто-то наоборот открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, это, знаешь, это я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, вот, вот в любую заходишь, и, в принципе, можно перенести вот, параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
1: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
9: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, ну, скажем так, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Ну, дубинками били, ну, положено, за ручку взялись, били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, ну, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там бегом, там это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили это, когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение там каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, конфликтная ситуация. То есть вот у тебя, вот я спрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как... Их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну может быть матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, Там специальный вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе у меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками. Ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: Говорит Радио Свобода.
11: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
12: В стране, где сажают за репосты, не свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
13: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
12: В кавычках, если то да.
13: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
14: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
15: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
16: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
17: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
18: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
19: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
9: Я за 5 лет я дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, ну, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься там, ну, в строгих условиях отбывания наказания, в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере там 5 человек и размером там 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения. И вот я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился. Как, ну, все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я как бы прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить там, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, скажем так, удивило. И через там, 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Там, если бюджет считать, даже колонии, там в месяц десятки миллионов рублей. есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Ну, математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек в день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, как бы он абсолютно доступен всем. Но по факту ФСИН кормит там, гнилой капустой сухой. И там, ну, морковкой там сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа, или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это, знаешь, когда я рассказываю вот за одну минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап, инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Ну, звонок матери, мать звонит в прокуратуру, начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас там выделывается.
1: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
9: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи ФСИНовца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, ну вот он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он есть, ну, стриптизер, он просто здоровый дядька, он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги, там, не знаю, там, 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, он детина ходил. Вот он бил киянкой деревянной, такая деревянная киянка, на ручке на метровой. Вот посраки, как даст нам, когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно оно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, да, там вот характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним это общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, там, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Там один из них, там, брусничный Тетерев. До такой степени, там, ну, он ФСИНовец, ну, никакой. Вот брусничный Тетерев. Он как он ходит, бу-бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть, я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть, и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она, как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, 2-й этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, ну по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вот там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
1: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
9: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три, еще там, ну, как-то переживают. Я даже, Дадик, я не буду, наверное, на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, двое детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там дебош какой-то, закончился 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок. Там что-то 4,5. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не... Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
1: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
20: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там и находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну, из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф, и тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит, и я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные, и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот. И ехали к Руслану на свидание. Ждали, ну, по-моему, 10, что ли, часов. 10 часов заводили на свидание с детьми. И Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала. А мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села, я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительно. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
1: Это был 2-й сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
11: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
21: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
22: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
23: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
24: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
25: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
26: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
25: Цитируй «Свободу».
27: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
28: Был такой грех.
27: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
11: Свобода – это возможность выбора.
29: Я не думаю, что передышку он заслужил.
30: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут?
31: С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером в воскресенье. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
32: And immediately after the pause,
0: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
3: Путин does not read Truth Social.
31: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
29: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
31: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
0: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
4: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
5: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
4: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
5: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
4: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
6: В перспективе объем может вырасти до 3 000 000 тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
4: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца, и ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
0: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
7: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
4: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом. Но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
0: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа. Именно украинского народа.
4: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
31: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
8: Добрый, приветствую вас.
31: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
8: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с России. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
31: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
8: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Ормузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
9: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
8: Ну, знаете, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украине, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
9: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия. И обсудим это дело с политологом.
10: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
12: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает
1: Вот такой вот текст.
10: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
2: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
10: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
12: Конкретная ситуация, заказывал такси, и не с первого раза получилось, и даже, то есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
10: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
13: Нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат, они что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
10: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение Вкусная.точка и Аптека.ру и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
14: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
10: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
15: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран, вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
10: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже 2/3 россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около 1/3 граждан. Опрошенные рейтеры на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
16: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
17: А как вы... Да, почему?
16: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России это все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
10: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне, и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
18: Нам никто не имеет права указывать, что нам...
14: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
18: Ну, это зрада. Как на мене, это зрада партнерів.
19: Все ж таки живем в режиме...
20: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
10: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41%, что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
31: И про общественные настроения на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
28: Здравствуйте.
31: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
28: Я бы не ставил такой вопрос вообще.
1: Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
3: А какой выбор стоит перед украинцами?
1: Да, в том дело, что особого

0: Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну. Но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет. Поэтому только держаться без всякого выбора.
1: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
0: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это в Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но... Правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии. Предлагала энергетическое перемирие, то есть... обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну и вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение. Мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что... В целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал негласный между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой, ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью. Как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Ну, пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно, теперь в общем можно подумать о возвращении ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что... Пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России, есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем, но... Можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?

0: Смысл наверняка был, никто не знает рецепта заранее, да, не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом выгрести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяет.
1: Спасибо вам большое.
0: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправку в США? Ну, очевидно, не может.
1: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.
3: Кирилл, я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
4: Это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рираша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые, в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначная, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. И... Но если говорить...
3: Да. Что-что? Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
4: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну. Выступал Саша, был очень в этом отношении осторожен последние годы. То есть он как бы он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиения и пытки тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы как бы вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
3: хорошо.
4: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
3: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
4: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
3: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
4: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым, и управляемым, и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
3: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
4: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
3: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кириенко?
4: Я совершенно не хочу гадать, ну откуда мне знать? Могут быть разные расклады, это... Гадание, нет.
3: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
4: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур. И в этом смысле мне приходят на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это же борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей, ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
3: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
4: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать, и мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание, но я практически уверен, что это невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само по себе, само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
3: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
4: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
3: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
4: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да? Это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций. Да? Они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
3: Кирилл, а вот почему внутриэлитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном, они касаются, не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия, а Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинения, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный. Да, там парк Патриот, какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками. Потому что финансовые потоки завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут вскрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
3: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
4: Это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
3: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22 года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны. И эта стабилизация, она такая, она в основном денежная. Да? Начинается экономический бум. Режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
3: Вот, Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
4: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что, как бы, ну, да, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорит все неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, ну, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. К истории Потсдамской конференции. Во второй половине часа Марина Ефимова. Первая битва холодной войны. Начнет программу рассказ историков Евгения Князева и Питера Ратланда. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 1 августа 1995 года.
1: Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Полвека назад, 2 августа 1945 года, в предместье Берлина Потсдаме завершила свою работу конференция руководителей держав-победительниц. Сейчас уже мало кто, кроме историков, вспоминает о ней. Тогда же, 50 лет назад, это было политическое событие первостепенной важности. Многим казалось, что Потсдамская, или Берлинская, как ее порой именуют, конференция подвела черту под войной в Европе. И отнюдь немногие понимали уже тогда, что она ознаменовала начало новой мировой войны, получившей впоследствии название «Холодной». Тени забытого обывателями Потсдама проросли в последующие 5 десятилетий мировой истории. И по сей день на европейской политической карте осколки потсдамских резолюций и решений. Поэтому и решили мы всю сегодняшнюю передачу посвятить той давней конференции руководителей великих держав. Во второй половине этого радиочаса вы услышите специальную программу, подготовленную моими нью-йоркскими коллегами. Но прежде я хочу предоставить слово историкам. Российскому Евгению Князеву, он является проректором нового гуманитарного университета в Москве, и американскому Питеру Ратланду, он в настоящее время занимает пост заместителя директора исследовательского института открытой информации и находится со мной в пражской студии «Радио Свобода». Начнем с фактов и свидетельств о них. Профессор Князев.
2: Из свидетельств современников можно вспомнить таинственный рассказ о поездке Сухорукова-параноика из Москвы в Берлин. Говорят, что из столицы СССР было отправлено 2 поезда. Один ложный с белорусского вокзала, другой отправился с Казанского и был самым реальным. Плотные шторы скрывали того, кто ехал в одном из вагонов. По ночам он открывал завесу и смотрел на разрушенную Смоленщину, Украину, Белоруссию, видел, что представляла собой страна в 1945 году. И еще одно свидетельство. На каждом километре железной дороги, по которой следовал секретный состав, стоял НКВДшник. Впрочем, любой выезд вождя из Москвы сопровождался вот этим странным конвоем. Потсдамская конференция продолжалась с 17 июля до 2 августа 1945 года. Есть несколько книг, посвященных этой конференции. Есть советские издания. И общая картина конференции показывает ее несколько странный характер. Сталин и Молотов неоднократно пытались вызвать дух Тегерана и Ялты. Так пишет Георг фон Раух, автор истории Советской России, которая вышла в Нью-Йорке в 1957 году. Так получилось, что американский президент скончался в мае 1945 года, и его преемник Гарри Трумэн очень опасался потерять престиж на Потсдамской конференции. В самый разгар потсдамских дебатов Черчилль был заменен Эттли вследствие победы на выборах британской рабочей партии. Кроме того, британские и американские министры иностранных дел Бевин и Бирс тоже были новичками в большой политике. И вот фон Раух полагает, что только советские представители оказались толкователями духа Ялты и Тегерана на Потсдамской конференции. Может быть, этим и объясняется тот факт, что Потсдамская конференция была столь удачной для советской дипломатии.
1: Так считает российский историк Евгений Князев. А теперь я обращаюсь к американскому исследователю Питеру Ратланду. Питер, сколько я знаю, когда вы профессорствовали в Штатах, вы, в частности, читали студентам спецкурс «Советский Союз и война». Скажите, вы разделяете мнение профессора Князева? Что означала Потсдамская конференция для СССР?
3: Ну, для Советского Союза, да, это была победа, это было достижение для Сталина. Потому что на этой конференции отсутствовало Рузвельта, который умер месяц раньше, и тоже отсутствовало второй половине конференции, отсутствовало Черчилля, который только что проиграл в выборах в Англии. Это значит, что перед Сталином стояли новые руководители западных властей, и они не смели торговать со Сталином, как старые руководители. И поэтому это было очень полезно для Сталина. Но кроме этого, была военная ситуация, которая была очень полезна для Советского Союза, потому что там был в Германии стояло 8 миллионов солдат из Советского Союза, а перед ними стояли меньше, чем 1 миллиона солдат из Англии, из Америки. И поэтому военный баланс был очень положительный для Сталина. И, конечно, все руководители за столом в Потсдаме, они знали эти военные факты. Без немецкой армии нельзя было остановить советскую армию. Только атомная бомба может быть использовать для этого. И, конечно, Трумэн не хотел думать об этом.
1: Да, Потсдам совпал с началом атомной эры. Во-первых, хронологически, об этом мы уже говорили в нашей программе и будем говорить еще. А во-вторых, оказался первым полигоном, на котором Запад осторожно опробовал атомный аргумент в сфере политики. Евгений Акимович Князев, прошу.
2: Покойный Александр Некрич в написанной совместно с Михаилом Геллером «Утопии у власти» посвящает Потсдаму солидный параграф. Некрич утверждает, что Потсдам не только подвел итоги войны в Европе, но и стал началом новой эпохи в истории человечества, началом атомной эры. Накануне открытия Потсдамской конференции были проведены испытания атомной бомбы в Америке, изготовленной по американскому проекту. И Черчилль, и Трумэн были в восторге. По свидетельству британского фельдмаршала Алленбрука, Черчилль уже видел себя способным уничтожить все центры русской промышленности и населения. Он немедленно нарисовал чудесную картину самого себя как единственного обладателя этих бомб и человека, который сбрасывает их там, кто, где пожелает. Поэтому всемогущего и диктующего самому Сталину. Однако Трумэн и Черчилль были удивлены безразличию, с которым Сталин отнесся к сообщению о взрыве атомной бомбы. Решили даже, что он не понял смысла информации, которую сообщил ему Трумэн. Если это так, то надо будет вспомнить, что об этом писал в воспоминаниях маршал Жуков. Маршал Жуков отмечает, что после сообщения Трумэна Сталину о наличии у США бомбы необычно большой силы, Черчилль впился глазами в лицо Сталина, наблюдал его реакцию. Потом Черчилль утверждал, что Сталин не понял значения сделанного ему сообщения. В присутствии Жукова Сталин рассказал Молотову о разговоре с Трумэном. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». А 6 и 8 августа 1945 года американцы сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселенные города Японии. Надо заметить, что Сталин сделал все возможное, чтобы развить идею в дальнейшей своей деятельности. За два года до первых американских испытаний атомного оружия советский физик Курчатов возглавил созданное бюро по разработке атомного оружия. После возвращения Сталина из Потсдама атомный проект получил в СССР огромные ассигнования. Ответственным стал руководитель госбезопасности Берия. Советская разведка за рубежом получила распоряжение работать по овладению атомными секретами. Теперь мы уже знаем, что многие секреты были просто похищены. Из речи, которая, по мнению Александра Некрича, была первой программной послевоенной речью, 9 февраля 1946 года Сталин заявил, что необходимо стимулировать исследования в области науки. Очень скоро была повышена зарплата ученым, приблизительно в 2-3 раза. Для них стали строить жилье, они получили лучшее медицинское обслуживание, чем все остальные советские люди. Научная элита СССР стала составной частью высшей советской бюрократии. Вот таковы научные отклики Потсдама.
1: Профессор Ратланд.
3: Я не специалист по этим вопросам, но, как я думаю, Сталин очень боялся этой проекты, и поэтому он вложил много ресурсов, чтобы как быстро можно достать такое оборудование для Советского Союза. И, может быть, знание, что Трумэн готов использовать эту бомбу в Японии, может быть, это в каком-то мере задержал Сталина от других агрессивных нападений на Запад.
1: «Россия вчера, сегодня, завтра» – ежедневная передача «Радио Свобода», которая целиком посвящена сегодня полувековому эху многими уже забытой ныне Потсдамской конференции, ведет передачу Владимир Тольц. Вместе со мной в нашей пражской студии американский профессор Питер Ратланд, а в Москве вместе с нами размышляет о Потсдаме российский историк профессор Евгений Князев. Питер, а что означала Берлинская конференция лета 45-го года для Соединенных Штатов?
3: Ну, это была Украина. Это было после войны, но до начала холодной войны. И во время самой конференции неясно было, какое значение будет, потому что они думали, что это будет место, где можно решить все проблемы, связанные с конца Второй мировой войны. И особенно они хотели обсуждать судьбу Германии. Но в конце концов это не произошло. Они не сумели договориться с Советского Союза, как делить Германию. И это значит, что после 50 лет мы можем сказать, что Потсдамская конференция – это было начало холодной войны, но неясно было для самих американцев в это время. Они думали, что это конец Второй мировой войны. Они не приняли, что это начало холодной войны.
1: Ну, это уже тема второй половины нашей сегодняшней передачи. А сейчас профессор Князев, пожалуйста.
2: Сама Потсдамская конференция занималась вопросом послевоенного устройства Германии и Европы. По вопросу о восточной границе Германии Сталин просто поставил своих западных союзников перед совершившимся фактом. Весь район от Одера до Нейса, включая Данциг, находился уже в руках Польши. СССР не счел нужным предварительно ознакомиться с этим решением своих союзников и передал эту территорию коммунистическому правительству Польши. Но так как в Тегеране не было уточнено, о какой, собственно, из двух рек Нейса идет речь, о восточной или западной Нейсе, то этот вопрос был решен. Польский контроль распространялся и на западную Нейсе. Эта проблема долго дискутировалась. США и Великобритания вынуждены были согласиться на временное управление этими территориями. При этом Бернс и Бевин неоднократно подчеркивали, что это решение носит только временный характер. Притязания СССР на северную часть Восточной Пруссии были признаны практически без возражений. Маршал Жуков в своих воспоминаниях рассказывает подробности проведения Потсдамской конференции. Для заседаний понадобился большой круглый стол, которого не удалось найти в разрушенном Берлине. Пришлось срочно сделать его в Москве, привезти в Потсдам. И за этим круглым столом Сталин высказывал ряд довольно резких замечаний о различном объеме потерь, понесенных СССР и союзниками, и делал выводы о праве СССР требовать соответствующую компенсацию. Основной вопрос о послевоенном устройстве Германии решался тоже в бурных дискуссиях. Дискуссии по германскому вопросу велись со времен Тегеранской конференции. Провозглашенная союзниками политика безоговорочной капитуляции фашистской Германии создала единодушие по основным вопросам. То есть союзники были единодушны в ликвидации германских вооруженных сил, ликвидации нацистской партии и военного потенциала Германии. Так называемая демилитаризация, денацификация и демократизация. В выписке из решения Потсдамской конференции, в частности, указывалось, что германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники в согласии друг с другом сейчас и в будущем примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире. Первый раз на Ялтинской конференции СССР отверг план расчленения Германии на три государства – южногерманское, северогерманское и западногерманское. В Потсдаме глава Советского Союза вновь отклонил постановку вопроса о разделе Германии. Сталин заявил: «Это предложение мы отвергаем, оно противоестественно. Нам не расчленять Германию надо, а сделать ее демократическим, миролюбивым государством». Уж в чем, а в этом он толк знал. Объединенная Германия на миролюбивых и демократических основах, так это предусматривалось в Потсдаме. Но, как известно, этого не было достигнуто. Потсдамская конференция определила мероприятие по уничтожению германского военного потенциала. В Потсдаме был определен объем репараций и порядок их получения. Конференция вынесла также решение о передаче СССР города Кёнигсберга и прилегающего к нему района. Для проведения подготовки мирных договоров конференция приняла решение учредить Совет министров иностранных дел пяти держав – СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. Совету было поручено составить проект мирного договора для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, а также подготовить мирный договор с Германией. Во время приема на конференции с маршалом Жуковым, по его собственному свидетельству, произошел очень показательный с точки зрения психоанализа казус. Совершенно неожиданно Уинстон Черчилль предложил тост за Жукова. Жукову ничего не осталось, как предложить свой ответный тост. Благодаря Черчилля за проявленную к нему любезность, Жуков машинально назвал его «товарищ». И тут же Жуков заметил недоуменный взгляд Молотова и несколько смутился. Но быстро оправился и, импровизируя, предложил тост за товарищей по оружию, наших союзников в войне, солдат, офицеров, генералов армий антифашистской коалиции. На другой день Жуков был у Сталина, который смеялся над тем, как быстро Жуков приобрел товарища в лице Черчилля. Психоаналитическое осмысление этого ошибочного действия Жукова довольно простое. В советской делегации, конечно же, умели провозглашать тосты. Однако только в честь товарища Сталина, великого вдохновителя и организатора побед Красной Армии и военно-морского флота. Накануне отъезда в Москву Сталин решил и другой вопрос о репатриации советских граждан из Германии. Сталин требовал принять все меры, чтобы советские люди получили возможность скорее вернуться на родину. В истории человечества были сотни войн, тысячи пленных, были и репатрианты. Только после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов у возвращавшихся домой пленных, угнанных на работу в Германии, начинались особые проблемы, которых не ведали репатрианты всех эпох и народов. СМЕРШ устраивал просеивание, которое для очень многих заканчивались вышкой или сроками в ГУЛАГе.
1: Спасибо, профессор Князев. Давайте поговорим об итогах. Что сейчас, полвека спустя, можно сказать об итогах Потсдамской встречи, о ее последствиях, о том, сколь действенными и длительными оказались потсдамские решения и результаты в последующей истории?
2: Потсдам подвел итоги войны в Европе и в других частях мира, но Вторая мировая война не закончилась. Именно в Потсдаме Трумэн пригласил СССР выступить против Японии. Для Сталина вопрос о войне с Японией был давно решен. Мечты о восстановлении российских имперских границ были сопряжены с реваншем за поражение России в русско-японской войне 1944 года.
3: Потсдам только продолжал те договоры, которые они обсуждали в Ялте. Это значит разделение Европы и отдавали в Польшу в сферу Советского Союза. Но в Потсдаме западные руководители еще думали, что это будет временная ситуация, и что это будет только на 2-3 года. После этого будет какая-то нормальная Европа. И они не придумали, что это будет 50 лет такой ситуации. Но, конечно, мы сейчас знаем, что это временное положение стало длинное время для Восточной Европы. А сейчас, что осталось от Потсдама, не все черты исчезнулись. Например, ситуация в Калининграде, ситуация с границами, как Суд Тирол, который был разрешен там, граница между Словенией и Италией. Все эти детали границ еще продолжаются у нас сегодня.
2: Странным образом в народном сознании смешались все три знаменитые конференции, которые решали устройство европейских государств после войны. И Тегеранская, и Ялтинская, и Потсдамская конференция вошла в такую известную присказку того времени. Черчилли-Черчилли, посталиновили и никаких рузвельтатов. Советское правительство считало, что эта конференция большая удача Советского Союза, и даже сплоченная большая коалиция союзников не мешала молодому советскому государству завоевать то, что она смогла завоевать на полях войны. Это отношение было выражено почти во всех официальных книгах и словарях, дипломатическом словаре, изданные в разные

0: общие процессы истории решали. А когда они сидели в Потсдаме, они узнали, что они только индивидуальные люди. И история уже решила много проблем.
1: С сегодняшнего дня получается, что Потсдам забыли. Послевоенное устройство, как будто бы вот это большой триумф, как будто бы большая победа. А по-настоящему вот это смешение в сознании людей того, что, собственно, получилось, и победа, которая досталась такой страшной ценой, в народном сознании стерла в памяти Потсдам. Потсдам помнят историки, военные историки, историки дипломатии. А что, собственно, решилось? Это не вошло в там, народное сознание, в сознание, там, то, что сейчас часто называют ментальностью народа. Основное, что запомнилось, что да, мир был поделен. Да, возник так называемый социалистический лагерь. Ну, не сразу после Потсдама, но все-таки это произошло вот после войны. И считалось, что это результат войны. Переустройство Европы. Устройство вот этого Восточного блока, потом Варшавского договора, стран Варшавского договора. С одной стороны, это давало это вот отклики Потсдама. Но по-настоящему события последних 10 лет показали, что все это разрушилось, потому что принцип державности, который был главным, основным, доминирующим на Потсдамской конференции, он подвергся самому серьезному испытанию. И державность, как таковая, просто сейчас не способна решить какие-то дипломатические конфликты и межгосударственные конфликты. То, что мы сейчас видим, и видим, как все, что сделал Потсдам, и все, что произошло после войны, буквально все нарушено, и Германия объединилась, Польша, Чехия и другие страны стали самостоятельными, несмотря на географическую близость к России, бывшему СССР. Все это показывает, в очередной раз показывает, что люди, которые думают, что они творят историю, люди, которые смеют надеяться на то, что в их правой или левой руке находится власть над миром, эти люди глубоко заблуждаются.
2: Вот так оценивают сегодня в Европе итоги и уроки Потсдамской конференции ученые. Российский профессор Евгений Князев и американский Питер Ратланд. А теперь перенесемся за океан.

На волнах радио «Свобода» специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

Конференция в Потсдаме, в 30 километрах от разрушенного войной Берлина, длилась две недели между 17 июля и 2 августа 1945 года и была, по сути, последней встречей союзников. На Западе Потсдамскую конференцию называют «конференцией Большой Тройки» – Сталина, Черчилля и Гарри Трумэна, ставшего президентом после смерти Рузвельта. Встреча Большой Тройки происходила в то время, когда Германия уже подписала безоговорочную капитуляцию. Но подписала всего 2 с лишним месяца назад. Европа пребывала в состоянии эйфории и некоторой растерянности. Растерянность чувствовали и те американские и английские дипломаты, которые принимали участие в Потсдамской конференции. Одной из причин были перемены, которые произошли в отношениях между союзниками с февраля, со времени

0: Ялтинской конференции. Тогда Сталин принял и подписал следующее соглашение.
1: Союзники обязуются создать в занятых ими странах временные правительства, составленные из представителей всех слоев населения, и в самое короткое время способствовать проведению там свободных демократических выборов и установлению законных правительств.
0: Теперь в Потсдаме Сталин абсолютно игнорировал это соглашение и прямо заявил, что не собирается проводить никаких свободных выборов ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Румынии. На одном из заседаний Потсдамской конференции Черчилль открыто обвинил Сталина в репрессиях на завоеванных территориях. Сталин, не моргнув глазом, назвал эти обвинения сказками. Каждый день союзники делали шаг назад, а Сталин шаг вперед. В нашей передаче участвует историк, специалист по Второй мировой войне и свидетель тогдашних событий адмирал Роберт Хэнкс. Адмирал Хэнкс, очень широко распространено мнение, во всяком случае в России, что на Потсдамской конференции Запад продал или пожертвовал или проиграл Восточную Европу в дипломатической игре. Согласны ли вы с этим?
2: Абсолютно
1: согласен. Зерна холодной войны были посеяны там, на Потсдамской конференции.
0: Автор энциклопедической статьи о Потсдамской конференции пишет: «Железный занавес, о котором говорил Черчилль, опустился прямо на стол переговоров в Потсдаме». Вот что думает об этом историк, профессор университета Огайо Юниверсити Стивен Майнер.
3: Я думаю, что первые ростки холодной войны появились до Потсдамской и даже еще до Ялтинской конференции. И в самом подходе к войне, и в целях, которые преследовали союзники, во всем сказывалась принципиально разная природа политических режимов Запада и Советского Союза. Что же касается раздела Восточной Европы, то нужно иметь в виду, что возможности Запада в этой ситуации были отнюдь не безграничны. Не забудем, что советские войска уже были там и уходить не собирались. Не воевать же с союзниками. Кстати, до этого чуть дело не дошло при разделе Берлина.
0: Чем вы объясняете то, что Сталин согласился отдать союзникам часть Берлина? Я знаю, что об этом договорились еще в Ялте, но Сталин отказался от многого, что было решено в Ялте.
3: Я думаю, он не хотел провоцировать никаких конфликтов вокруг Германии, чтобы в будущем начать беспрепятственно, при невмешательстве Запада, подминать ее под себя. Но главное — репарации. Сталин получил сельскохозяйственную часть Германии, а ему нужен был Рур, уголь. И он добился получения частичных репараций с территории американской и английской зон, возможно, ценой западного Берлина. Вообще, в международных переговорах Сталин был в достаточной степени осторожен. Если он чувствовал стену, он отступал.
0: А какова была позиция Соединенных Штатов по отношению к будущей судьбе Германии?
3: Как и всегда, в Америке единой позиции не существовало. Были политики, которые вообще хотели вернуть Германию к состоянию 17 века, то есть разделить ее на несколько государств. Но в основном американские политики собирались постепенно преобразовать Германию в мирное и демократическое, но, конечно, единое и самостоятельное государство. И для них было шоком понять, что Советский Союз хочет иметь всю Германию под своим контролем.
0: Как объясняют специалисты, недостаточно сильное сопротивление западных союзников Сталину на Потсдамской конференции. Вот что говорит адмирал Роберт Хэнкс.
1: Тут, конечно, нужно учитывать различные моменты, но, на мой взгляд, один трагический момент Потсдамской конференции часто не удостаивается должного внимания, а именно, что англичане прямо посреди конференции сбросили с политической арены Черчилля. Думается, если бы Черчилль остался на конференции, то у него и у Трумана Сталин вытребовал бы гораздо меньше. Это была, может быть, крупнейшая ошибка британской политики.
0: 25 июля, в разгар конференции, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уехал из Потсдама в Лондон, чтобы быть дома в день выборов, перевыборов, как все думали. Обратно, как мы знаем, он уже не вернулся. У сменившего его социалиста Клемента Эттли, не говоря уж о масштабах личности, были другие задачи, по большей части внутренние. Судьба Восточной Европы не входила в круг его главных забот. Профессор Стивен Майнер. Согласны ли вы с тем, что отсутствие Черчилля изменило ситуацию?
3: Не совсем. Дело в том, что Эрнст Бевин, ставший при Эттли министром иностранных дел, был антикоммунистом. И он чрезвычайно подозрительно относился к советской политике в Восточной Европе. Кстати, в будущем он стал одним из самых результативных бойцов холодной войны. Конечно, у него не было такого влияния, связей и возможностей, как у Черчилля, но у него было достаточно опыта для переговоров с Советским Союзом.
0: А сыграло ли роль отсутствие на конференции Рузвельта с его авторитетом, с его опытом, с его умением очаровывать людей?
2: Адмирал Хэнкс?
1: Не думаю. Рузвельт и на Ялтинскую конференцию прибыл с наивной верой в то, что может поладить с дядюшкой Джо. Рузвельт был слишком наивен. Он не мог понять, что не в состоянии навязать Сталину свой способ мышления.
0: Профессор Майнер, адмирал Хэнкс говорил о наивности Рузвельта. А что вы скажете о других американских политиках и их тогдашнем понимании природы советского режима?
3: Я уверен, что понимали немногие. Кстати, поразительно интересно читать, как американцы, столкнувшись с реальностью, например, попав в Москву в американское посольство, стремительно меняли свои представления о советском режиме. Это касается, в частности, и тогдашнего посла Гарримана. К тому же большую роль в переговорах играли военные, которые относились к советским как к товарищам по борьбе. Им психологически трудно было отделить свои представления о русских солдатах и офицерах от представления о советском руководстве.
0: Ну, а сам Трумэн?
3: Судя по всему, у Трумэна не было определенной линии поведения. Он то называл Сталина гангстером, то вдруг после первых заседаний в Потсдаме написал матери знаменитую записку: «Я думаю, с этим человеком можно договориться». Словом, Сталин знал, как производить впечатление. Американцы, которые имели с ним дело во время войны, считают, что никто так не умел спрятать когти, как он. Сталин мог быть необычайно душевным. Он просто артистически прятал свою ужасную сущность.
0: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Помимо внезапного выхода из игры Черчилля, в ходе Потсдамской конференции был еще один поворот. В отличие от Германии, Япония, судя по всему, не собиралась добровольно прекращать войну. И в начале Потсдамской конференции Трумэн все еще настаивал на вступлении Советского Союза в войну с Японией. Хотя американцы вели усиленные бомбардировки японских городов, почти уже не встречая сопротивления японской авиации.
1: Я думаю, мы здесь, в Соединенных Штатах, слишком старались, чтобы СССР присоединился к войне против Японии, хотя, фактически, мы уже разбили Японию. За бомбежкой, естественно, последовала бы высадка на острова, и у нас была атомная бомба. Мы не нуждались в поддержке Советского Союза. И все же ради того, чтобы вовлечь Сталина в войну на Дальнем Востоке, мы, как я уже говорил, уступили ему слишком много. Если бы мы дали ему меньше, холодная война, возможно, была бы не столь долгой.
0: 26 июля два государства-участника Потсдамской конференции, Англия и Америка, предъявили Японии ультиматум, требующий безоговорочной капитуляции под угрозой полного уничтожения. В случае же добровольной и немедленной капитуляции Японии было обещано гуманное отношение и к населению, и ко всем участникам войны, за исключением горстки военных преступников. Японцы ультиматум игнорировали. 2 августа, в день окончания Потсдамской конференции, американцы сбросили на несколько небольших японских островов и на нефтяные промыслы в районе Кавасаки 6,5 тысяч тонн бомб, в 30 раз больше, чем при высадке в Нормандии. Это был самый разрушительный воздушный налет за всю историю военной авиации. Японское правительство продолжало упорствовать. 6 августа, как известно, на Хиросиму была сброшена первая атомная бомба.
1: Трумэн информировал Сталина о том, что у нас есть новое оружие, огромные силы, но не сообщил, что это атомная бомба. И реакция Сталина оказалась для нас шоком. Он не проявил, во всяком случае внешне, никакого к этому интереса. Сталин сказал тогда нечто вроде: «Надеюсь, вы сумеете хорошо использовать это оружие против Японии». Впоследствии мы узнали, что ему было все известно об атомной бомбе, и Советы были уже заняты созданием собственной, так что нам не удалось застать Сталина врасплох. Советский Союз вступил в войну против Японии лишь тогда, когда Сталин понял, что это сулит выгоду и не потребует особых усилий. Первую бомбу мы сбросили 6 августа, а 8-го советские войска вошли в Маньчжурию и стали спешно захватывать как можно больше территорий, прежде чем мог быть объявлен мир.

0: sa-sa. I blue swing in chindra-sa-pum-dra-sa-sa.
1: 1 августа 1945 года, немедленно после подписания Потсдамского соглашения, Соединенные Штаты, Советский Союз, Англия и Франция двинули свои войска в отведенные им оккупационные зоны. Советские контролировали юго-восточную часть Германии от Мекленбурга до Саксонии, американцы получили Баварию, Гессен и Северный Вюртемберг, англичане заняли северо-западный сектор от Шлезвиг-Гольштинии до Вестфалии и самую маленькую юго-западную часть оккупировали французы. Единственный раз в этот день возникло серьезное противостояние между советскими и союзными войсками, когда американцы и англичане занимали свои секторы в Берлине, находящемся в середине советской зоны. Там дело чуть не дошло до настоящего сражения. По иронии судьбы, в то самое время, когда союзники делили Берлин, в Америке заканчивала свой почти годовой концертный тур по стране замечательная немецкая актриса и певица, известная своими антифашистскими настроениями, Марлен Дитрих. Одна из ее песенок называлась как раз именем самой знаменитой и веселой берлинской улицы Унтер ден Линден, которая в результате решений Потсдамской конференции перешла в советский сектор.
2: Unter den Linden promeniere ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf ne Kilometerlänge siehst du nichts als Menschenmenge und inmitten hält beritten stolz die Polizei.
1: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: sagt sie dir noch, ich bedauere, bist du am Pariser Platz, schubst, da ist sie schon dein Schatz.
1: Но вернемся к Потсдамской конференции. Профессор Майнер, было ли что-то, в чем Сталин уступил на этой конференции?
2: Вообще говоря, нет. В определенном смысле это был триумф сталинской дипломатии. Точнее было бы сказать так. Сталин получил не все, на что замахивался. Он ведь требовал и Ливию, и береговые укрепления в Черноморских проливах.
1: Вы упомянули триумф сталинской дипломатии, но не кажется ли вам, что это скорее была победа силы и результат применения гангстерских методов, обычно не принятых в дипломатии, скажем, прямого обмана, невыполнения ранее принятых соглашений, ялтинских, например?
2: Тем не менее, он получил почти все, чего хотел. Правда, яблочко оказалось отравленным. Страны Восточной Европы, чье население рвалось прочь из-под советской опеки, стали постоянно тлеющим пожаром в советском лагере.
1: Вот как в недавней статье характеризует результаты конференции американский политический обозреватель Артур Аллен.
3: 2 августа Большая Тройка, так и не достигнув никакого согласия по поводу переустройства Европы, закончила конференцию в Потсдаме, подписав меморандум, сохраняющий статус-кво. Иными словами, Сталин получил право делать все, что он хочет, на территориях, занятых Красной

0: О том, как отразились решения Потсдамской конференции на послевоенной судьбе Восточной Европы, я беседую с профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым. Сергей Никитич, одним из первых действий Хрущева был вывод оккупационных войск из Австрии в 1955 году. Как вы это объясняете? Кстати сказать, Сергей Никитич, остались ли у вас какие-то воспоминания о Потсдамской конференции?
1: В то время я был молод, в 1945 году мне было 10, в 1955 мне было 20. Да и Никита Сергеевич в 1945 году в этих делах не участвовал. Он был на Украине, и в тот момент он, по-моему, больше всего был озабочен, что ему получить по юнра от американцев. Тогда последняя была помощь. Уточку или рыбу, знаете, так сказать, эту историю. Что лучше, так сказать, чтобы вас накормили, чтобы вас научили ловить рыбу. И он, в конце концов, решил, что он попросит оборудование. И все говорил, а вот белорусы попросили хлеб. Но он не был уверен до конца, что он был прав. Ну ладно, вернемся тогда к Австрии. В тот момент нужно было решать, что мы собираемся, воевать с Западом или договариваться. И Хрущев решил, что с Западом можно договориться. И мы должны помнить, что в то время, так сказать, никто друг с другом не общался. В 1955 году еще Хрущев только первый раз встретился в своей жизни с западными лидерами и вообще с жителями Запада. Но как договариваться? Было много проблем, но среди них две. Это объединение Германии и объединение Австрии. Объединение Германии в тот момент представлялось всем очень опасным. Я уже даже не говорю социализм или капитализм. И, конечно, никакой политический руководитель в то время решиться на это не мог, потому что никакого доверия между Востоком и Западом не существовало. А Австрия – это была маленькая страна, которая фактически не играла никакой роли в расстановке сил между Востоком и Западом. И поэтому Хрущев считал, что это будет хорошим, так сказать, жестом в сторону Запада, который показывает, что да, мы хотим договориться. Ну и второе, как он говорил, а что мы можем сделать? Мы не можем держать эту страну бесконечно разделенной. Он, кстати, не считал, так сказать, до 60-х годов, что Германия останется разделенной. Он просто не знал, каким образом к этому объединению подойти. И тогда решили подписать этот первый договор и, с другой стороны, проверить Запад, то есть согласен ли Запад сохранить нейтралитет Австрии. Мне кажется, что это был очень хороший шаг, который надолго предопределил недоверие между Западом и Востоком. Доверия никакого не было, но мысль о том, что друг с другом дело иметь можно.
0: Тут я на секунду прерву Сергея Хрущева, чтобы сделать уточнение. Вывод советских войск из Австрии был все-таки не просто жестом. По заключенному в Вене в мае 1955 года договору Советский Союз получил с Австрии 152 миллиона долларов и 10 миллионов тонн нефти. Довольно своеобразный взгляд у Сергея Хрущева и на венгерские события 1956 года.
1: Понимаете, венгерские события – это реакция на 20-й съезд, на разоблачение Сталина. И на самом деле, если мы сравним венгерские события и польские события, между ними разрыв две недели, то между Гомулкой и Имре Надем большой разницы не было. Они оба были, так сказать, реформаторы-коммунисты. И между ими обоими и Хрущевым тоже большой разницы не было. Но в Польше, так сказать, жестко Хрущев поставил вопрос, что вот мы ведем войска, так сказать, что мы будем силой пресекать любую попытку, ну, скажем так, вырваться из-под нашего контроля. А в Венгрии, к сожалению, там был очень мягкий Микоян, который все время искал, как договориться, и догматичный Суслов, который больше, так сказать, беспокоили формулировки и соответствия их марксизму, ленинизму. И они не поставили эту границу. И события вышли из-под контроля.
0: Было ли какое-то сопротивление внутри советского правительства решению возвести Берлинскую стену?
1: Проблема Берлинской стены, она определялась желанием как руководства Советского Союза и Никиты Сергеевича Хрущева, так и давлением со стороны руководства ГДР и конкретно Вальтера Ульбрихта, чтобы прекратить отток квалифицированного населения из ГДР. Ну, казалось в тот момент, по крайней мере, Хрущеву, что если эти люди перестанут туда уходить, как он считал, на большую зарплату, так сказать, и в условия, которым специально создаются западными странами, чтобы сделать нам, как сказать, бяку, то положение в Восточной Германии улучшится. А никакого возражения не было. Давили немцы, но Хрущев считал, что это его идея. Я до сих пор не знаю, кто на самом деле придумал эту эту стену. Ну а после стены тоже выяснилось, что ничего не поменялось, потому что производительность труда в ГДР не повысилась. Качество труда тоже не повысилось. И Хрущев много с Ульбрихтом говорил, что, собственно, так сказать, чего вы от нас хотите? Я помню, был последний разговор, когда Ульбрихт сказал, у нас не хватает людей, нам нужны чернорабочие, чтобы чистить улицы. Не можем ли мы попросить, чтобы вы прислали русских на эту работу? Возмутился и сказал, что мы вас победили, а теперь мы пошлем, так сказать, за вами мусор убирать.
0: Каковы, по-вашему, уроки Потсдамской конференции?
1: Понимаете, 45-й год и Потсдамская конференция – это часть нашей истории, которая определила и будет определять в будущем нашу жизнь, и экономику, и политику. И так странам Восточной Европы, наверное, будет сейчас экономически практически невозможно объединиться с Западом. Поэтому, мне кажется, когда мы смотрим здесь, мы должны не только критически относиться к этим решениям, или, наоборот, апологетически, а понимать, что Европа до сих пор разделена, и, видимо, экономически она будет разделена на две экономические группы, на западный общий рынок и на восточный общий рынок. И чем быстрее страны поймут, что вот это главное последствие Потсдамских соглашений, и попытаются, так сказать, устроить в этой реальности свою жизнь лучше, тем лучше будет всем нам.
0: Это был профессор Браунского университета Сергей Хрущев. В дни 50-летней годовщины конференции в Потсдам прибыл Джордж Буш, 41-й президент Соединенных Штатов. Дополнительным поводом для его приезда было начало демонтирования и мирной реконструкции 423 военных советских баз, находящихся в районе только Берлина и Потсдама. Мне хочется закончить эту передачу словами из его речи, произнесенной в том же самом зале, где в 1945 году происходило заседание Большой Тройки.
2: Меня серьезно волнуют изоляционистские настроения, распространившиеся сейчас в Америке. Вся история демонстрирует нам, что беды Европы неминуемо становятся и нашими бедами. Надеюсь, что американцы не забудут эти уроки.

0: Ну вот и все. Мне остается лишь попрощаться и сказать, что над этим выпуском программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященным 50-летию Потсдама, работали в Нью-Йорке Марина Ефимова, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. В Праге режиссером передачи был Олег Усков, а составил и вел ее Владимир Тольц.
1: И закончим выпуск воспоминаниями писателя и музыкального ведущего Дмитрия Савицкого о 50-х-60-х годах. Эфир 13 января 80-го года.
2: Сходились к вечеру, брели через весь заснеженный город. Булгаковская поземка, проходные дворы, коты на ведрах, задышанные теплые ковриги окон. В квартире людно, дымно, пальто бросить некуда. Все молодые, но вот прошмыгнула коридором бабушка в цветастой шали, с головой привычно, как маятник, качающийся слева направо, справа налево, и растворилась под голой лампочкой. Еще ждали кого-то, еще выглядывала вся розовая, вся в локтях и коленках девочка в окно, под кипение снега, и горячо шептала назад в комнату, стоит, мерзнет, вот дурачина, делать им нечего. А внизу, у подъезда, и вправду скучал, воротник пальто уткнувшись, со злой папироской в зубах, от органов к поэзии приставленный дядя. Ну вот явилась и та, которую ждали, вся с мороза, вся пылает, в синеву отдающие волосы, раскосые глаза, восторг, эйфория, горение. Читали по очереди, кто в пол взглядом зарывшись, кто закинув голову под потолок, кто сглатывая, словно стыдясь, слово, кто втискивая и смакуя, кто давясь скороговоркой аллитерацией. Где я их видел до этого? Мелькали ведь мне и их имена, и лица. Леня Губанов, Володя Олейников, Юра Кублановский, Вадим Делане, Таня Реброва, длинный и худой Игорь Холин, невысокий и полный Генрих Сабгир, еще надвигающиеся из совсем других времен. Теперь я видел их совсем близко, в этой занавешенной дымом комнате. Теперь начиналось новое знакомство, вплотную. Они были резки друг с другом. У них, недолго заметить, была строгая иерархия. Они судили без обиняков, в лоб, да с крепкой солью междометий. Они были ревностны, не в отношении распределения венков на своем перенаселенном Парнасе. Они ревновали к поэзии. «Ремесленник, я знаю ремесло», — писала Цветаева. Они были из одного цеха. Пока я ползал по желтому песку стрельбищ, кормил комарье, учился мотать портянки и втихаря читал самиздатовского Мандельштама, пока я бегал в самоволку, в единственный книжник, где было на продажу 5 томиков Пастернака и Цветаевой на весь город, они в молодых порывах организовали СМОК, самое молодое общество гениев. Что-то и вправду из тех давних горячечных порывов начала века, когда стихами, как и сейчас, кормились, когда поэзия была хлебом. Странная страна. То ли устная традиция нынешней догутенберговской России вывозит, то ли 19 век в обнимку с предыдущим никак не довоплотятся. Жива поэзия на Руси, как нигде. Смагистов было немного. Все тот же Губанов, Олейников, Кублановский, Сабгир, Холин, Делане. Но множество поэтов было вокруг. Даже в Союзе писателей довольно быстро начали скрести за ухом. Что делать? Времена как бы либеральные. Никаких инструкций, как старые добрые времена, нет. Что делать? А мальчики с девочками читали, скандалили, пили, целовались, дрались, как и положено молодым поэтам. Нужно было найти хороший литературный ошейник. ЦК комсомола аргусом заморгалось с ночного неба столицы. Учредили семинар, назначили из официальных левых самого левого, Арсения Тарковского, того самого, который и сам желторотым приперся по крутой лестничке на 6-й этаж к Осипу Мандельштаму. Не печатают, мол. А Мандельштам весь в пене загнанного зверя, весь в звездных колючках погони выгнал к такой-то матери, еще на лестнице топал и кричал: «Не печатают! А Иисуса Христа печатали?» Но и нынче Арсений Тарковский все только еще выпускал свою первую книжку. Лет 40 долбил он официальщину, нажил седины, известен был, имел поклонников, да от устной традиции так и не мог оторваться. Госиздат и Гомера бы в глазную клинику отправил. Семинары шли в ЦДЛ. В контрасте тех, кто годы писал в ящик и, не помышляя, вылезать со стихами наружу, кто вгрызался в прозу, в перевод, кто уже окреп, заматерел в рифмах, приобрел вес и потерял легкость, эти пузыри земли все не могли остановиться кипеть, ошарашивали невиданными рифмами, наглостью исторических сопоставлений, ядовитыми уколами таланта, упреками в старческом бессилии. Губанов, кликушевского, бесконтрольного темперамента, весь в русских, перерусских темах, сам-то каким-то юродивым, из-под рублевской кисти вышедший, не читал, а выл, требовал: «Дайте синего коня на оранжевое поле». необыкновенное, чудесное, по затребованию поэзии, апеллирующей, как известно, мимо власти, прямо к Богу, должно было случиться, не могло не случиться. Воздух тех лет был таким, дурачил царь Никита и себя, и иные царства. Володя Олейников из Кривого Рога, белокурым ангелом, свалившийся на Москву, одинаково свободно владевший и русским, и украинской мовой, потрясал богатейшим словарем и новой, небывалой музыкальностью стиха. Лишь несколько из них, ранних, были сюжетными. В остальных он был, пожалуй, настоящим абстракционистом в поэзии. Красочные, свежие метафоры произвольно сталкивались, рождая иногда чудесные этимологические взрывы. Аллитерационный узор дробил стих внутренними рифмами. Все дышало классической, вполне греческой свободой. Олейников, боготворящий волошинский Максов, Коктебель, в этой и при советском режиме выжившей Кемерии, писал, как 2000 лет назад, не о кузнечике и облаке, не о волне и скалах, а кузнечиком, облаком, волной и скалой. Арсений Тарковский, верный традициям акмеизма, сказал про него: «Биологически талантлив». Из Харькова на Москву нагрянувший молодой Эдуард Лимонов очкастым сборищем вопросительных знаков явился на семинар. Тут уже потянуло абериутами, Хлебниковым, тут с провинциальным шиком хоронили акмеистскую метафору, требовали конкретности, поэзии проходного двора, коммунальной квартиры, советского дремучего быта. Оборванная насильственно традиция русской поэзии молодой волной 60-х годов должна была восстановиться. Мост должен был быть перекинут назад, в прошлое. Ахматовский классицизм, крайне метафоричный и трагичный Мандельштам, абериуты, ушедшие к жучкам и бабочкам от советской реальности, никому неизвестный отшельник Балдуев, все они должны были быть прочитаны, поняты, пережиты и продолжены современностью. Москва всегда спорила в поэтической традиции с Питером. Москва всегда была более разношерстной, горластой, хулиганистой. Питер всеми своими пропорциями, шпилями, каналами, дворцами тяготел к классицизму. Хотя насмешники абериуты Хармс, Веденский, Олейников, Вагинов прикатили к нам с петроградской стороны, от Петропавловки. Современная неофициальная ленинградская поэзия, где крепко присутствует отсутствующий Иосиф Бродский, за редкими исключениями тяготеет к классицизму. Это Хапкин, Кривулин, Елена Шварц, Мирон, Стратановский. Москва же все крутит ярмарочное кольцо. Игорь Холин заканчивает поэму о Сталине дурашливым, на первый взгляд, выводом: «Вам бы, Иосиф Виссарионович, овец спасти дорезать, а вы взялись человеков». Генрих Сабгир, наиболее состоявшийся, уплотнившийся мастер, юродствует поперек общественного движения. «Иду, а навстречу идут идиоты. Идиот бородатый, идиот безбородый. Мир сошел у него с рельс, спятил в гипнозе догм. Толпой фанатиков идет к обрыву, и лишь поэт, обладающий нездешним зрением, кричит и скачет вдоль обезумевшей массы. Куда? Ну, как и во все времена, его не слышат». Смагизм разлетелся в дребезги. Постсмагизм частично ушел в эмиграцию, частично растворился по малозаметным старинным усадьбам. Работают поэты хранителями музеев. Но странное явление наблюдается в конце века. От горчайшей ходосеевской нотки европейской ночи в конце века и следа не осталось. Мост строится сразу в две стороны. В прошлое, чтобы реставрировать его без советских подделок, и в настоящее, между страной и диаспорой, где все чаще и чаще из-под воды неведения выходят наружу имена и стихи. И в последнем повороте, оглядывая ущелье и обрывы русского Парнаса, замечаю, как рядом ютятся и крутятся в идеологических пируэтах официальные левые. Боже мой, неужели они не знают о десятке талантов, живущих рядом, о тех, кто зарабатывает кочегаром, сторожем, кого гоняют по психушкам? Знают. Не только знают, знают наизусть. Но нечего поделать. Молчат. Помочь трудно. Один из них, из легальных левых, так и сказал: «Не могу вам помочь. Это было бы самодоносом». А поэзия, а та, которая единственная в России, которая всегда и при Николае, и при Троцком была вечным, божественным самодоносом? Нет, нет, господа, и не просите, ведь лопнет дача в Переделкино, квартира на Котельниках, поездка в Париж. Смагизм, родивший целую серию самиздатовских, под копирку отпечатанных книжечек стихов, через рукописные журналы и альманахи, от синтаксиса до ленинградского альманаха 37, вынес наружу все больные вопросы подпольной поэзии: эклектизм, позднее созревание, повторный эксперимент. Стихи, появляясь на Западе, оттуда возвращаясь в Россию, восстанавливают здоровое кровообращение, примят крылья, крепят полет. Косноязычие современной России, мертвый язык директив, как ни странно, не убили столь хрупкое, столь тяжелое поэтическое слово.
1: Дмитрий Савицкий, запись 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
4: Я не думаю, что передышку он заслужил.
5: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут? С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером воскресенья. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
6: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
7: Путин does not read Truth Social.
5: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
4: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
5: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
8: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
6: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
8: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
9: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове.